secreto.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

0: всегда. Реклама. Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
2: Да что тут думать? Котел!
1: Не входит!
2: Когда вообще думать нечего? Зота! Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
1: А он точно самый-присамый необходимый?
3: А как ты думаешь, почему так написано?
4: Даже не думай сомневаться. Зота!
5: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
0: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. Застройщик ООО «СС Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития. Платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
7: Все в ГАРО!
8: В ГАРО. Шиномонтажное, балансировочное, компрессорное оборудование. Звони в ГАРО.
9: 255-09-55.

Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 25 мая, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 16, ночью плюс 10. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ко дню защиты детей Красноярская филармония приготовила концерты для маленьких зрителей. 30 мая игровая программа про пиратов «Свистать всех наверх». И 31 мая веселые мелодии мультфильмов в музыкальном мультпараде русского оркестра. 0+. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru. Музыка из видеоигр и аниме от русского оркестра. «Ведьмак», «Соник», «Марио», «Наруто», «Покемон», «GTA», «Сайлент Хилл» и другие. 29 мая. Большой зал филармонии. 12+.
2: Профессиональная защита от клещей для взрослых и детей в центре экипировки «Покров». Красноярск, Семафорная, 289, Новосибирская, 35. «Покров». Защита, которой доверяют.
3: Все в ГАРО!
4: В ГАРО профессиональные автомобильные мойки. Автомоечная химия. Звони в ГАРО.
5: 255-09-55. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Всем привет! Это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Профессиональная защита от клещей для взрослых и детей в центре экипировки «Покров». Красноярск, Семафорная, 289, Новосибирская, 35. «Покров». Защита, которой доверяют.
4: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband – подходит для любой бригады.
5: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Сосед, забор ставишь? Где профлист брал?
7: В «Маяк Металл».
6: А трубы, крепеж и доборные элементы?
7: В «Маяк Металл». Там до конца мая при комплексной покупке скидка на профлист.
6: Удобно. Все в одном месте получается.
7: «Маяк Металл». Звони 272-73-73.
8: Амарджоба, дорогие! Два грузинских дома Дзе и Дзейми приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд-бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
9: Ко Дню защиты детей Красноярская филармония приготовила концерты для маленьких зрителей. 30 мая игровая программа про пиратов «Свистать всех наверх». И 31 мая веселые мелодии мультфильмов в музыкальном мультпараде русского оркестра. 0+.
10: Все в ГАРО!
11: В ГАРО компрессорное и сварочное оборудование. Звони в ГАРО.
12: 255-09-55.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки чарты ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Трэш-ток.
1: Трэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 25 мая, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 16, ночью плюс 10. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf и arban.ru.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
2: Застройщик «ЦЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Музыка из видеоигр и аниме от русского оркестра. «Ведьмак», «Соник», «Марио», «Наруто», «Покемон», «ГТА», «Сайлент Хилл» и другие. 29 мая. Большой зал филармонии. 12+.
4: Все в ГАРО!
5: В ГАРО – профессиональный слесарный аккумуляторный инструмент. Выбор автосъемников. Звони в ГАРО.
6: 255-09-55.

0: Диджей Смэш. Бэмби.
1: Реклама. Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
3: И обязательно у Зоты на Предмостной.
4: У Зоты?
3: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
2: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
3: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
1: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Ко Дню защиты детей Красноярская филармония приготовила концерты для маленьких зрителей. 30 мая игровая программа про пиратов «Свистать всех наверх». И 31 мая веселые мелодии мультфильмов в музыкальном мультпараде русского оркестра. 0+.
6: Все в ГАРО!
7: В ГАРО подъемники, домкраты, стойки, краны. Звони в ГАРО.
8: 255-09-55.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Ну что, это шоу «Один плюс один» в обновленном составе.
2: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Это другие просто.
2: Тех уволили, они потому что не вывозили.
1: Конечно.
2: Динамика, какие-то
1: вообще
2: глупые шутки. И шуток вообще не было. Не, ну там, откровенно говоря, один был более-менее еще.
1: Да.
2: Второй вообще ни о чем.
1: Вот.
2: Который, ну, рэпер.
1: Который повыше.
2: Все, теперь нормальные ведущие. Все.
0: Это новое радио.
1: Всем привет! Погнали!
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Да не кажется вам, что это разводняк?

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в понедельник, 25 мая, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 16, ночью плюс 10. Ветер западный 3,8 метра в секунду.
1: Реклама.
2: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: В Сибири то солнце, то ливень, то снег. И все в один день. Уже и не знаешь, что надеть. А дети тем более. «Мини-Дино» – сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд. Проверено Сибирью. «Мини-Дино».
4: Сосед, забор ставишь? Где профлист брал?
5: В «Маяк Металл».
4: А трубы, крепеж и доборные элементы?
5: В «Маяк Металл». Там до конца мая при комплексной покупке скидка на профлист.
4: Удобно. Все в одном месте получается.
5: «Маяк Металл». Звони 272-73-73.
6: Амарджоба, дорогие! Два грузинских дома «Дзе» и «Дзейми» приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Геноцвале, приходите в гости в Гранд-бистро «Дзе» по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник «Дзейми» по адресу Перенсона 2А.
7: Музыка из видеоигр и аниме от русского оркестра. «Ведьмак», «Соник», «Марио», «Наруто», «Покемон», «GTA», «Сайлент Хилл» и другие. 29 мая. Большой зал филармонии. 12+.
8: Все в ГАРО!
9: В ГАРО. Шиномонтажное, балансировочное, компрессорное оборудование. Звони в ГАРО.
10: 255-09-55. Супер-хиты. Новое радио. Супер-новинки. Новое.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: твоем. Днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л, номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Квартал Речной. Новый квартал лофт-района Портовый. Бестселлеры планировок от Арбан и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в Портовом. Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во, клюет.
5: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне, купи зоту.
4: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
5: Да я и так думаю про зоту.
4: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
6: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
3: Нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
7: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Все в ГАРО!
9: В ГАРО профессиональные автомобильные мойки. Автомоечная химия. Звони в ГАРО.
10: 255-09-55.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Выходное. Музыка, треп, шутки, гости. Все это выходное. Выходное.
0: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Выходное. Обожаю все выходное.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня в понедельник, 25 мая, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 16, ночью плюс 10. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
2: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
3: А папа?
2: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
3: И как же быть?
2: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали». И живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик «Социальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Все в ГАРО!
5: В ГАРО. Компрессорное и сварочное оборудование. Звони в ГАРО.
6: 255-09-55.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Ой, здравствуйте. Я что-то сидел и забыл, в итоге не поставил открывалку. Сейчас, одну секундочку. Ну, понедельник, все дела. А то ж вы не знаете, что происходит.
2: Один плюс один.
3: Калинин и Райтраун.
1: О, теперь правильнее.
2: Ну что, опять понедельник? Но сегодня понедельник. Хороший понедельник, хорошее утро. Замечательный день. Даже не знаю, почему. Ну просто что-то хорошее настроение, как бы ни с того ни с сего. Почти. Вот. Я что-то давненько такого не было, я ехал на эфир, почему-то волновался. Не знаю, почему я волновался. Просто вот волновался. Но все нормально. Не, наверное, волновался, что опоздаю, и, ну, что-то случится, там, не знаю, там, водитель свернет не туда или что-то. И вот это вот потрясающее, невероятно повторяющееся из раза в раз сообщение притворится в жизнь. Типа, ну, че завтра опоздаешь? Че, Калинин завтра, походу, опоздает? Никак это не связано. Работа есть работа. Это все очень серьезно. Не опаздываем на работу, что бы ни случилось. Ну, по крайней мере, все делаем для этого. Но что-то случилось. Но об этом позже. Это надо как-то просмаковать. Когда все придут участники соревнований. Этих веселых стартов юмористических. Ну и все, поздравляю вас тоже всех причастных. Ну, разумеется, с новой неделей. Которая будет такой же продуктивной, как и прошлая. Может, еще продуктивнее, да, ребят? Вот. Да, почаще бы так. Ну, погнали.

0: 1 плюс 1. Калинин и Райтраун.
1: Здорово, здорово, здорово, здорово. Я только сейчас заметил, что Кирилл в шарфе пришел, как это мило.
2: А просто похолодало, ты понимаешь,
1: как
2: в Москве резко просто похолодало. Ага. Я же еще вчера было тепло,
1: конечно,
2: а сегодня...
1: Конечно, Спартак выиграл, погода испортилась.
2: Да, выиграл?
1: Да.
2: А что? А в каком матче?
1: Ой, да там...
2: Вчера что, футбол был?
1: Ой, да, я уже там написал у себя в соцсетях. Давайте не будем делать вид, что Спартак выиграл вчера Кубок России не только для того, чтобы мне что-то там доказать. Исключительно ради этого.
2: Иди нафиг.
1: И
2: вот
1: все.
2: Я что тебе скажу.
1: И все.
2: Главное, не споткнись аккуратненько.
1: Да,
2: там свет включи, чтобы, да, не это самое...
1: Ну, конечно, как я... Я даже если споткнусь, я кубок не уроню.
2: Ой, давайте, давайте.
1: Не, ну я понимаю, не так часто кубок приходится держать, поэтому падать... Он падает.
2: Там кубок, вы видели видео, что там с кубком? Там к нам претензий нет.
1: Не, ладно, стоит отдать должное. Вчера Спартак меня обыграл.
2: Надо так свысока. Приятно удивил.
1: Не, вчера они меня обыграли. Ладно, вчера Спартак меня выкусить заставил. Но тут тоже стоит... Мы вернемся к этому вопросу, когда в следующий раз Спартак будет играть за Сдюшор номер 101 Южная Тушина. Тогда мы к этому вопросу вернемся.
2: А я хотел бы попросить Олега, нашего коллегу, вырезать фразу «Спартак меня вчера сделал». Вот так вот можно мне вырезать? Я
1: это,
2: себе на будильник поставлю.
1: Исключительно, ну, когда? Ну, должно же было такое произойти хоть раз за 20 лет, правильно? Чтобы я уже вырасти успел и 10 работ сменить, вот Спартак хоть меня обыграл один раз. Вообще, объясните мне, что за дополнительные турниры? Вот смотрите, в NBA, кто выиграл в сетке, тот чемпион. В НХЛ, кто выиграл в сетке, тот чемпион. Почему в футболе, кто выиграл в сетке, тот чемпион, а потом они такие, еще турнир.
2: Ну, так издревле повелось. В футболе два турнира, да, во всех странах.
1: Вот я и думаю, не кубок, только у нас, во всех странах.
2: Там чемпионат Англии, этот, как, и Кубок Англии, и так везде.
1: Ну смотри, вот я, допустим,
2: у нас?
1: Я плаванием занимался всю жизнь. Вот кто первый приплыл, тот выиграл. Нету такого, что кто первый приплыл, тот выиграл, и потом они такие, еще турнир.
2: Нет, этот турнир параллельно всегда и проходит чемпионат основному турниру.
1: Да.
2: Они как бы два по важности. Ну, возможно, чемпионат по весомее.
1: Какой чемпионат?
2: Ну, вот главный турнир.
1: Который сетка.
2: Ну, что за сетка?
1: Ну, имеется таблица.
2: Ну, да, таблица.
1: Ага.
2: И вот, да нет, они равные по крутости. И потом играет победитель...
1: Еще бы ты сказал, что они неравные по крутости.
2: Победитель основного турнира и победитель кубка играют вместе за суперкубок.
1: А, Спартак с Зенитом играет?
2: Опять, да. Будет.
1: Когда?
2: Ну, это я не знаю. Напишите, пожалуйста, там дата есть уже. Но будет играть за суперкубок.
1: Я на стриме буду смотреть этот матч, ребята. Все, я в футболе ничего не понимаю, но мы подрубим с вами стрим. Подписывайтесь, будем комментировать. Я вообще ничего абсолютно не буду понимать, но ладно уж.
2: Спасибо, что поздравил, спасибо за поздравление.
1: Так я поздравляю,
2: спасибо,
1: конечно,
2: спасибо.
1: Я же даже озвучил это, что вчера Спартак меня сделал, ладно. Но, как оказалось, они с Зенитом скоро играют, поэтому...
2: А, вот уже, спасибо Илине Кофман. Никто еще не знает, уже Илина зато знает, что 18-го...
1: 18 июля.
2: Июля.
1: А, 18 июля вечером, блин. Если все срастется, я же даже буду не в Москве.
2: Ну,
1: я
2: все
1: там поеду
2: слился,
1: на меропри...
2: получается.
1: Не, я на мероприятие просто поеду. Если они выиграют, я в понедельник вообще тогда во всем зенитовском приду. В зенитовской форме Андрея Аршавина. Вот так вот я приду.
2: Пусть победит сильнейший, тот, кто достоин. Ты никогда не знаешь, как все будет.
1: Да?
2: Да.
1: А как тогда там пишут в телеграм всяких каналах подставные матчи, заходите в канал, вот это вот.
2: Нет, никто никогда не знает, как будет на самом деле. Кстати, по поводу...
1: Давай тогда пари.
2: Да,
1: смотри, если выиграет... Я почему вообще меня это интересует?
2: Что ты перевозбужденный такой-то? Мы выиграли, а ты вон это...
1: Я ни за «Зенит», ни за «Спартак» не болею, даже ничего про них не знаю. Ну просто пари. Давай, смотри. «Зенит» выигрывает, ты сбриваешь бороду, оставляешь усы.
2: Да не буду я.
1: Ой, если «Спартак» выигрывает, я сбриваю бороду, только усы оставляю.
2: Да блин.
1: Мена?
2: Хрененно, я ненавижу усы. Нет.
1: Ты не...
2: Лицо чешется.
1: Ты сомневаешься в силе своей команды?
2: Давай другое какое-нибудь пари.
1: А чего усы?
2: Не хочу я усы.
1: Ну так усы — это издревле спорт такой мужской. Всегда чуть что, сразу усы. Все, любой спор мужской заканчивается тем, что усы.
2: Что бы ни было, усы, все.
1: Усы.
2: Чего с кубком? Почему кубок? А там он, короче, сначала просто его Солари поднял вот так чуть-чуть, и отвалилась ножка. Потом что-то еще там произошло, и он вообще, по-моему, там аннигилировался. Реально? Да, я не знаю, что такое. Какой-то, ну, он красивый, но, видимо, не очень качественный. Но самое остроумное, что я прочитал с утра, вместо вот этого «Калина завтра опоздает», человек написал в комментариях: «Не потеряй его и не сломай кубок страны теперь в твоих руках, не потеряй его и не сломай». Вот это смешно. Максим знала наперед. Ну, извините, ребят, на 3 минуты придется потерпеть те, кто не в теме.
1: Ну, ладно, эти редкие моменты мы уж послушаем. Всё.

0: 1 плюс 1. Калинин
1: и Райтраум. Спасибо за эту песню. Прям мурашки, как вспомню и представляю. Ребята, но, вы чё?
2: Но это для большого количества наших сограждан, и не только наших сограждан. Это важный праздник. Поздравляем? Поздравляем. Все, чтобы никого не раздражать, едем дальше.
1: Потому... Да я там видел вчера, как в комментариях, у меня причем уже там спартачи раздухарились вообще. Калинину надо в понедельник перестать тебя... щадить в футбольных дискуссиях. Ой. Ты не представляешь, сколько он крутых тейков придерживал во время твоих токсичных футбольных вбросов. Я ему написал, чел, чё, какие...
2: Да не хочется никого, ну, как бы, ругать там или наезжать, или спорить про футбол. Хочется просто смотреть за игрой, радоваться за любимые клубы, когда
1: это
2: они побеждают.
1: Это во-первых.
2: А
1: во-вторых, вот каких еще дружить. Крутых тейков?
2: Стейков.
1: Так, ладно, все.
2: Все, давай. Ты сам раздухарился
1: давайте
2: уже.
1: Давайте порадуемся.
2: Так, что еще?
1: Не, а че вы на меня наезжаете? Что, неприятно, что есть кто-то токсичнее, чем фанаты Спартака? Неприятно,
2: у
1: да?
2: У нас хорошие ребята.
1: Хорошие.
2: Ну, токсичные, нормальные.
1: Зайдешь там в комментариях, вообще отличные комментарии в основном. Это бомжи, умрите! Кони, вы
2: а еще? Когда бомжи орут мясо, умрите. Извините, это просто мы в ответ.
1: Я так не делаю.
2: Да?
1: Да я вообще даже не знаю, кто бомжи, кто мясо, честно говоря. Я открываю стартовый состав.
2: Ну как ты не знаешь, кто бомжи? Ну что ты?
1: Я открываю стартовый состав такой...
2: Нормальные где, аргентинские
1: где,
2: ребята.
1: Где Радимов?
2: Радимов, кстати, стал прекрасным ведущим вообще.
1: Ведущим?
2: Ну вот он в разных там интернет-проектах там участвует. Просто ведущий, да. Он славится своими байками, он все время рассказывает какие-то истории. И классно ведет. Я смотрю с ним всякие передачки, где они вспоминают старые матчи. Вот тоже человек и футбол играл здорово, и стал вот...
1: Молодец.
2: Да, начал хлеб у нас отбирать. Да, Аршавин тоже ваш молодец. Не, тоже Аршавин ведущий тоже... хороший. Ну, Аршавин не то, что ваш, наш он в свое время.
1: Конечно, да.
2: Мне... Славил нашу страну на международной арене.
1: Часто попадаются разные видео Аршавина, типа «Молчи, пока не найдешь футболиста лучше, чем ты».
2: И перечисляет... Аршавин молчит.
1: И он просто молчит весь видос. Ну, он, конечно, да, он... Ну, наверное, по праву себя считает лучшим.
2: Ну, извините меня, да, конечно. Ну, лучший, ну, в смысле, ну, один из лучших.
1: Один из, да, точно. Ну, и
2: ладно. Андрей Аршавин, тогда. Гена Букин, это вот
1: Гена
2: такие,
1: Букин,
2: на ком стоял да. футбол.
1: И этот еще, как его?
2: Как, не Радок Ширл.
1: И Ким Донжин.
2: Да.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Реклама. Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития. Платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
2: Все в ГАРО! В ГАРО – профессиональный слесарный аккумуляторный инструмент. Выбор автосъемников. Звони в ГАРО. 255-09-55.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это DJ Smash.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновый.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Юрадио.ру. Один плюс один.
13: Так, ну чё, чем мы будем сегодня заниматься?
14: Ну, просто расскажи для начала, как прошел твой уикенд.
13: Ну, смотрите, уикенд вообще-то...
14: Классный исполнитель, понятно. Да. А твой?
13: Вообще-то нормально. Я играл, потом там ел всякие чипсы, мороженое, потом играл, ел чипсы, мороженое, потом... Чипсы ел и мороженое.
14: Так должен твой младший брат описывать свои выходные. Ну, а видишь, как жизнь распорядилась,
13: да.
14: Что ты?
13: А он, наверное, какими-то важными делами занимался.
14: Да.
13: А я играл и ел чипсы и мороженое.
14: Ну, давай выяснять. Ну, чипсы с чем?
13: Ой, там были, во-первых, острые читосы. Во-вторых, две пачки.
14: Да.
13: Во-вторых, там были сырные шарики.
14: Да,
13: вот эти сырбол, которые... тоже, блин, вообще имба, конечно. Потом было мороженое Милка, потом на следующий день еще было мороженое Милка, и потом было еще мороженое Баунти, потом я еще Макдак заказал, я съел Биг Тейсти, потом там был Чикен Хит, и еще была картошка, и еще тройной фреш от Олеси Иванченко. И, короче...
14: Артем заказывает фреш от Олеси Иванченко, а я комбо от Юрия Стоянова.
13: От Юрия Стоянова, да.
14: Судя по возрасту.
13: И это как его... И молочный коктейль еще шоколадный был. Ну и вот, я вот так вот ел это все.
14: А тебя не волнует проблем? Лишний вес, там, холестерин?
13: У меня же дорожка есть.
14: А, все, да, точно.
13: Я могу в любое время, когда мне захочется, встать и пойти. Единственное, вот из минусов, что сегодня вроде как воду должны отключить, а там сильно похолодало на улице. Через пару дней вообще плюс 12. Будет. Но я вчера довольно предусмотрительно, вообще с кайфом еще и искупался в ванной, полежал в зеленой воде и с магниевой солью.
14: А зеленая вода почему?
13: Ну, я рассказывал, что вот этот концентрат для ванн хвойный, который там какой-то, типа, ты добавляешь там миллилитров 200, у тебя вся ванна зеленая просто на...
14: Хвойный даже... концентрат, который льют в елке, вот этот вот, чтобы она стояла дольше?
13: Да. Класс. Да нет, нет, конечно, там какой-то для ванны специальный.
14: Полезно для ствола.
13: Пишет Big Tasty. Ну, Big там Special, короче... Господи, мне вот это с утра зачем читать?
14: Мозги нет.
13: Да.
14: И так плохо.
13: Конечно.
14: В полвосьмого утра.
13: Ну и вот, и все, и получается так. То есть он написал так-то Big Tasty давно нет в Маке, а то, что Мака давно нет, я вообще
14: да!
13: не это. Попался сам на свою же уловку. Ну и вот, и потом... Ну, конфетки какие-то подъедал там, которые, знаешь, там стояли, лежали. Потом еще из плюсов. Стримил я как-то и что-то там разговорился про то, что монитор собираюсь новый покупать. И один это подписчик говорит, а у меня монитор как раз есть ненужный. Надо тебе? Я говорю, так, конечно, надо. Ну, новый.
14: Угу.
13: Они там что-то покупали, там 4, а пригодилось только 3. Я говорю, конечно, надо. И в итоге у меня сейчас такой вот 34-дюймовый закругленный монитор. 34 дюйма. Это, короче, он у меня весь стол компьютерный почти занял. Он вот такой, наверное. И закругленный. И ты сидишь вот так вот. Единственная проблема, вот, что вот мне показалось не очень удобным, у меня же зрение плохое.
14: Угу.
13: Ну, он уже приехал, монитор этот, я его вчера забрал. У меня зрение плохое. За таким монитором надо чуть дальше сидеть, вот так вот, чтобы все видеть. А я ни хрена не вижу, если чуть отодвигаюсь. Поэтому мне приходится сидеть вплотную и башкой вот так вот мотать из стороны в стороны. Но я привыкну нормально. Я подключил вчера, вот так вот сидишь, и вообще полное погружение.
14: Ну, такие подарочки приятно получать,
13: конечно. Вообще, конечно, ты чё? Он говорит, у меня есть. Я такой, братишка.
14: Артём, мне так нравится 1 плюс 1, как ты ведёшь. Вот я решил подарить тебе, ну, в честь уважения, монитор.
13: Не, там просто, там это подписчик, который и Олегу с техникой помогал, там Олегу что-то нужно было купить или что-то, он ему помог. Мне он там до этого наушники подарил, какие-то крутые такие диджейские. Ну, короче, там какой-то чел, он там с Китаем что-то занимается, там, торговлей. И вот у него монитор был. И да, вот такой вот у меня монитор. Я так смотрю теперь. Я вчера даже открывал всякие фильмы на нем. Не чтобы смотреть, а просто поглядеть, как будет. Ну, вот на таком широком, ультраширокий монитор.
14: А как изображение подстраивается под...
13: Ну, да, вот какие-то фильмы, они сняты в том числе, что и можно и вот на такой монитор. А, ну, большая часть все-таки, конечно, типа, будет вот так, и рамки чуть-чуть останутся. Но все равно, конечно,
14: извините. И насыщенные выходные, молодец.
13: Да, ну ты чего, столько пачек чипсов сожрать. Я еще и сегодня буду. А, я же еще и термопасту поменял. На процессоре. И на видюхе. Разобрал комп, снял этот. Ну, я что-то понял, что термопасту я мазал, когда 5 лет назад этот комп собирал, надо бы уже поменять. Поменял термопасту на процессоре, на видюхе поменял, хотя видюху собираюсь обновить. Ну, ладно, пусть она хоть доживет при удобном состоянии. И еще планирую сегодня, раз уж там уже все в проводах перепуталось, хочу сегодня заняться вот этим кабель-менеджментом. Выткнуть все провода из компа, вот это вот все там повытыкать и раскидать поаккуратнее, потому что там, конечно, уже... Ну, знаешь, в таком состоянии, когда ты достаешь какой-нибудь USB из компа и пытаешься его достать, и не можешь, потому что там оно уже все... Как крысиный король, знаешь, вот это.
14: Взял термопасту, термощетку и почистил термозубы свои. Это новое радио. 1+1.
0: Это новое. На новом.
2: Всем привет. Я Татьяна Куртукова. Слушайте мой новый трек «Алешенька» на новом радио.

0: еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: нравится всегда. Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Дэнни! Да! Катастрофа!
6: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
5: Я своего друга в обиду не дам.
6: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк. 16+.
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
10: 16+.
11: Галя, у нас отмена!
12: Какая еще отмена?
11: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
4: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: Новое радио. Спонсор детской минутки Олег подкинул вновь этот хит в исполнении молодого, но уже популярного певца Ванди Бога. Снова ты укатила от меня на своем Бентли. Переживем вновь эту драму, этот накал страстей, эту гамму чувств. А, не, подождите, это что, ремикс? А, нет, показалось. Это оригинал. Такой же оригинал, как и наш Артем.
2: Ого.
13: Ну как, что-нибудь ляпнет? Ну думаешь, ну оригинал, ну шельмец. Ну прекрасно.

0: один плюс один.
1: Он, оказывается, там в конце говорит, ну и катись.
2: Ну и катись, он жестко ей ответил,
1: ничего
2: конечно.
1: Вот это
2: ну, в спину ей крикнул. Ну а что она все вообще из него соки выпила, веревки из него вела, ишь ты, понимаешь. Вот так ей катись.
1: Это девочки, получается, с детства уже начинают вот это на мозги, я понял.
2: Да, я все. Понял. Тут хорошая новость, как обычно, всякие. То это вызывает болезнь, то тот продукт вызывает там заболевание. А вот хорошие новости про сон. Обычно пишут, что типа тот, кто мало спит, тот скоро копытнется. А здесь прям вот специалист говорит, ложиться спать поздно не вредно. Вот, оказалось, что сон до полуночи и после ничем друг от друга не отличается. Польза от раннего сна надумана. Он говорит, вот какой рецепт, чтобы все было хорошо. Ложиться спать можно когда угодно. Главное, чтобы вы спали 7-8, не менее 8 часов.
1: Да.
2: И все. Тогда понятно.
1: Но тут эта новость про то, что одно время ходила по интернету. Я тоже читал эту новость. Вот этот какая-то странная схема, типа с 9 до 10 час сна считается там за 4, с 10 до 11. За 3, и типа там с 3 до 4 утра час сна считается уже там за 15 минут, ну типа по нисходящей. Вот эта вот картинка гуляла, и все постоянно это ходили друг другу рассказывали. Ну тут вот врач сказал, что это все.
2: Врач, брехня. Который по подкастам ходит и пытается разоблачить все эти мифы про сон там, да. Но все равно даже он говорит, что 8 часов надо спать, ну, в идеале 7-8, поэтому все равно нам капец с тобой.
1: Почему?
2: А мы досыпаем, это считается?
1: Ну конечно, считается.
2: Да, все, тогда ладно.
1: Ну я думаю, что считается. А может и нет.
2: А ты так уверенно всегда говоришь, я тебе верю.
1: Ну я не знаю, я же, видишь, я же сплю как ученые. Ученые, они не спали по 7, по 8 часов подряд. Они спали интервалами. 4 часа днем, 4 часа ночью. Или там побольше интервалов, там 4 раза по 2 часа. Все великие люди, посмотрите.
2: По 2 часа,
1: да, посмотрите, все великие люди, они так и спали. Кто-то там по 15 минут спал.
2: Эйнштейн, Райт Раунд, Мод.
1: Да.
2: Все великие так спали.
1: Мы спим интервалами, потому что между интервалами нужно творить. Нельзя себе, невозможно позволить себе спать 8 часов.
2: Или есть чипсы.
1: Или чипсы, да. Или, о, кстати, вспомнил еще по поводу этого. Тут, во-первых, написали, ждем коррекцию зрения в прямом эфире. Так не пишут, видите, я же уже давно говорю, они пишут никто. Не пишут вот коррекция зрения. Видимо, им не хочется мои красивые глаза улучшить.
2: Нет, ты скажи никому. Прямо, значит, я хочу.
1: Да я уже говорил.
2: Давай я, значит, коллега.
1: Ну, коррекция.
2: Артем Селиванов, популярный блогер.
1: Да.
2: С огромной фан-базой.
1: Вообще, преданных
2: хочет
1: фанатов.
2: Сделать себе коррекцию зрения, ключевое слово, на халяву.
1: Да, бесплатно надо.
2: 0 рублей.
1: 0 рублей.
2: Можно
1: она
2: ли?
1: И так недорого стоит. По сути, вот смотри, самое дорогое уже сделано. Но коррекция не так недорого стоит, но все равно. Тут я же зачем могу делать за деньги, если я могу и кому-то сделать тоже приятные видео, там, рекламу, ну, разбавить немножко своим присутствием серые будни.
2: Да, взамен вы получите возможность пообщаться с интересным человеком.
1: А не с бабушкой.
2: Да, позырить татуировки его.
1: Во-первых, я вам такие все. Истории расскажу, как мы на стриме смотрели «Битву экстрасенсов»,
2: да.
1: Расскажу.
2: Вам расскажут, как самолет взлетает и сколько он летит
1: вообще-то.
2: На взлете, и сколько длится посадка.
1: Вот.
2: Потом, что у него, какой он сериал посмотрел, он вам расскажет.
1: Ну, видишь, я, насколько понимаю, коррекция зрения же недолго делается. Это там что-то пару минут, и все. Тут, конечно, вот те, кто волосы мне пересаживали, они истории-то послушали за 11 часов.
2: Хапнули горе, да?
1: То же самое, когда зубы делали, там тоже истории по особо не рассказываешь как-то. Только вот так...
2: Как ты сдерживался?
1: Я очень сильно терпел. Вот. А так вот, «Битва экстрасенсов», новый сезон. Вообще, там ты чего? Там такое происходит. Ну, чтобы ты понимал, я когда вижу какое-то видео на стриме, которое идет 2 часа, я понимаю, что его мы будем смотреть 4 часа минимум. Ну, любое удваивается в 2. То есть какой-то выпуск там ждули, мы смотрели, он час идет, мы смотрели 2. Тут тоже «Битва экстрасенсов», давайте смотреть, давайте. Видео 2 часа, мы посмотрели за стрим только половину видоса.
2: Значит, я еще раз хочу заострить внимание, потом еще повторим через пару часов. Если вы владелец крупного VIP

0: поднимать голову вот так вот.
1: А, да, вот такая штучка.
0: Да, да,
1: я
0: да.
1: Я всегда
0: да,
1: думал,
0: да.
1: Для чего она нужна.
0: Ну, там типа дополнительный этот...
1: Давайте, сделайте ему операцию, линза. А то человек иногда не знает, с кем он работает, кто сидит рядом с ним.
0: Сделать блефаропластику. Что такое блефаропластика? Я сделаю, если бесплатно... Я сделал.
1: Ну, это на лице вот эти, что-то тут, что-то.
0: Усы?
1: Вот это, да, это усы делают.
0: Не, блефаропластика это вроде, или какая-то подтяжка, что ли. Ну, короче, любые медпроцедуры предлагайте. Я и трубку проглочу, мне как раз на... Ну, короче, давайте, трубку глотаем.
1: А как он глотает трубку, ребят, это вообще нет равных.
0: Вы чё,
1: Красногорске, как минимум.
0: Без анестезии просто вот так мне. А я там.
1: Мужчина, вы на ресепшене, вы пройдите в операционную. А, все, извините.

По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 25 мая, в Красноярске небольшой дождь. Днем +16, ночью +10. Ветер западный 3,8 метра в секунду.

0: Реклама.
1: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Амарджоба, дорогие! Два грузинских дома «Дзе» и «Дзейми» приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд Бистро «Дзе» по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник «Дзейми» по адресу Перенсона 2А.
5: Все в горо!
6: В горо подъемники, домкраты, стойки, краны. Звони в горо.
7: 255 09 55.

0: Так, ну и по дням рождения артистов. Какая радость, какая замечательная новость, что сегодня день рождения у Клауса Майне, бессменного солиста группы Scorpions. Ну как не послушать эту легендарную песню, под которую танцевали медляки еще ваши родители?
1: Time, and it's time.
0: Имеем право.

0: Всем спасибо большое за прослушивание. Даже больше никакую песню в этом часе я ставить не буду, потому что никакая не подходит. Перемещаемся плавно в 9-й час.
1: В Красноярске 12.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун.
2: Здорово, ребята! Здравствуйте, всем привет! Добро пожаловать! Салют 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Райт Ран на базе, на радио суперхиты и суперновинки на базе. Вот ты сказал, никакая песня не подходит, а мод.
3: Да, единственный, кто мог бы встать в один ряд с группой Скорбинс, это мод.
2: Максим, знаешь ли ты?
3: Он уже был просто мод. И Максим, знаешь ли ты, тоже была.
2: Ну тогда ладно.
3: А если ты спросишь, как у меня прошли выходные, то я расскажу.
2: Да у тебя понятно, Спартак выиграл.
3: Ну да, да. Мне пришлось вчера, я не попал на матч, я ехал по трассе Москва. Ой, Липецк-Москва за рулем Рено Логана.
2: Ага.
3: И я, ну там мы с товарищем ездили, какие дела, ему там с ребенком увидеться. Uh-huh. И обратно, там с ребенком увидеться. Uh-huh. И обратно он 2 часа вытерпел на Логане. Uh-huh. И говорит, старик, не сядешь за руль. Я говорю, да давай, ладно, упырь, блин.
2: А играли они здесь или там?
3: Играли в Лужниках.
2: А почему ты не сходил?
3: Ну вот. Никто мне не подарил билеты.
2: А, да?
3: Слушай, я сходил на более чем 20 матчей в этом сезоне.
2: Но
3: этот я смотрел по телевизору. Ну, в смысле, по мобильному интернету на телефоне. Вот, пока он был за рулем. А потом я пересел. И я вот на голубом глазу сажусь туда и не могу сиденье подстроить под себя. И говорю, Диман, а как они, это, как сиденье опускается?
2: Он говорит, никак.
3: А он на меня смотрит и говорит, пошел ты. Я думаю, а что это? А там не опускается. Сиди как есть. А и не нужны эти все настройки.
2: Ну, конечно.
3: Придумали инженеры.
2: Да там привыкнешь со временем.
3: Конечно.
2: Просто.
3: Ну, не получилось.
2: Чего ж там?
3: Не, зато она классная, надежная. Кстати, вообще мы 120 ехали по трассе. Да? Вообще нормально, да. Всего 7 часов и пожалуйста.
2: Вообще
3: потому
2: класс.
3: Что всего 7 часов и пожалуйста.
2: Вообще
3: потому
2: класс.
3: Потому что все дачники мира вчера возвращались со своих дач.
2: Неужели есть какие-то дела в Липецке, которые ты еще не решил?
3: Да там ворох просто.
2: Да?
3: Сантехник приходил.
2: Господи.
3: Сантехник в ту липецкую квартиру. Мы купили на одном маркетплейсе смеситель, ну, угу. душ. Вот, и ощущение, что он бракованный. Угу. Вот, пришел сантехник и говорит, он бракованный. Угу. И ушел.
2: А тебе для этого аж из Москвы надо было ехать.
3: Да, в том числе.
2: А, я понял.
3: Ну кто, если не я, понимаешь?
2: Ну а что? Ну мама пустила сантехнику, он сам там подел, ушел.
3: А мама сейчас у меня тусит здесь. Пока я отскакивал, она тусила здесь, люто зависала.
2: Мама была в Москве, а ты в Липецк поехал?
3: Да, да, да.
2: Подожди, а почему сантехника нельзя было вызвать, когда в следующий раз там вы будете?
3: Ну, я кроме сантехника еще кучу разных вопросов там решал. Там докупить, там ящик для ванны приехал. Этот, который, ну, знаешь, с зеркалом uh-huh. ящик, вот, приехал. Спасибо большое доставке синего цвета. В очередной раз приехал стекло, зеркало, все пополам нахрен, сломанное, uh-huh. вообще супер. Не первый раз уже. Uh-huh. Ну да ладно. Вот такие неинтересные истории у меня, бытовые, ребят, бытовые, это обычная жизнь. Ну да. Куда мне до истории Артема, где
2: ну, конечно.
3: Там всякие разные, он ест шоколадки, чипсы.
2: При этом я даже из дома не выхожу.
3: Да, все веселье, вот оно.
2: Конечно, человеку приходится из Липецка в Москву на Логане ехать за рулем, и то истории
3: я родину люблю, что я готов на Логане полз, это 7 часов практически туда.
2: И то история, как, и, типа, быстрая за секунду. И также Артем сидит просто все выходные дома.
3: А такие, типа, смотрите, с таким вкусом.
2: Ну, конечно.
3: С таким вкусом.
2: Попробуй тоже какие-то детали подчеркивать.
3: А я не специально, принципиально не подчеркиваю, потому что боюсь перетянуть одеяло на себя всю жизнь. Ну, типа, что слишком долго.
2: Да? Ну,
3: да,
2: ладно,
3: да, да, да. Типа, знаешь, эти истории. Я проснулся, было 6:30, нет, или 7, или 6:30, или 7.
2: Ну, тут главное, как рассказывать же.
3: Ну, главное, чтобы были прикольчики какие-то.
2: Ну, да.
3: Хохмы, смешинки какие-то вставлять. Тогда,
2: так,
3: да.
2: По поводу пятницы. В пятницу готовили шаву на стриме. Я так обожрался ей, что я в следующий раз поел только 9 или 10 вечера. И то поел уже, потому что нужно было. То есть мне даже и не хотелось. Она какая-то дико сытная была.
3: Да.
2: Ты нормально себя чувствуешь?
3: Нет, чувствовал я себя замечательно. Она действительно была сытная. Я не ел вот все выходные, сейчас только поел первый раз.
2: Да?
3: Настолько сытная
2: она
3: шава
2: вообще...
3: была.
2: Я говорю, вот такая шава, вот, конечно, мы потеряли такое модное и молодежное явление, как большая шаверма, блин. Потому что как-то ты съешь вот шаву и такой думаешь, надо было картошку еще взять. Надо было, может, мороженое поесть. И после такой шавы, которую мы ели в пятницу... Ты вообще ничего не хотел поесть больше. Только попить, может быть, чтобы оно как-то утрамбовалось. Так что да.
3: Самое главное, что она была приготовлена с любовью. Ну ладно, про любовь.
2: Да, ну какую
3: ладно,
2: любовь?
3: Это я, извините,
2: нет,
3: я переписываю.
2: С ненавистью.
3: Да.
2: Да. Ну ладно, минимальное уважение присутствовало.
3: Ну, какие-то зачатки уважения, да, были.
2: Я же потом еще к себе выложил в соцсети рецепт тоже и маринада, и соуса. Люди готовили тоже и говорили, блин, вкусно. Но они, конечно, готовили не такую разваливающуюся, как у нас, а там такую прижаренную, нормальную. Но это неинтересно. Я все-таки... пытался дефать ее до середины субботы, что она развалилась, потому что так надо было.
3: Но... Конечно, это по рецепту, вы что?
2: Да.

0: Да, я быстренько воспользуюсь случаем и пробомблю немножечко. Вот хочется обратиться к производителям разных штук, которые выкладываются на маркетплейсах, штуки, которые могут разбиться при транспортировке. Ну, понятно, что огромное количество у продавца есть обременений, там комиссия, вот эти сборы за логистику. Это прям не сахар, я прям про это знаю. Но, может быть, вы добавите деревянную обрешетку для товаров, которые стеклянные, которые хрупкие. Ну, я понимаю, что это удорожает, ну, как-то сделает дороже доставку, возможно, там, и все, это больше денег. Ну, так-то вы продадите, а так просто это приезжает все треснутое пополам. Пацаны, девчонки, подумайте, пожалуйста. Извините, все, это я продушнил немножечко. Дальше Джакона и Киллиана. Ура. Асфальт.
1: У него все разбивается, что он заказывает с маркетплейса почему-то. Да, все разбивается.
0: Не разбивается, знаешь, что я заметил, только в одном маркетплейсе. Там все всегда четко.
1: Желтый.
0: А я не буду говорить, в каком. Ну там, да, дороже, чуть-чуть. Ну там всегда все четко. Я не знаю, как так. Ну, как будто специально,
1: да, это
0: что
1: у тебя
0: ли?
1: Карма, потому
0: я
1: что...
0: Я понимаю, что это стечение обстоятельств тоже.
1: И карма у тебя. Ну, смотри, какова вероятность, что если ты будешь постоянно что-то оттуда заказывать, что-то приедет разбитым. Она большая слишком. Ну, а вот... ты там весь ремонт делаешь.
0: Ну, да, ладно.
1: У тебя и обои разбитые.
0: А, приезжают. Я еще не помахивался. Я стол кухонный собрал сам. Вот. Да? Там все несложно было. Стеклянцы, стеклянной столешницей. Угу. Удивительно приехал не разбито, ну, потому что на другой маркетплейс. Ага. Вот. И, во-первых, по поводу инструкции продолжается история. У вас инструкции, вот дебилы такие, как я, но нам очень сложно. Не все же такие технические гении, как Артем, там, да, как вам. Просто инструкция, это натурально. Возьмите стол и соберите его. Вот такая инструкция. Должна...
1: Там видишь, с учетом, они инструкции делают с учетом того, что такие, как ты, заплатят таким, как
0: мастерам,
1: мне, и мы просто,
0: да,
1: соберем.
0: Ну, почему бы не сделать так, чтобы как в том бренде, чтобы каждая домохозяйка могла собрать это все вилкой, блин.
1: А потому что, а там еще печатают их на папирусе, такая,
0: да,
1: бумага.
0: Да, перексерокопированная 600 раз какая-то.
1: Пожелтевшая,
0: да,
1: такая.
0: Да, вот это из переработанной этой самой
1: древесины, да,
0: просто. Но это ладно. Ну и что ты думаешь? Значит, три крепления ножки правильное, одно без отверстия. Ёпарасоте. Я там так орал! Но я сделал. Я взял там, я там просверлил. Ну, короче, прикинь, даже стоит стол.
1: Ничего себе.
0: Ты знаешь, как... Технический
1: чуть-чуть,
0: гений.
1: Чуть-чуть качается на одну ножку.
0: Ну как, одной ножки нет просто. Я его, да, к стене и к холодильнику вот так приставил. Ну собрал же.
1: Собрал.
0: Ай, ну собрал. Чуть подробнее инструкцию. Ну чуть подробнее. Мы даже не просим болты все в нужном количестве класть. Ну поподробнее. Ну просто ничего же не видно, ничего не понятно. Все, молчу.
1: Да.
0: Ладно.
1: А там же еще вот эти все эксцентрики всегда лежат, которые непонятно вообще, как я когда первый раз их увидел, я вообще не понял, как это, куда вставлять вообще. Сейчас-то понятно уже там после кучи всего собранного, ты уже как-то более-менее ориентируешься в этих всех метизах, которые они присылают. А там просто огромный пакет, и там на инструкции написано А, Б, сюда, туда. И да, ты такой, что из этого А, Б? Но сейчас уже как-то попроще.
0: Ну да, а вот такой вот длинненький болтик,
1: да, да,
0: Б,
1: да, да,
0: чуть,
1: да,
0: болтик покороче. Угу. И сижу, сравниваю.
1: А они там одинаковые почти, поэтому...
0: Вообще бесит. Эй, эй.

0: Кстати, Кирилл, чтобы тебя успокоить, один раз, когда я только в хату заезжал, хозяин заказал новый шкаф, и он заказал сборку вместе с ним. Ну, я обычно, я если что-то сам заказываю, я сам собираю, не потому что мне там легче или что-то, а потому что, во-первых, я уже рассказывал, не люблю каких-то рандомных типов дома, а во-вторых, ну, я к этому как к лего отношусь, я что-то спокойно хожу там по дому, кофеечек пью, там собираю, ну, короче, кайфую от этого. А тут он заказал со сборкой шкаф, и даже чел, который занимается этим со всеми инструментами, не так, как я там все болты отверткой кручу, со всеми шуруповертами и всем, чем надо, собирал его часа полтора, наверное, не меньше. Так что и им тоже это нелегко дается.
1: Ну да, ну они, понятно, люди привычные, но они привыкли в первую очередь к тому, что не комплект зачастую, реально, в половине случаев. То этого не хватает, то того, креплений каких-то не хватает. Ну, а пацаны, ну как вы там на производстве? Может, какой-то технический контроль там,
0: а вот,
1: не
0: кстати
1: знаю.
0: Говоря, у меня, наоборот, всегда комплект. Я всегда этих болтов еще выкидываю полпакета.
1: Вот дай бог здоровья таким производителям. Это они специально.
0: Ну, они тебе не доложили, мне переложили просто. Поэтому. Короче, история интересная есть. Попалась мне на выходных. Я что-то с нее угорел. Есть такой зарубежный блогер Логан Пол, ютубер. Он один, ну, там один
1: из самых... Полное имя Рено Логан Пол.
0: Рено Логан Пол. Он там один из самых известных. У него там... Ну, он, короче, и рестлер в том числе. У него бои были с Мэйвезером, даже бой был и так далее. Короче, он там хайповый чел. И у него есть бренд «Энергетика». Настолько популярный, там все школьники по нему сходят, что даже отдельную серию «Южного парка» про это сняли, что дети с ума сходят по этому «Энергетику». Ну и вот. И он как-то, короче, какой-то чел другой появился, начал снимать шорты, рился про то, как он этот «Энергетик» всячески уничтожает. Выливает, разбивает там вот эти молотком бутылки. Ну, всячески издевается над ними и говорит: «Я остановлюсь только, когда Логан Пол зайдет в комменты и напишет «Стоп», лично». Видео там жестко как-то полетели, огромное количество просмотров. До Логана Пола дошло, это он сказал: я не буду, типа, ничего ему писать, мне не хочу давать ему хайп. На что в комменты зашел бренд другого энергетика популярного, Gatorade. Настолько у них конкуренция, чтобы ты понял. Зашел этот Gatorade в комментарии к этому чуваку, написал: не останавливайся. А знаешь, что Логан Пол на это ответил Gatorade? Так мне сказала твоя мамка.
1: Ого!
0: Мне так понравилась эта история вообще. Он просто зашел, бренд говорит: не останавливайся, а он этому крупному бренду говорит: так мне мамка твоя сказала. Вообще, прикинь?
1: Тут прям отбивку надо.
0: Конечно.
1: Запоминай день.
0: Вообще. Прикинь, вот конкуренту какому-нибудь. Вот у нас есть были бы конкуренты. Если бы у нас, допустим, с тобой были бы конкуренты.
1: Нет, Билайн МТСу в комментариях.
0: Да, да, да. Да. Я не понимаю, почему. Но у нас есть, конечно, у каких-то брендов СММщики, которые легендарными, да, в какой-то момент стали. Вот бренды, которые билеты продают на самолет и так далее. И сейчас еще СММщики компании, которая мороженое делает, в рилсах тебе попадается тоже. Yeah. Где девочка такая милым голосом: а вашим чаем можно чефернуться? Отвечаем на комментарии. Вы знаете, и она там: чтобы чефернуться, в чае должны быть танины и кофеины. В нашем чае этого нет, поэтому чефернуться не получится. И вот так вот, типа, продолжаем отвечать на комментарии. А с вашего чая днище не выбивает? Вы знаете, если... Ну, и начинает. Так что с нашего чая днище не выбивает.
1: Ну, клево, что бренды вот разговаривают с нами на нашем языке.
0: Так, да.
1: Бренды с человеческим лицом.
0: Почему они,
1: вот
0: они не делают это?
1: Потому что грамотных нет СММщиков.
0: Вот и надо уже как-то... Я не знаю, блин, подобновить штаты, что ли, молодых людей добавить в какие-то...
1: То ли дело у нас, вон, зайдешь на отзывы на Яндексе, и там новое радио отвечает на хейтерские комментарии.
0: Ну вот, да.
1: Шоу отстой, а чего отстой?
0: Вот, и Олег там тоже отдельно смешно отвечает. Вот у нас Роман Саныч быстро выкупил историю, что надо омолодить коллектив. И у нас сейчас, вон...
1: Не нравится мне эта тенденция.
0: Средний возраст раньше эфирных ведущих нового радио стремился к 70, а сейчас...
1: Он потихонечку подбирается тоже уже. Мы с Данилиным стараемся вовсю.
0: Как-то потихонечку начали омоложать, а потом бам, все молодые.
1: А он, кстати, самый молодой из ведущих...
0: Наверное, это... Дима Лапиков. Ой. Я думаю, он...
1: Мне сразу не понравился.
0: А он, да, вообще не...
1: неприятный. 25
0: а так все,
1: лет,
0: все плюс-минус одного возраста. 30-32, что-то вот
1: 38, ну 30, 26-38. Нормальные молодые ребята.
0: И 54 Данилину.
1: Ой,

0: Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
1: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Все в ГАРО!
3: В ГАРО шиномонтажное, балансировочное, компрессорное оборудование. Звони в ГАРО.
4: 255-09-55.

0: Радио.ру.
1: Один плюс один.
2: Калинин и Райтраун.
3: Читал, какие праздники сегодня для того, чтобы от какого-то праздника оттолкнуться и тему придумать. И вот обратил внимание на то, что вчера выиграл «Спартак», а сегодня Всемирный день футбола, оказывается. Но его 2 года отмечают, не такой старый праздник, видимо, после прошлой победы «Спартака». Что? И такой
4: я
3: сегодня,
4: не комментирую, не слышу.
3: Сегодня праздник
4: щебет,
3: День лепит. Сотворения мира. Его отмечают уже 7519 лет. Ты
4: сегодня,
3: просто представляешь?
4: Сегодня такой праздник, День сотворения мира.
3: День сотворения
4: Слушай,
3: мира.
4: Круто.
3: Я начал, поздравляю мир, спасибо, что придумался. День сотворения мира, это концептуальная дата. Ну как, вот тут и написано, я вот сейчас к этому и подойду. Давай. День сотворения мира — это концептуальная дата, знаменующая начало летоисчисления по древней византийской эре. Историческая дата по византийскому календарю — этот день приходится на 1 марта 5508 года до нашей эры. Празднование сегодня по юлианскому календарю, памятный народный день сотворения мира, ежегодно отмечается 25 мая. Из чего мы делаем вывод, что в 2026 году по этому древнему календарю идет 7534 год. Ну кто создал? Вот, ну кто? Написано, согласно библейской книге «Бытия», сам процесс творения Богом неба, земли и всего живого занял 6 дней, а 7-й стал днем покоя. Вот, пожалуйста. Так что сейчас не 2026 год, а 7534.
4: Все, на 7-й день «Спартак» выиграл.
3: Ну, ты уж для себя не это.
4: Там мелким шрифтом написано, почитай.
3: Ага, какое-то вмешательство все-таки произошло, да?
4: Да, день филолога сегодня, между прочим. Я филолог.
3: Филолог?
4: Да, поздравляй.
3: А я филонолог. Ну, типа филонию, понял?
4: Спасибо.
5: А ты как раз в горле пересохло.
4: Себе-то не налил же, себе не налил.
3: А я не пьющий ведущий.

0: новое на новом.
1: Всем привет, это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио.

0: Ближе, так близко.
1: Один плюс один.
2: Калинин и Райтраун.
3: Коллега. Тема дня уже запущена в наши соцсети. Там я вообще, конечно, сильно дальше ушел. Сейчас ты офигеешь. Да я сам офигел, честно.
4: Итак, тема...
3: Там даже не песня уже и не стих. Нет. И даже не сценка из фильма.
4: Текст, господа, смотрите фокус. Вот есть мизинец. Ахалай-махалай. Оп! И нет мизинца. Как вам такое, а? Вот смотрите. Оп! Опять есть? Это что, Майя Кокопян?
3: Я в тему дня фокус вставил.
4: А Майя Копперфильд, что ли, тебе тут?
3: Да.
4: Как вот помню, Копперфильда тогда вот это по телеку показывали, его там невероятные потрясающие фокусы, потом показали разоблачение там через много лет. Там просто где-то монтаж... Где-то да. Что-то там просто вранье какое-то.
3: Ну, а как, подожди, то есть грузовик не исчезал?
4: Да, и сквозь стену он не проходил.
3: Не может такого быть.
4: Просто типа тупо монтаж,
3: а знаешь. А левитация?
4: Да,
3: ну... Была хоть какая-то
4: минимальная? Не, левитация, да, была.
3: Тогда ладно, ну все.
4: Так вот, обсуждаем сегодня вот что. Вчера был Всемирный день видеоигр. Хороший праздник, отмечали всем Каэр Морхеном. Потом поехали в Новиград в баню. Ну, было весело. Nissan Skyline вчера подняли, потом также его и ушатали. Короче, надо понять, видеоигры — это занятие для инфантильных дурачков, детей и тех, кому плевать на свою жизнь, или респектовое, уважаемое занятие. Погнали.
3: Ну, вот такая тема. Такая тема. Всемирный день видеоигр.
4: Да.
3: Хочется сегодня поговорить с женщинами в основном, которые почему-то какими-то ярыми противниками видеоигр являются. Ой, мой мужик играет, меня так бесит. Вот это вот начинается.
4: Потому что вы не умеете. Ну ты удели внимание сначала, потом иди играй. Уделил внимание 2 минуты, потом играешь 17 часов. Все.
3: Они бесятся только по одной причине, потому что они не умеют играть ни во что. Абсолютно. Не умеют.
4: Зато они, знаешь, освоили искусство игры чувствами, эти, так скажем.
3: Ну вот, да, играя вот это вот, это хорошо. А так, ну, не умеют играть они, женщины, почему-то. Ну, вот как-то с геймерской...
4: А когда ей играть? Ей надо и приготовить, и обстирать все. И перед этим она еще на работе была 8 часов. Пока ты сидел в этих, в труханах, в жару играл.
3: Ну, вот я со своей постоянно играю, она любит видеоигры играть. Но все драки я прохожу все равно. Я вот ей сейчас на Steam Deck установил Mad Max, и это, что-то она играет, иду в другую комнату. Прихожу, а у нее Steam Deck рядом лежит. Я говорю, и что? Она говорит, да там драка, пройди.
4: Как в детстве, пройди за меня, босса, а?
3: Не ну вот. Она хорошо играет, ну нормально, но я включаю эту драку, и она прям легкая. Женщины не умеют играть в компьютерные игры почему-то. Там сложные моменты какие-то.
4: Ну вот, давайте вот... это опровергнем.
3: Но я при этом понимаю, что это происходит не только потому, что она прям не может пройти, потому что, ну, какая-то забота. Mm-hmm. Она хочет вот эту заботу, что вот я вот за нее прошел драку. Это типа, я вот так вот, ну... Сейчас времена-то меняются. Раньше, чтобы проявить свою заботу перед женщиной, надо было там на дуэли для нее участвовать. А сейчас драку пройти в Mad Max'е. Горлана подбить, там босса попинать.
4: Да.
3: Но с женщинами не играйте там в Mortal Kombat или во что-то, потому что тут, когда ты играешь с женщиной в Mortal Kombat, ты постоянно находишься между вот этим моральным выбором победить или быть счастливым. Потому что победишь ты, ну, скорее всего, в любом случае. Но какой кайф от этой победы, если твоя женщина плачет?
4: Да. Сделал ей фаталити Лю Кангом, а потом без супа остался.
3: Конечно.
4: Нафиг это нужно.
3: Короче, а ты сделаешь.
4: Значит, про видеоигры. Не обязательно отвечать на поставленный вопрос. Просто играете вы, играли, в детстве играли, на денде, может быть. Может, сейчас рубитесь после работы. Угу. А может быть, и во время работы. А может быть, и вместо работы. Напишите, пожалуйста, кто ваш любимый персонаж
3: в
4: Mortal Kombat и почему Sub-Zero. Вот это все пишите. Спасибо. И поговорим тоже.
1: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
7: Столько условий.
8: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
10: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
11: Возрастное ограничение 13+.
12: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
13: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России, номер 3956К, от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
12: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».

0: Все, закончилась песня.
1: Тут боты слишком далеко пошли. Они уже поняли, что они, когда пытались мимикрировать под людей, они все равно были не похожи, потому что общаются не как люди. Ну, вот эти боты, которые пишут: о, какая классная история про зоопарк. Кстати, зайди ко мне в профиль. И вот это вот. Тут написали: ОМГ, чел, ты прям... Что уже, да, интересно? ОМГ, чел, ты прям целый спектакль устроил с этими пальцами, как в цирке. А про видеоигры, да, ну типа респектовое занятие. Ладно, рассказывай дальше, как там в той бане потусили после того, как Skyline ушатали. Офигеть, они сильно дальше уже пошли. И на меня в чате наезжают, что значит, женщины не умеют играть, бла-бла-бла. Я не говорил, что все женщины не умеют играть, но вот так вот, судя по опыту, когда я играю в какие-то соревновательные командные игры, ну, возьмем там Dota или Mobile Legend или что-то. Каждый раз, когда ты находишь у себя в команде человека с ником Настюха или что-то еще, это можно ливать сразу, потому что это вы будете вчетвером играть, а не впятером. Просто так как-то совпало, я не знаю почему. Но и это нормально, что мужчины как-то видеоигры... Это...
0: Что-то я просто пытаюсь тоже найти содержательное в комментариях. Ничего нет. Вы что, не проснулись, что ли, еще? Вы что, не это самое? И не ваши
1: современные
0: еще?
1: Игры вот пишут и созданы, чтобы их мог пройти любой и было интересно женщинам. Попробуйте во что-нибудь олдовое поиграть, в Готику 2, например, где порог вхождения выше и нет маркеров на карте. Испытайте свою любовь к играм. Да, олдовые игры-то да. Я помню, мы когда в первую доту учились играть, никаких ни гайдов, ничего не было, ничего было непонятно, надо было миллион всего учить, какие-то орп-эффекты, эти предметы стакаются с этими, эти нет, тут ты это собрал, тут это уже не работает. Там, конечно, надо было просто энциклопедию целую выучить. Сейчас сильно заказуалили игры, это правда. Но все равно, если играть в игры, в какие-то определенные игры, еще и на сложном уровне, ты там будешь сидеть миллион лет, какой-нибудь Dark Souls. Или в какой-нибудь Elden Ring там на сложном. Ну, там до свидания просто. Поэтому... Вот. Так что, Кирилл, ты геймер тоже.
2: Ух, я испугался.
1: Ты геймер. Тем не менее, игры для тебя это... Ты... Когда играешь в игры, ты чувствуешь, что ты прожигаешь жизнь,
0: да,
1: зря?
0: Да, абсолютно верно.
1: Реально?
0: Да, да. Первое вот это мое, да.
1: А почему?
0: Мне неудобно перед миром, перед самим собой неудобно.
1: За что?
0: Ну, типа, жизнь проходит, а я мог бы просто полежать... на полу в слезах подумать о своей бессмысленной жизни, а тут я прожигаю ее в Red Dead Redemption.
1: Ну смотри, вот сколько раз ты, допустим, гулял по Липецку?
0: Ну, много раз. Ну, за последний год раз 9-20.
1: А по Новиграду, Ведьмаке?
0: Никогда.
1: Ну и вот. Вот тебе и ответ. И когда ты прожигаешь жизнь? Когда 30-й раз по Липецку гуляешь? Или когда нулевой раз по Новиграду?
0: Ну, там, я не знаю, как-то физкультура какая-то пассивная. Потом дышим свежим воздухом. У нас в Липецке хорошая экология. Мне неудобно как-то перед самим собой.
1: За то, что играешь в игры.
0: Надо всегда что-то делать.
1: Например, что?
0: Это прививали с детства, с молоком матери. Вот это не было, так батя заходит и говорит: че, ты все сделал, что ли, уже? Разлегся, лежишь.
1: Батя заходит.
0: Ну, гипотетически.
1: А.
0: Я же сказал, у меня.
1: Да-да-да.
0: У меня батя уходит в основном.
1: Ну,
0: уходил.
1: Ну да.
0: Несколько раз.
1: Ну, заходит, говорит: что ничего не делаешь, лежишь. А надо ему сказать.
0: Надо делать сразу.
1: А твое какое дело собачье?
0: О, ну это сейчас так.

0: всю жизнь останешься. Mm-hmm. Артем такой сидел, что-то здесь не сходится, как, вряд как, ли.
1: Как-то вы меня обманываете.
0: Скорее всего, это ложь, надо проверить этот постулат.
1: Ну и плюс я тоже, знаешь, я смотрел, вот родители учат чему-то вот в детстве. Ну, так было, нас учили, а я думал, а ты вообще вот...
0: А сам-то диплом покажи свой.
1: Да, да, честно говоря, вот ты учишь, говоришь, надо деньги зарабатывать, а ты сколько зарабатываешь?
0: Да, а еще были родители, которые курили, одну от одной прикуривали, а детей своих шпыняли, типа, это самое, курить вредно, это нельзя, увижу, убью.
1: При этом ты заходишь на кухню, там бычки накурено, просто невозможно зайти ни на кухню, ни в толчок, и тебе говорят, курить вредно.
0: Закурил и просто пачку на воздух положил, потому что настолько концентрация курила. Но детей надо, конечно, это нельзя, говорить, вредно.
1: Поэтому я вот с детства вопросами этими и задавался, что родители, как бы, понятно, они нам хотят лучшего, но откуда они знают, что такое лучшее? Они...
0: Понятно, они сами по наитию все делали.
1: Ну конечно. Вот, в том-то и дело, да. Поэтому, если мне говорили, вырубай комп, я вырубал, но я все равно потом играл или там это. Ну вот это, знаешь, классическое, все спать легли, ты сидишь, играешь.
2: Вызывающие привыкание. Новое радио.

0: Сема написал, ну по делу, смотри, бросил жену и детей, они мешали играть в танчики, вот так вот.
1: Играю дома и на работе, всем игроманам респект.
0: Респект, конечно, вообще. Вот это наш человек,
1: вообще.
0: Да?
1: И потом, а вот Ирина написала, я не люблю игры и считаю это пустой тратой времени, в игре ты не развиваешься. И также мы, которые все детство английский по играм учили просто. Ну, давайте просто признаем, что все наши базовые знания английского, это не благодаря тому, что мы на уроки английского ходили, а благодаря тому, что и Rockstar игры свои на русский не переводили, вот только поэтому.
0: До сих пор приезжаешь, допустим, за границу в отель, тебе говорят там, вот ваш номер такой-то, а ты говоришь, Get over here! Или там, они говорят, дайте паспорт, ты говоришь, Finish him!
1: Да, или прилетаешь,
0: диалог составил.
1: Или прилетаешь куда-нибудь в Турцию, такой, а, shit, here we go again.
0: Да, или по фильмам иностранным там.
1: Конечно.
0: Спросят прохожий где-нибудь в Египте, как пройти в библиотеку, а ты

0: говоришь, I'm looking for Sarah Connor, that's why I'm here. Ага. И все.
1: Или игры не развивают. Ты также вспоминаешь, как эти игры, когда начали появляться на телефоне, где надо из говна и палок мост построить, и чтоб по нему еще грузовик потом проехал.
0: Многие учились по таким играм, потом выросли, стали настоящие мосты строить.
1: Я много видел даже этих объявлений, не знаю, шуточные или нет, в интернете, что типа требуется водитель с навыками вождения в учении в GTA, типа. Ну там же там учился в критических ситуациях действовать за рулем.
0: Да, да.
1: Так что, да нет, игры на самом деле сильно прокачивают и развивают, особенно мозг. Это они очень сильно бустят.
0: Да, или ну вот нужно будет кому-то внезапно по автовозу, вот так вот, как по трамплинчику, раз взобраться на машине и через реку перепрыгнуть. Ага. А вы уже это умеете, потому что вы в Сан-Андреасе так делали. Вот.
1: Плюс реакция, это когда в КС, конечно, играешь или в какие-то игры соревновательные. У тебя там реакция такая, что ты в жизни потом пулю зубами можешь поймать. Мне кажется, вот люди, которые говорят, что игры это они не развивают, они думают, что игры это до сих пор Тетрикс.
0: И Тетрикс.
1: Там, да, Тетрикс и Тамагочи. И там этот, где-то Артур Морган такой один сидит в этой прерии такой, вообще не развиваемся.
0: В игре ты не развиваешься. А что делать, если единственное место, где мы можем развиваться, это игры? Если в жизни не получать. Дайте хоть где-то развиваться нам.
1: Я думаю, что игры, люди, которые говорят, что в игре ты не развиваешься, они в жизни не развиваются, потому что они не знают, что игры там сейчас такие, которые иной раз и серьезнее, чем книги и фильмы вместе взятые.
0: Вот так.
1: С сюжетами и прохождением. В книге ты просто сюжет читаешь, а в игре ты еще и в нем присутствуешь. Лично. Ничего себе.
2: Утреннее шоу 1+1 на новом радио.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в понедельник, 25 мая, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 16, ночью плюс 10. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама.
4: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют от студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-8050. Застройщик за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ко дню защиты детей Красноярская филармония приготовила концерты для маленьких зрителей. 30 мая – игровая программа про пиратов «Свистать всех наверх». И 31 мая – веселые мелодии мультфильмов в музыкальном мультпараде русского оркестра. 0+.
5: Все в ГАРО!
6: В ГАРО профессиональные автомобильные мойки. Автомоечная химия. Звони в ГАРО.
7: 255-09-55.

0: Это мы.
1: Привет всем, это Сергей Лазарев, с нами
2: Тима Белорусских.
1: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
3: Это Звонкий.
4: С тобой Даня Нилетто.
0: Новое.
5: Всем привет, это Мэри Гу.
6: С вами Джонни.
7: Меня зовут Ёлка.
8: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
9: С вами Полина Гагарина.
10: Всем привет от группы Пицца.
0: Слушай. Новое радио. Присоединяйся погромче. newradio.ru

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: Здорово, ребятушки! Здравствуйте! Всем привет, доброе утро! Салют, один плюс один. Кирилл Калинин, Райтраун на базе нового радио. Суперхиты и суперновинки на базе. Мы сегодня говорим про компьютерные игры, потому что вчера был Всемирный день видеоигр. И, соответственно, с того, что происходит в чате, вполне себе можно и подгореть, потому что, конечно, почему-то среднего... Нету, оно всегда перевешивает как-то в одну сторону. Вот там женщина написала: у меня там муж и ребенок играют там видеоигры, и там бестолковым, говорит, делать нечего, то есть там сложно. Я, говорит, попробовал, там сложно. Я такой подумал: ничего себе. А потом написали в этом же сообщении: но нужно, чтобы был во всем баланс. Сначала велопарад на 40 километров, а потом играйте хоть всю ночь. А если они этот велопарад...
3: Да, сначала выиграл чемпионат мира по тяжелой атлетике,
2: да. А потом... потом можешь 15 минут поиграть в GTA. Если они этот велопарад видали, сами знаете где вообще. Если они просто поиграть хотят. Такое нельзя, нет, нет, нельзя, нельзя.
4: Нет, пусть все делают, что им хочется.
2: Абсолютно.
4: Лишь бы это было в рамках законодательства. Вот и все, реально.
2: Абсолютно. Там, кстати, вот даже выложили скрин. Один создатель известный одной соцсети. Ну, Павел Дуров, короче.
4: Господи.
2: Там кто-то что-то, какой-то пост написал, что игры как жестко прокачивают всякие мыслительные процессы. И он ответил на это сообщение, что, говорит, это правда, я вообще почти все 90-е играл во все известные стратегии, и там и вообще и в SimCity, Warcraft, и все. Он говорит, они меня и планированию, и менеджменту, и тайм-менеджменту научили, и принятию рисков, и все в таком духе. Поэтому там... Подожди, тут написано город.
4: Другой город?
2: Да.
4: Там просто предложение уже начали.
2: Добрый день.
4: Извините, что я личные сообщения выношу на обозрение, но это нормально.
2: Ну да,
4: это... Мне написали, пожалуйста.
2: Кириллу, как и договаривались мы в прошлом часе, Кириллу написал врач-офтальмолог, а то, что город Пенза там написано, тебя нет.
3: Да что тебе, в Пензу отскочить, что ли?
2: В смысле в Пензу отскочить?
3: Ну отскочи в Пензу.
2: Я туда обратно на билет в Пензу потрачу столько, сколько я здесь мог сделать.
3: Так, пензенцы, скажите, сколько стоит билет в Пензу на поезд?
2: Ну сколько? Плюс такси, плюс ты билет. Понимаешь?
3: Артему еще надо, чтобы удобно было.
2: Ну нет, хотя бы чтобы в этом городе.
3: Пипец.
2: Что я должен был? Он бы написал: я из Владивостока, приезжай бесплатно. Во-первых, в Пензу ехать часов 6, блин.
3: Какой? Сейчас посмотрим. Билет до Пензы.
2: Часов 6 ехать в Пензу. А обратно я слепой поеду, там же нужен какой-то покой. Я где в Пензе буду? После этого.
3: Езжай в Пензу. Иди в Пензу.
2: В какую Пензу еще? Сколько в Пензу ехать часов?
3: Да
2: 6?
3: Тут всего-то вот поезда 13 часов, и ты в Пензе.
2: Офигенно.
3: Ну 10 есть.
2: Вообще. Очень быстро.
4: Короче,
2: спасибо большое.
4: Спасибо вам за предложение. Это очень приятно, что вы моему коллеге хотите помочь. Но ему нужно, чтобы в этом подъезде был офтальмолог.
2: Да ну не в этом, но хотя бы в этом городе.
3: Капец.
2: В смысле, ты бы в Пензу поехал 13 часов на поезде?
3: Да я обожаю новые города открывать.
2: С бабками в плацкарте? 13 часов, чтобы в Пензе тебе вот так вот быстро лазером пик, и ты обратно 13 часов на плацкарте.
3: Шикарная клиника, все дела.
2: Да я
3: верю. Современные технологии.
2: Билет сколько в Пензу в купе стоил?
3: Сейчас посмотрю.
2: 1007-8?
3: Так, Казанский вокзал, Пенза 1. Сейчас, выбрать дату. Ну, допустим, там, допустим, 29 число.
2: Ну, допустим.
3: Ну, цен покажите.
2: Покажите цену.
3: Покажите цену. Ну, 7 тысяч!
2: Да, обратно плюс на такси еще.
4: А вы не могли бы еще и билеты оплатить?
2: Да нет, да даже билеты, если оплатят, но я не поеду в Пензу. Какую Пензу еще? 13 часов на поезде. Ты что?
3: Пензенцы оскорбились. Что это?
2: Да не оскорбились, я просто не хочу.
3: Трамп сказал, что Пенза ему не нравится. Плохой город Пенза.
2: Нет, город хороший, но я туда не хочу просто. Вот в чем дело.
3: А почему ты не хочешь?
2: Потому что мне туда не надо. Ну, в смысле, нет, большое спасибо вам за предложение, спасибо.
4: Значит, ситуация.
2: Спасибо за предложение.
4: Артему дарят коня, он подходит, надевает очки, включает свет яркий и берет лупу и смотрит ему в зубы еще, чтоб кариеса не было у этого
2: коня.
4: Какие
2: зубы?
4: Потому что дареному коню в зубы смотрят.
2: Нет, это я должен, как ты, из эфиров с 8 пакетами шоколадок уезжать. Ему неудобно, он идет материться, как ему эти пакеты не нравятся, но подарки зато. Нет, надо тоже же как-то фильтровать, не это. Нет, спасибо большое, я правда. Мы это по поводу глаза улучшить мне. Какая-нибудь клиника. Врач отозвался, но он, блин, в Пензе.
4: Ну, ребят, напишите, вот правильно Артем поступает или нет? Вот как бы вы поступили?
2: Нет, я сейчас пойду на Казанский, куплю билет за 8 тысяч.
4: Можно и на Павелецкий.
2: И обратно еще за 8. И в итоге эта поездка мне обойдется в 25 тысяч, которые я бы здесь мог сделать глаза и никуда не ехать.
4: 7
2: какой смысл логический?
4: 7 плюс 7, ему 25 тысяч
2: обходит. А на такси?
4: Да что ж такое?
2: А в Пензе я голодный буду ходить.
4: Какая тяжелая жизнь.
2: В Пензе мне надо быть на вокзале.
4: Шаурму поешь сытную и на одной шаве.
2: А спать!
4: Одним днем! Поспишь в плацкарте.
2: Все равно выйдет больше двадцатки. И, блин, двадцатку здесь стоит сделать коррекцию лазерную. Так что...
4: Простите, Димона, пусть налога не Райтрауна в Пензу свозит.
2: Нет, вот написали, нельзя не хотеть в Пензу, прекрасный город.
4: Все хотят в Пензу. Меня вот не зовут в Пензу, я бы поехал.
2: Какая разница, куда ехать, главное, чтобы сделали хорошо. Ну испорти себе зрение, на сварку посмотри, иди. Иди вон там на сварку посмотри и езжай в Пензу. И там и пожрешь шаурму на вокзале, и поспишь там же. То есть он это считает дареному коню в зубы смотреть.
4: Да, абсолютно
2: верно. Когда тебе говорят, ну мы готовы вам сделать маникюр бесплатно, приезжайте в Буэнос-Айрес. И он такой, вот, отказывается от такого предложения.
4: Ну Буэнос-Айрес это не Пенза. Пенза лучше.
2: В Буэнос-Айрес сколько лететь?
4: Ну, там...
2: Часов 10.
4: Сутки, наверное.
2: Ну, в Буэнос-Айрес лететь часов 13. И в Пензу ехать 13 часов. То есть по расстоянию фактически до Буэнос-Айреса столько же, сколько до Пензы.
4: Блин. Ну и ходи слепой, не видишь нифига. Пенза, посмотрел бы там памятник Ленину, улицу Советскую.
2: Пока не могу посмотреть, у меня зрение.
4: Потом бы вечером бы посмотрел.
2: Не могу посмотреть, я не могу. Едь в Пензу. Да я не поеду в Пензу.
4: Я, мы, Пенза, ребят.
2: Вот говорят, автобус 2700. Да пожалуйста, я поеду. На автобусе в Пензу.
4: Вы что, он селеба, ему нельзя.
2: На автобусе
4: купе
2: в Пензу.
4: Куда не шло.
2: Может мне тогда еще до автовокзала пешком пойти, чтоб удешевить. А я тогда что, в автобусе в багажном отделении поеду там под сортиром, вот там вот.
4: Зато недорого, с водилой договоришься, да и все.
2: Не, меня удивляет, что ты реально это считаешь дареному коню,
4: ну,
2: в зубы смотреть.
4: Прекрасно, зато один раз съездил и
2: то
4: все.
2: То есть, подожди, тебе дарят кроссовки, допустим, 41 размера, и ты будешь ходить их, потому что
4: да,
2: подарили.
4: Потому что не хочу расстраивать мать.
2: А, ну так, не, ну мама это святое. Спасибо большое за предложение.
4: И как вот мне теперь, Андрей,
2: хотелось...
4: отвечать ему теперь в личку? Или он слышал эту тираду? Телегу эту?
2: Андрей, спасибо большое, правда, реально. Спасибо за предложение. Но вот хотелось бы, чтобы в Москве...
4: Вот я ему аудио записываю, скажи еще раз.
2: Я не могу.
4: Андрей, спасибо вам большое, но ему далеко.
2: Блин, до Пензы любому далеко, если честно. Если ты не в Пензе только живешь.
4: Мы сделали с вами, Андрей, все, что смогли. У вас замечательная клиника, уверен. Но просто некоторые...
2: Ты что ее хвалишь, ты не знаешь.
4: Уверен,
2: даже.
4: Ну уверен. А у
2: может,
4: нас плохие...
2: Подвал...
4: Ты
2: может...
4: хочешь сказать, у нас в России плохие клиники,
2: может,
4: что ли?
2: Может, он в подвале делает.
4: Ничего
2: ее
4: не делает, современные технологии написано.
2: Тогда ладно.
4: Андрей, спасибо, хорошего вам дня.
2: А что, в подвале могут быть несовременные технологии?
5: Артем, не надо делать коррекцию, это в прогнозе неблагоприятно. Какие прогнозы, блин? Что, через 40 лет зрение испортится? Вау.

0: и Рэй
1: Что-то тут советуют мне теперь разные города, куда можно приехать и сделать коррекцию. Говорят, давайте скинемся Артему на трансфер. Да при чем тут деньги? Дело вообще не в деньгах. Я не хочу сутки в поезде ехать. Просто так. Такая, значит, история. Уже начали опять говорить, что коррекция это плохо, там в будущем что-то там, хрусталик. Опять мне про будущее какое-то затирают. Я когда зубы делал, мне также говорили, ой, виниры, это там ненадолго, там через 10 лет. Я, может, вообще копытнусь сегодня. Какие через 10 лет? Какие в будущем хрусталик поменять? Вы что мне опять начинаете про это какое-то будущее эфемерное рассказывать?
2: Ну,
1: сегодня какое-то...
2: не надо. Ты что, я что, буду один работать, что ли?
1: Ну вот,
2: вторник, так что... среда, четверг, пятница.
1: Зачем вы мне про свое будущее? Мне какое будущее? Мне ж я сейчас не вижу. В будущем, что я буду не видеть. Может, я и не буду вообще в будущем. Так, сегодня компьютерные игры обсуждаем. Вот, написала Анастасия. Мне 37, мать троих детей. Играем каждый день с мужем в Маблу. Вот нормально.
2: Молодцы какие.
1: И видите, и ничего, и...
2: Нет времени на дурацкие ссоры и мысли лишние.
1: Конечно. Ну нет, но если она тупить будет, тогда как?
2: А если он тупить будет?
1: Ну, вот это...
2: Вряд ли, да?
1: Давайте поговорим про новости. Такие новости, смотрите. Жвачка прокачивает мозг и продуктивность, выяснили ученые. Вот как раз можно играть в игры и жевать жвачку. И в игры я уже поиграл. Нет, это как его? Прокачивать мозг вдвойне себе. Во время жевания мозг накачивается кровью с кислородом и питательными веществами, из-за чего улучшается память, концентрация внимания, особенно сильно активируется зона гиппокампа, бла-бла-бла. Короче, вот про жвачки я подумал. Ты вообще когда последний раз жвачку жевал?
2: Я не люблю, это не моя
1: тема. Я вообще что-то, я не понимаю, что-то жвачка. Ну, в детстве как-то жвачка прикольно было, а сейчас вот, я не представляю, какой смысл просто вот в этом?
2: Ну, не знаю, типа слюноотделение этот после еды советует.
1: Ну, вот ты идешь, идешь
2: меня
1: и жуешь жвачку.
2: Выстегивает, когда люди жуют с открытым ртом жвачку. Ой, как хочется взять леща свежего такого вот, только выловленного. Как дать вот так?
1: Ну, они потому что думают, что это круто до сих пор.
2: Нет, это отвратительно, мерзко.
1: Это
2: вообще.
1: Правда. Это правда. Такая новость, смотри. Москвичи больше едят и плачут в кровати, чем занимаются. Согласно опросу, 14% жителей Москвы назвали кровать местом для... В то время как 16% признались, что только плачут в ней.
2: Москвичи, а чего вы плачете?
1: Ну, потому что они в арендованной этой квартире.
3: Опять асфальт чуть-чуть перекладывают у меня на Новослободской.
1: Они в арендованной квартире лежат и помнят, сколько она стоит, и поэтому плачут.
2: Ну да, или в день оплаты, да, может быть.
1: Либо ипотеку, да. Такая новость. Россиянка купила целый дворец за 2300 рублей в Беларуси. Если вы думаете, что 2300 рублей белорусских, нет, русских. Она стала единственной участницей аукциона, где выставили этот объект. И теперь планируется заняться реставрацией, а после открыть там кафе и апарт-отель. И это реально вот такое вот огромное здание. За 2300 рублей она купила, представляешь?
2: Угу. Это... Так оно в упадке, по-моему.
1: Ну, понятно, но все равно за 2300.
2: А, не, красиво.
1: Ну, конечно. Так ты же еще и, как бы, я предполагаю, землю вместе с ней покупаешь за эти деньги. Такая новость. В мире уже 1,2 миллиарда психически больных. По распространенности они уже обогнали сердечно-сосудистые и онкозаболевания. Вообще самые известные и популярные.
2: 1,2 миллиарда, это получается, грубо говоря, каждый седьмой. То есть, если сейчас 7 человек в комнате будет в студии, то я, ты, Данилин.
1: Нет, если в нашей все 7.
2: Так вот, да, совпало.
1: Наиболее подвержены психическим проблемам женщины и молодые люди в возрасте от 15 до 19. Видите, как омолодились психзаболевания. Самыми распространенными диагнозами стали тревожные расстройства и тяжелая депрессия. Пик диагностирования пришелся на годы после пандемии COVID-19. Ну вот у меня тоже, кстати, после ковида началось. Но как осложнение, не как следствие. Такая новость. Экскурсию в скотобойню провели для школьников в Красноярском крае. 14-летних подростков отвели в убойный цех, где их ждали разделанные свиные туши, висящие на крюках. Некоторых это шокировало, и они отказались заходить в жуткий цех. В конце школьникам предложили сделать памятное фото на фоне туш. И реально фото такое.
2: Вот это да, нас ведь то в библиотеку поведут на экскурсию, то в музей краеведческий. Прикинь, как круто было бы.
1: Но тут написано, после жалоб и скандала выяснилось, что подобные экскурсии проводились и раньше. Просто именно эта группа оказалась более чувствительной и ранимой. Вот, смотри, дети, вот и сзади туши. Они еще в этих
2: ну халатах. Что ж вы слабенькие такие-то, молодежь.
1: Ну, а что они там...
2: Дети, мы в эту пятницу идем на скотобойню. Нам такое скажи в 97-м.
1: Нам говорили, ребята, зарница. И мы поехали. Не ездили вы на Зорницу?
2: Да нет.
1: Такая новость. Тома Харди выгнали. Вот Том Харди, прям как я, как оказалось. Выгнали из Гангстерленда. И раз, раз даже Тома Харди выгнали, тогда подо мной место-то горит. Получается, надо поответственнее быть. Тома Харди выгнали из Гангстерленда Гая Ричи. Актер настолько выносил мозг съемочной группе, что студия уволила его из проката. Харди постоянно опаздывал. Жаловался на нехватку экранного времени и лез переписывать собственные реплики, возомнив себя сценаристом. В какой-то момент один из продюсеров не выдержал и пригрозил уйти. В итоге студия выбрала сторону команды и выперла актера. Подобные капризы у Харди не впервые. Такие же проблемы были с актером на съемках «Безумного Макса». То есть даже Тома Харди уволили. А я почему-то думаю, что со мной это не произойдет.
2: Рано или поздно произойдет.
1: Произойдет.
2: Да.
1: Блин. Будешь тогда вести с кем-нибудь.
2: Так у нас вместе, мы же в сцепочке.
1: Да кого? Чтоб тебя выгнали. Ты чё?
2: Не, если вдруг тебя будут выгонять, я, конечно же, останусь. Помогу собрать тебе вещи.
1: Так, отдыхаем.
0: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. Реклама. Квартал речной. Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СС «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: В Сибири то солнце, то ливень, то снег. И все в один день. Уже и не знаешь, что надеть. А дети тем более. Мини-Дино. Сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд. Проверено Сибирью. Мини-Дино.
0: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: Профессиональная защита от клещей для взрослых и детей в центре экипировки «Покров». Красноярск, Семафорная 289, Новосибирская 35. «Покров». Защита, которой доверяют.
6: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
7: Все в ГАРО!
8: В ГАРО – компрессорное и сварочное оборудование. Звони в ГАРО.
9: 255-09-55.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Идет, конечно, бурнейшее обсуждение в комментариях.
1: Утреннее сейчас. Шоу. Один плюс один. Один. Калинин и Райтраум.
0: Обсуждаем сегодня видеоигры. Вчера был Всемирный день видеоигр, и, соответственно, нам надо вообще понять, это инфантильное занятие или, наоборот, прикольное, крутое, развивающее. Вот человек написал, не развивают игры по типу сбора шариков 3 в ряд и т.д., а вот как, например, шахматы. И тут произошел диалог у него, кем-то из наших подписчиц. А неприятнее играть в шахматы с живым, родным человеком? Человек написал, ну так это ж всего лишь игра. И что, если другой человек в другой стране, а я в другой стране? И она ему пишет, вы тоже виртуально заниматься предпочитаете? И вот я так думаю, по-моему, лучше виртуально, чем вот так вот, когда тебе вот так вот начинают, вот так вот. Лучше уж виртуально тогда.
2: Лучше уж вот так вот, чем как тут вот, вот так.
0: Лучше, чем
2: вот
0: как так, тут
2: как,
0: вот.
2: Вот как тут, тут вот, вот так
0: как,
2: вот.
0: Как тут вот. Чем вот так вот. Лучше виртуально, чем потом. Она тебе говорит, вначале 40 километров на велосипеде, потом уборку всего дома, потом 10 минут можешь поиграть в казаков третьих.
2: 15:00 выиграешь олимпийские медали, потом сюда.
0: Тогда лучше виртуально, чем вот этот баланс и вот эти... Я просто читаю комментарии, эти бедные мужики, они даже знают, сколько они в день играют вообще. Они говорят, ну я часик-два могу поиграть. Ну, после работы жена не ругается, часик поиграет, часик-два. Я не знаю, сколько я играю в компьютерные игры, потому что я не наблюдаю время в этот момент. Я не могу вам сказать, сколько я играю. Единственное, что вам может сказать, сколько я играю, это экранное время на планшете или там часы в Стиме. 8-495-232-1632. Давайте обсудим это. Поговорим по телефону. Видеоигры, компьютер, но видеоигры какое-то старое дурацкое слово. Игры, короче, это старое, инфантильное занятие, прожигающее жизнь, лучше потратить на саморазвитие или респект вообще. Игры развивают, прокачивают и так далее. Пишите, звоните.
2: Не нам с вами в программе 1 плюс 1 говорить про развитие.
0: Ну, кстати говоря, вот многие, знаешь, постоянно там гонят на игры компьютерные, что они там жестокость провоцируют и так далее, что люди жестокими становятся из-за игр. Мне кажется, что люди, которые жестокими становятся, они не из-за игр становятся жестокими, а просто потому, что они жестокие и так. Они могли посмотреть какой-нибудь боевик и стать жестоким. Или
2: нет,
0: что-нибудь.
2: В играх, наоборот, этот негативную энергию, мне кажется, сбрасывают люди.
0: Ну, видишь, вот любят во всем винить компьютерные. Не знаю почему. Алло, привет.
3: Алло.
0: О, привет, как тебя зовут?
3: Привет, Денис.
0: Денис, вот я чувствую, ты нормально играешь в компьютерные игры.
3: Братан, на миди на фудже это просто мясо.
0: Вот он, вот
2: пообщайте,
0: видишь.
2: Пообщайте, поговорите, давайте.
0: Ну,
2: я пока чайку принести.
0: Ну, да.
2: Ты что будешь, чай, кофе, братан? Вода газированная, без...
3: Да в смысле, Red Bull баночку и поехали.
0: Ну вот, видишь, это же дотер позвонил, что ты хочешь.
2: Пожалуйста, я тебе даже открою.
0: Короче, ты в доту играешь, да?
3: Ну, уже нет, но свою юность провел, конечно, в доте.
0: Я тебе больше скажу, сейчас в 2026 году уже... Кто в доту вообще играет? Это... Ну, как будто бы... Ладно.
3: Ну, и поигрываю, да.
0: Тем не менее, игры отупляют тебя или наоборот делают тебя умнее, прокачаннее, круче? Или это все хуже только тебе делают?
3: Да, нет, это я английский выучил благодаря...
2: Ну-ка, скажи что-нибудь по-английски.
3: Это must have просто, ну.
2: Ну нет, тут англичане.
0: Must have, да. Задефать, да, вот эти вот слова. Эти я тоже знаю.
3: Нет, нормально.
0: Подожди, и, вот кстати, как да, можно... Я не могу на компьютерные игры гнать. Да, я два раза не доучился в институте из-за того, что мне было интереснее в доту играть. Но в этом же я виноват, а не дота.
2: Ну правильно? А какие-то косые взгляды со стороны домочадцев присутствуют в твою сторону? Ну там, типа...
3: Нет. У меня, спасибо жене, она адекватный человек, и она даже вов сидит, играет, когда я...
0: Она адекватный человек, она знает, потому что дотеру под руку лучше вообще не говорить ничего. Потому что там
3: ну,
0: сразу...
3: как вариант, да, но я тебе говорю, у меня жена сама в Warcraft играет.
0: Поэтому... Угу. Ну вот я тебе говорю, я сейчас со своей в Mobile Legend играю так же, она мид стоит там, и я нормально там бегаю на роумере и помогаю ей.
3: Слушай, Тём, я в Лигу Легенд только из-за тебя начал играть, когда стал слушать ваш эфир. Красава. Я всю дорогу ее презирал, сейчас сам сижу на
0: полу. Они очень похожи, правда, видишь? В Dota она слишком сложная, то есть тебе там надо играть час, что-то там, миллион сборок, а в Лигу Легенд или в Mobile Legend ты быстро за 20 минут каточку сыграл и все. Все, брат, да, давай, пока.
3: Ладно, парни.
0: Сейчас Кирилл с ума сойдет.
3: Да, не буду эфир занимать. Да, давай.
0: Спасибо. Давай, пока.
2: А хоть кто-нибудь, вот хоть один кто-то из вас посмотрел кинофильм «Осенний марафон» по моему совету, а вот хочется вот хоть одно маленькое сообщение, чтобы знать, что я здесь не просто так вообще.
0: Кирилл, те, кто могли посмотреть по твоему совету «Осенний марафон», сами его посмотрели еще
2: в 79-м году, да, я понимаю. Ну, может, кто-то из нового поколения, пожалуйста. Я ради тебя начал играть в «Лигу легенд». Хукай томит, там что, дефать, там Мэншн. «Осенний марафон», четкий фильм. Вот, спасибо большое.
0: Мэншн, сразу видно, человек в КС последний раз заходил 35 лет назад, в КС 1.5.
2: Как вас зовут?
0: Алло, привет.
4: Наталья, здравствуйте.
2: О, Наталья.
0: Морская пехота. Я сейчас сяду за руль.
2: Наташ, ну ты как вообще, осуждаешь или нейтрально относишься к играм, или одобряешь?
4: Подарили ребенку на 13 лет PlayStation, купили игр, он из GTA не вылазил, еще там какие-то, не знаю я названия их, не вылазил, и что-то я однажды психанула полтора года назад, спрятала все диски на 20 тысяч рублей, и до сих пор их не могу в доме в своем найти.
0: На 20 тысяч рублей, то есть ты спрятала 3 диска?
4: Нет.
0: Подожди,
4: говорит,
0: ты психанула из-за того, что ребенок постоянно в GTA сидит?
4: Да.
0: А ты как мама, какую альтернативу ему предложила в реальной жизни? Ты же ему говорила, заканчивай играть в GTA, иди делать уроки. Правильно? Это альтернатива была. Надо ему что-то... Футбол, тем более. Человек хочет в GTA, ему там интересно, а ты такая, иди делать уроки, и потом футбол. Ну, надо что-то ему как-то организовать, что-то такое же, чтобы ему также было интересно в реальном мире.
4: Например?
0: Я не знаю, ты же мама, ну придумай что-то. Ты же лучше своего ребенка знаешь. Купи ему машину.
2: Так ему, небось, 13 лет.
0: Ну и что? И квартиру. И пусть живет отдельно от вас и играет в GTA.
2: Да, в детдом давайте сразу дадим ребенку. Там всему научат. А подожди, Наташа, а почему такие радикальные меры? Потому что он на учебу стал забивать?
4: Или... Да, на учебу стал забивать. Уроки кое-как сделает на отвали и быстрее в приставку.
0: Но сделает же!
4: Ну, сделает на два же.
0: Ну и ладно.
4: Но
0: учитель ставит оценку не ученику, он ставит оценку себе. Так, короче, ладно, ты вернула ему в итоге диски или нет?
2: Она не может найти.
0: Не может найти.
4: Да нет, найти не могу, да, я уже и с ним искала, все комнаты обрыскала, я не знаю, куда их дела. Ага. Это боль просто.
0: Я понял, ладно.
4: Это моя.
0: Ну ладно тогда, ну спасибо. Понятно. За звонок. Вот люблю таких родителей наивных, которые, вот знаешь, думают, что установка родительского контроля или забирание дисков или проводов от PlayStation или от компьютера реально как-то категорично влияют на ситуацию. Есть и дополнительные провода, и игры скачиваются из интернета прекрасно, поэтому... Хорошо, что вот родители так думают, что все, она провод забрала, и ребенок теперь не играет.
2: Ну что делать, видишь, если он правда на двойке учится и, возможно, там на второй год останется, это же плохо.
0: Но мы верим, что он только на двойке учится, или она сказала, что он учится только на двойке, чтобы немножко найти причину того, что она ему не дает играть. Может, он одну двойку получил, и она из-за этого психанула. Да и что на двойке и... Может, он киберспортсменом бы стал. Алло, привет.
5: Алло, здорово, ребята.
0: Алло, привет, как тебя зовут?
5: Леня.
2: Леня, ты геймер?
0: Но он в танки играет, точно.
5: А, нет.
0: А во что?
5: Есть дома и компьютер есть, и PlayStation есть, но что-то как-то...
2: То есть ты все купил, да, и не радует все равно, да?
5: Да, что-то не особо, да. И в компьютер пробовал играть, то есть PlayStation, что-то ничего не заходит.
0: Кирилл, это к тебе уже.
2: Это ко мне, старик, да. Иди, я обниму. Все есть, все игры, а играть не хочется почему-то. Сидишь, в одну точку смотришь. Да, это потому что ты устал, тебе надо отдохнуть.
5: Нет, сериалы.
2: А, нет, ты заменил, молодец, сериал. Какой последний сериал ты посмотрел?
5: Ой, прям хороший, жестокий сериал «Отчаянные домохозяйки».
6: «Отчаянные домохозяйки»?
0: Да-да-да.
6: А это какой-то... ну,
0: наверное, женский. Сказал бы «Бригада», порадовал бы его уже до конца.
5: Ну, «Бригаду» я недавно пересмотрел.
6: Вот, старичок, давай обнимемся.
0: Соберитесь вместе.
6: Давай, ты из какого города?
5: Я из Екатеринбурга.
6: Из Екатеринбурга. Ну все.
0: Ну что, лети,
6: ну, все.
0: Кирилл.
6: Я лечу в Екатеринбург. Пообщайтесь. Посидим с тобой, там. Посмотрим «Бригаду», посмотрим с тобой «Отчаянных». Угу. А потом «Секс в большом городе» посмотрим. Да, все, да, вот, да, эти наши. Может, ну, конечно, есть сериалы.
5: Да, тоже пересмотрел, можно еще раз.
6: Уже тоже пересмотрел.
0: Обсудите, что в игры не хочешь играть. Обязательно я предполагаю, что на этом столе пенное какое-нибудь будет.
6: Шампунь, что ли, какой-то поставить?
5: Куда здесь?
0: Да.
6: Ладно, держись, это все, это нормально. Это просто взрослый слишком.
0: Угу. Он бросил трубку.
6: Он плакать пошел, потому что.
0: Я, кстати, заметил тоже почему-то такую тенденцию. Любовь к видеоиграм прямо пропорционально любви к пиву. Типа, чем ты меньше начинаешь любить игры, тем больше начинаешь любить пиво почему-то. В этот момент ты стареешь, что ли, получается? Это такое, игры неинтересно, пиво теперь. А вот вы, кстати, женщины тоже, вот. Скажите спасибо мужикам, которые просто играют дома в компьютер. Он бы мог бухать ходить по всяким местам сомнительным. И что бы вам это больше нравилось? А да, так сидит дома, играет просто.
6: Или к Людке, к соседке захаживал бы.
0: Да,
6: а
0: да,
6: тут
0: да.
6: Он дома сидит, все
0: дома
6: на виду.
0: Дома сидит, всегда на виду. Нет, ее все равно бесит. К Людке ходит, бесит, бухает, бесит. Это бесит. Может, он тебя просто бесит, и все.
1: Реклама.
7: Ура, премия!
8: И мне пришла.
7: И мне.
9: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
8: О, да.
10: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
11: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
12: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. «Лолита». Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй-Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на кассир.ру. 12+.
13: Галя, у нас отмена!
14: Какая еще отмена?
13: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
10: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
12: Новое радио.

0: Так, ну что, через 15 минут у нас гости, ребята. Ой, ой, сегодня у нас группа Five Star.
1: Ой. Да, конечно. В 5 утра.
0: Группа. А что, не все пятерки используют в названиях?
1: А потому что почему не 5?
0: Maroon 5, ну, Five Star Family, 5 утра.
1: Ну, потому что если

0: Он как, ну, вот как живой.
1: Я иногда не попадаю, как мне говорят на записи, потому что right round, ты не так говоришь. А я так говорю.
0: Ну, в смысле, режиссер звукозаписи,
1: ну, там прям
0: дрючит Артема.
1: Такой там прям режиссер, блин, Валера. Козу.
0: Ну, все равно, режиссер. Автор, режиссер.
1: Это правда. Сегодня опять приедет, скажет, ребята, записываемся. Вот, понедельник.
0: Ну и ладно.
1: Ну и ладно.
0: Поставь песню какую-нибудь. Например, песню группы «5 утра» и Аня Пок... А, нет, это мы сегодня будем презентовать. Раньше времени кайф нельзя выдавать.
1: Да.
0: Давай тогда какую-нибудь обычную песню.
1: Ну, например.
0: Например, «Мото». А, нет, у «Мото» все необычные. Это не
1: все
0: подходит.
1: Необычные.
0: Черт.
1: Тогда знаешь, какую давай? Давай такую тогда песню, которая... О, вот такую. Ой, я не эту хотел. Я вот эту хотел. Во.
0: Это что, The Rasmus?
1: Да.
0: Guilty?
1: Да.
0: Ой, класс.

0: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10, завтра во вторник 26 мая небольшой дождь, днем плюс 21, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии.

0: Детский садик настоящий, муниципальный, прямо во дворе, само собой. Школа современная, необычной архитектуры, в шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Все в ГАРО! В ГАРО – профессиональный слесарный аккумуляторный инструмент. Выбор автосъемников. Звони в ГАРО.
2: 255-09-55. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум на новом радио.
2: Вот профессиональный человек. Буквально еще 10 секунд назад я занимался тем, что облизывал пальцы от шоколада. Ну, потому что их можно было бы вытереть, но не буду же я шоколадные пальцы об джинсы вытирать. Потому что это
3: тем
2: может вызвать,
3: сзади, да?
2: Да, вызвать вопросы у многих. А откуда шоколад оказался на моих пальцах? Мы вам сейчас все расскажем. Аня принесла шоколадные круассаны прекрасные и группу «5 утра». Но группу «5 утра» мы уже видели, а круассаны не видели почему-то.
4: Всем привет, всем доброе утро.
5: Всем доброе утро.
3: Аня Покров и «5 утра» у нас в гостях. Ну, давайте, рассказывайте, что вдруг... Не просто же вы так заскочили... Мимо Красногорска ехали.
4: Да, ехали мимо, реально.
3: Да, давайте,
4: такие, давно не виделись.
3: Съездим-ка мы на север Москвы.
2: Не-не-не, с группой 5 утра мы давно не виделись.
4: Да, мы недавно были.
5: Мы вообще, я веду подсчет, мы 6-й раз у ребят за 2 года.
2: За 2 месяца.
5: Ну, кстати, да.
3: Ну и что, рассказывайте. Какая-то песня, очевидно.
5: Очевидно.
4: Очевидно. Классная песня, это хотел сказать.
3: Да.
4: Какая-то невероятная, новая, свежая.
5: Почему мы за вас говорим? Мы вам круассаны для чего дали?
3: Нет, вы 6-й раз приходите, уже знаете, как везде.
2: Что значит мы?
3: Учитывая, что Аня принесла, да, круассаны, подчеркиваю.
4: Знала, как мальчишек реально.
2: Мы вас уже 1.5 года просим, чтобы вы ребенка привели, и то не дождешься.
3: Кстати, вы офигели, где ребенок?
2: Да.
5: Так, все, в следующий раз.
6: У нас дед приехал.
5: Он же будет через месяц, через
2: два. Деда надо было тоже.
4: А он такой клевый. Реально надо его привести.
2: Тем более, пожилые люди, они как дети тоже, поэтому...
6: Ну ладно, папе моему-то чуть больше 50.
3: Ну нет, он молодой человек еще.
2: Молодой, нет, ну я просто по себе думал, что у меня-то дед уже... Ну, в смысле, да, ладно.
5: Песня, рассказывайте.
2: Рассказывайте.
3: Кто надоумил?
5: У нас появилась совместная песня. Для нас, Саня, это вообще специфический жанр, потому что это такой поп-рок.
4: Саня Покров для нас. Он говорит, специфический жанр.
5: Но песня появилась еще в конце прошлого года. Появилась просто демочка. И почему-то сразу вот интуитивно почувствовалось, что можно предложить ее.
3: Что нужна нам на фит девочка.
5: Девочка, хорошая девочка. И которую мы уже вроде бы неплохо на тот момент знали, но не так близко. Поэтому мы, конечно, чуть-чуть с стеснением через команду попросили скинуть
4: Ане
5: песню.
4: Ой, ну прям стеснялся.
5: Ну, а мы напрямую-то с Аней не общались. И вот и команда говорит, все, Аня готова, ей очень понравилась демка, и мы очень обрадовались. И вот сейчас мы, к счастью для
4: теперь
5: нас...
4: Теперь у нас личка открыта.
5: Да, теперь личка открыта, и эта песня нам позволила узнать такого прекрасного человека, как Аню, поближе. Вот. И мы...
3: Аня, расскажи, а вот если бы тебе не понравился материал, ты бы сказала честно, что...
4: Я бы сказала, Никит, ну давай еще покрутим, подумаем.
6: Ага. Интересно, интересно.
4: Нет, ну а тут правда. Во-первых, я считаю, что у ребят есть чуйка. Все-таки они музыканты и пишущие музыканты.
2: Это правда.
4: Вот. И у них уже огромное количество хитов в запасе.
5: Один.
4: Ну ладно,
5: не придумывать. Ну да, хитов очень много.
4: Ну а с Сергеем Жуковым я люблю эту песню.
2: Ну, кстати, не у каждого есть фит с Сергеем Жуковым.
6: Да, что да.
3: И... Фит с Бастой у всех есть, а с Жуковым...
2: Мне вот еще интересно, ребята вот сказали, это абсолютно новая песня, сейчас там другой жанр. В тот раз вы так же говорили, мы включили, а там... А это уже... Ну, сейчас прям другое будет?
4: Сейчас прям другое.
2: Да?
3: Какой вы...
4: Ой, извините, я начал жрать.
5: Начал есть.
3: Я автоматически начал. Поговори, пожалуйста.
2: Поп-рок, они тебе скинули демку. Ты послушала и сказала, давайте, может быть, все-таки или тебе понравилось сразу?
4: Нет, мне понравилось, потому что я сейчас сама стараюсь сделать поп-рок, идти в эту историю. Вот, потому что я поняла, что я в целом, кроме рока, практически ничего не слушаю. Но так как от меня будет, наверное, чуть-чуть странно, если я буду фигачить прям русский ракешник, вот, я решила хотя бы поп-рок. И поэтому с ребятами мы даже чуть-чуть докручивали потом еще аранжировку, чтобы она стала еще такой.
3: А какие исполнители-то рок у тебя в плейлисте?
4: У меня в плейлисте.
3: Интересно. На чем ты выросла?
4: Но выросла-то я на ранетках. А сейчас...
7: Ну, это знаменитый рок, да.
2: Ну, это поп-рок вообще-то тоже.
4: Ну, ладно вам. Но сейчас 2018 я вам рассказывала.
5: Ты знаешь, что они тоже из Омска?
4: Омичи, конечно, знаю.
5: Это наш рэп.
4: Ну, Алиса, Чижико, Жуки.
5: Вау, классно, блин.
7: То есть они спели мне песню, для тебя не пустой звук эти слова, да?
4: Не пустой звук.
7: Классно, прикольно, прикольно.
2: Вот как не очень, да, получается, то есть Омску не получится сделать фестиваль, где выступают все артисты с одного города, потому что что за фестиваль, где выступает в начале группа 25-17, а потом сразу после них 5 утра. Там сразу...
7: А кто из Омска еще известные чуваки?
5: Прям именно из музыкантов?
7: Ну, вообще, да. Похвастайся городом.
5: На самом деле не так много.
4: А ну, кто вот, реально еще?
5: Ну, вот 25-17 это сам... Да, Лето. Получается, из девочек у нас есть Драматикс, такой артист.
2: Есть, да.
5: Рэп стиль, на батлах участвовала. Мы вот из поп именно групп мы. Вот такие попсовички. Кто у нас еще?
6: Не знаю.
2: А там от каждого жанра просто по одному, представителю, да. От рэперов 25-17, поп, да, там Драматикс у нее такой, типа, фолк, регги, такой.
7: Ну,
2: типа.
7: Так разрекламировали, хочется послушать, но мы это сделаем чуть попозже. Аня Покров и ребята из группы 5 утра у нас в гостях. Угу. Ребенку привет передайте, он уже вас слушает.
6: Привет, сыночка.
5: Сынок, привет.
6: Все и папа, привет, деда.
2: Привет.
4: А можно еще водителю такси привет, с которым я сейчас
7: ехала? Да давайте всем, конечно, лепи всем. Продавщица, которую круассаны передавала.
2: Ну, раз уж мы передаем привет самым близким людям, то давай.
7: Водителю такси, да.
5: Нет, а мы же прилетели, Аня прилетела с Мальдив, а мы только что прилетели из Омска. Поэтому мы передаем привет.
7: Немножко разные судьбы, да?
5: Насколько разные доходы.
2: Ну, хотя, знаешь, учитывая, что Омск далеко тоже, билет, наверное, на самолет тоже недешево стоит.
5: Кстати, да. Подорожали чуть-чуть.
2: Еще и выясним, куда дешевле будет слетать. Так что...
4: Не придумывайте мне тут. На
1: новом. Егор Крид и Артик Асти. Карма. Ты же

0: 5 утра у нас в гостях сегодня. Я тут уже скачал песню «Добро пожаловать в топ», она называется, правильно?
1: Right.
0: Сразу
1: right.
0: заявочка,
1: правильно.
0: Да? Да, я хочу обратить ваше внимание, что в треке поют 3 человека, но трек все равно 2:20 идет. То есть ребята соблюдают тренды. Это не то, когда Вова Негатив один, и трек у него 80 лет идет, и он там читает всю жизнь. А тут вот 2:20 по-быстрому, чтобы послушали, и еще раз послушали, и монеточка еще капнула.
2: Правильно.
3: Что ты делал на Мальдивах? Какая-то работа, вахта там какая-то, там подработки.
4: Его как-то задело, что ты отдыхал.
3: Да, неприятно, я не хочу слезать с этой темы.
2: Ну что вы прицепились?
3: Какой-то
2: я там была буквально-то 5 дней.
3: Буквально просто 3 недели, да и все, заскочила.
2: Мы на яхте провисели 3 недели. Нет, я была 5 дней. Я вот еле успела загореть. Там дожди, там не сезон.
3: Кошмар какой.
2: Вам бы не понравилось.
3: Не сезон, вот эти холодина плюс 29, да, вообще?
2: Плюс 27. Дождь, но...
0: Все, мужики, не завидуем.
2: А в Омске солнечно было?
3: А то дело в Омске, конечно.
2: Всю неделю солнечно было.
0: Конечно.
2: А мне тоже с Волгограда присылали, они там уже в Волге все купаются. Я думаю, вот куда надо было ехать.
3: А ты как Волгоград хочется, да?
0: Ну, конечно. Тем более, если на Мале улица Ленина, давайте начнем с этого. Если там Комсомольский проспект.
3: Если там, да, памятник Ленину.
0: Конечно.
3: Что там смотреть-то?
0: Так что нечего посмотреть, даже и некуда сходить.
3: Здание администрации, где у них там?
0: Нету.
2: Нечего там делать.
0: Ничего.
3: Так, у вас здание администрации, я надеюсь, на площади Ленина находится в Омске.
1: И площадь Ленина есть, и администрация.
3: Ну, все есть.
1: Есть,
3: ну слава богу.
1: Кинотеатр Маяковский, все есть.
3: Класс.
0: Ну вот.
3: Ну, так ясно. Что... Так, что новенького вот теперь к ребятам? Демки, музыка.
0: Да.
3: Это все неинтересно.
0: Да, что-то другое.
3: Что-то другое. Что, какие, что произошло за эти 2 дня, пока вас не было у нас в гостях? Давайте.
4: Так, да что, мы пишем все, мы потушнить придется чуть-чуть. А что вы, это 2 месяца назад мы виделись, вы думаете, что, у нас 3 хита появилось за 2 месяца? Нет, мы чуть-чуть поэкспериментировали.
0: А кто в этом виноват? А, Никита?
2: А что вы кричите? Человек написал 50 демок. Вы чего?
0: А, тогда,
2: может, там и есть 3
4: может,
2: хита.
4: Может, надеюсь, что там где-то наскребется.
0: Ну вот.
4: И сейчас, летом, будут выходить летние песни вот именно для нашей аудитории. Мы чуть-чуть поэкспериментировали.
2: В
4: у
2: нашем
4: нас там,
2: стиле, как мы
4: выходил трек «Моя девочка. Эксперимент». «Давай купим» был эксперимент.
0: Да.
4: И оно все не бьет в нашу аудиторию. Мы увидели, что они не прям супер на такие песни реагируют. Поэтому они хотят от нас снова ромашки, цветочки, рубашки, клетчатки. Ты
2: лавочки,
4: у подъезда,
2: да.
4: Вот это
0: ну
4: вот
0: правильно,
4: все.
0: Потому что пока машинка-то катится, что ее останавливать? Надо просто добить уже, и потом можно уже будет что-то новое. Пока последнему человеку не надоест, знаете, как мы работаем до последнего клиента. И вот тут то же самое. Потом последний человек такой, слушайте, нет, надоело. И ребята такие...
2: А у нас вот жизнь. Все, что есть. Да.
3: Ребенок там у вас растет. Там
2: да,
3: растет.
2: Он первый класс закончил.
3: Ну вот, вот давайте нормальные вещи обсуждать.
4: И проект интересен вам? Ну я вам и проекты.
0: Нет.
4: Нет,
2: нет, не интересно. У вас ребенок первый класс закончил.
3: Вот.
2: Вот, пожалуйста, новость такая интересная.
3: Вот это
2: я вообще никогда не думала, что я буду такой матерью, которую вот надо сейчас идти в школу и книги сдавать.
1: А-а-а. Молодой такой.
2: Молодой еще.
0: Главное, чтобы не быть такой матерью, что надо бутылки идти сдавать.
3: Да.
2: Вот это вот, и спасибо, конечно.
3: Слушай, а как вот у детей все время 1 сентября, они такие еще не знают, что там будет. Вроде весело, прикольно, интересно. А в конце первого класса уже некое осознание приходит, что впереди еще ого-го целый.
2: Он как, понял, что это надолго, и не очень сильно, конечно, он этому рад.
0: Ну, конечно.
2: Но все-таки друзей у него появилось очень много, поэтому в целом он...
4: Мамочка, а сколько еще так будет продолжаться?
0: 10 лет минимум! Там уже дети прохаванные после первого класса. Уже вот эти вот значки параграфа на ключицах набиты, он вот так вот сидит.
3: Ну а что, хорошо вел себя этот год он там?
2: Хорошо.
3: Может, какие-то, не знаю, там...
2: Нет, ну
3: краснеть
2: каких-то...
3: не приходилось, да?
2: Ну, пару раз, но не так сильно, знаете. Кроссовки вот потерял.
4: Не вызывали.
2: Директору не вызывали.
3: А у вас кто из вас двоих ходит? Если
4: к директору, наверное, вдвоем пойдем. Мне просто интересно, но я давно у директора не был.
3: Нет, батя, у него времени нет, он на студии демки делает.
0: А он, когда кроссовки потерял, ты позвонила, сказала, Сабинина мама, Сабина, кроссовка потерялась?
2: Да.
0: Так, ладно, давайте послушаем песню уже.
3: Уже? Давайте. Значит, красиво презентуем. Итак, Аня Покров и группа «5 утра».
2: Добро пожаловать в топ.
0: Подождите, стойте. Ты сказал и проект. Сколько денег он принес?
4: Смотри, я, короче, не буду говорить название. Я вообще не афиширую, что это мой проект. 3 недели более 1 миллиона слушателей на Яндексе.
0: Деньги.
4: Ну, в деньгах, ну потом посчитаем за эфиром. Но я не знаю, я еще не видел этих денег.
0: За 3 недели. Все-таки мод это твой проект ИИ, да? Так, ладно, мы уже не успеваем песню
3: послушать. После перерыва послушаем.
0: После перерыва, да. Ну, чтоб, типа, поняли, я заинтриговал, а мы сейчас не поставим, и они сейчас все такие, придется до рекламы слушать. Учитесь маркетингу. Ой, я после рекламы же хотел поставить.
4: Вы как будто первый день работаете.
0: Хотелось бы последний, если честно.
2: Я ему доступ к компьютеру дал.
5: Выходные новое радио превращается в выходное.
6: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы, ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
3: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Сосед, забор ставишь? Где профлист брал?
6: В «Маяк Металл».
5: А трубы, крепеж и доборные элементы?
6: В «Маяк Металл». Там до конца мая при комплексной покупке скидка на профлист.
5: Удобно. Все в одном месте получается.
6: «Маяк Металл». Звони 272-73-73.
7: А я сдал сессию.
8: А мы вчера поженились.
9: А у меня сын родился. Третий.
10: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
11: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: и Райтраум на новом радио.
1: Аня Покров и группа 5 утра у нас сегодня в гостях. Ну,
2: всем привет.
1: По крайней мере, теперь понятно, про кого эта песня. Там поется «Ты всегда на первом, даже не сомневайся». Соответственно, песня про Константина
3: Екатерину Андрееву.
1: А, ну да. Ну или так.
3: Ну что, свежий, легкий такой ветерок.
2: Ну, летний
3: да,
2: такой.
3: Нужен, да,
2: добрый.
3: В такой зной, в жару, когда вот воду отключили, и ты согрелся хорошей музыкой.
1: Вот,
3: правильно?
1: Кстати, это для меня сегодня актуально уже будет. Попробую помыться под этой песней, но
4: скинешь видео.
1: Не обещаю, да, не обещаю, что завтра я приду прям.
2: А в каком районе воду отключают?
1: Да,
3: ну в районе Мальдив не отключают.
2: Ой, ну давайте, да, я в Москве на Шелепихе, как бы вода будет, нет?
1: Но там легко, там, смотри, на Мосру, короче, вбиваю. И там адрес.
3: У тебя есть аккаунт на mos.ru, я надеюсь. Ань, ты же смотришь там за квартплату, что там начислили по электроэнергии, ведь так?
2: А на госуслугах тоже самое?
1: Этим Артур занимается.
3: Этим Артур. Да, кстати, расскажи, какие новости у тебя в жизни? Вот ты давно не приходила.
2: А
3: какое-то семейное положение, может, изменилось там?
2: Изменилось.
3: А что?
2: Вот уже.
3: Какое-то кольцо, и что кольцо?
2: Ну,
3: орнитологи тебя на это самое поймали.
2: Одно помолвочное, а другое обручальное.
1: А это разные кольца должны быть?
3: Да.
2: Конечно.
1: А помолвочное должно быть тоже дорогое, или оно может быть дешманским?
2: Это up to you. Ну, как бы, насколько ты любишь свою жену?
1: Нет, ну два дорогих кольца, это уже, конечно, губа у нее не треснет. Тем не менее, ну нет, просто помолвочное и потом еще два дорогих кольца.
3: А вот объясните, я, правда, я не рофлю. Вот помолвочное потом куда девается, да, когда потом обручальное?
2: Вот. Два носишь кольца.
3: А, два носишь?
2: Да, конечно.
3: А третье вам кольцо не надо никакое?
2: А нет, вот вы смеетесь, а некоторые по три кольца. Еще...
1: Ну, первое, это когда косякнул, даришь, а потом второе, это когда уже...
2: Нет, третье кольцо, когда? Когда как раз-таки выездная церемония. Нет.
3: А, еще есть?
5: Еще есть?
2: Там есть целая теория. Три кольца. Девушки записывают видео, почему твой мужчина должен подарить тебе три кольца. Это там... Вот два — это бесконечность, а три — это там какая-то уже бесконечность.
1: Трое,
3: ну, конечно, да.
1: А потом она ходит вот с этим кольцом, с этим пальцем, что у нее колец там, вот как на шее в африканских племенах там у женщины, они кольца надевают, чтобы шея выдлинялась. У нее также и палец весь в кольцах, как у Киркорова.
3: Да. Ну и как семейная жизнь?
1: Да.
2: Ой, ну хорошо, вот свадьба через неделю. Это, конечно... Очень...
3: Ну, какие-то секреты раскроешь?
1: Подожди, у тебя уже два кольца, еще свадьба будет?
2: Да,
1: а
2: свадьба
1: уже два
2: будет.
1: Кольца.
2: Ну, смотри, у нас была роспись, мы вдвоем чисто сбежали, никого не звали, никого не брали с собой, просто расписались тихоря, кайфанули. А потом родители стали требовать свадьбу, и пришлось играть.
3: Где она будет, в Москве?
2: В Москве, в Москве.
1: А вы в каком-то определенном, ну, крутом ЗАГСе, или просто там в Шелепихе где-то?
2: Мы в Питере в ЗАГСе номер один расписывались.
3: Класс.
2: Там просто скоро закроют, вот я хотела успеть. Вот,
1: а почему закроют?
2: Кольца. А на ремонт.
1: Ну, я думаю, конечно, там вот такой поток тех, кто женится, там уже подозрели.
3: Ступеньки уже.
2: Там запись, ребят, там запись за полтора года.
3: Так это же здорово, что у нас люди образуют ячейки.
2: Да. Ну, да, выходите замуж, заводите семьи.
3: Я не буду замуж, извини, это уж давайте там сами разбирайтесь.
1: За полтора года записываться на свадьбу, это, конечно, очень это, как его... Ну, за это время ты успеешь 4 новых отношений завести.
5: Ну, смотря какой ты человек, конечно.
1: Ветреный. Не, ну полтора года, типа, ты такое сделал предложение, за полтора года можно расстаться 1000 раз.
2: Ребят, вы сколько лет вместе?
5: 10.
1: Там по-любому какие-то окошки освободятся.
5: Думаешь? 10 лет.
3: Ты так говоришь, когда столько девчонок, правда? Ну, это же как сфокусируешься на одной?
1: Конечно. Как запомнить-то, да, Никита?
3: Только так вот они мимо шныряют.
1: Да.
3: Как там не сосредоточишься вообще?
1: Там просто вообще.
3: Только подарил любимый.
1: Если Суприм вот так деньгами. Да. Ну, мы и закончили.
3: Да, мы закончили. Теперь, может, вы про песню что-то хотите рассказать.
1: За это цирковое представление можете на карту потом скинуть.
3: А какие-то... Вот у вас свадьба как прошла? Ну, хоть какие-то эксцессы были, но маленькие.
6: Ну, вот мы рассказывали, что у нас свадьба... Просто мы за неделю, наверное, до регистрации пришли в ЗАГС. Аня уже была беременна. Мы такие: пожалуйста, распишите нас. И мы играли ее в Новороссийске с друзьями. Очень скромная свадьба. 70 тысяч рублей нам обошлась свадьба.
5: Это и кольца тоже там.
6: Да, это вообще... Я не знаю, как мы уместились.
2: Да.
6: И вот теперь...
2: 10 лет назад свадьбу играть.
6: Теперь мне Аня говорит, что нам в следующем году будет летом 10 лет, как мы муж и жена. И она говорит: давай переигрывать.
1: Ой, я
5: отпраздновала юбилей, это было очень дорого, поэтому я подумала, что в целом, наверное, нет. дорого выходит очень сильно.
3: Это надо для эфира, так говорит, я знаю. А дома?
6: Да, вот а, вот а дома женщина... там уже этот самолет заказывает, который над нами будет пролетать.
1: Женщины, они любят такое. Хочется еще одну свадьбу, а нового мужика же не будешь ради этого искать. И поэтому старого уговариваешь. Давай еще раз поженимся 15
5: раз. Он мне предложение не делал. Пусть делает предложение.
1: Делай сейчас.
3: Нет, делай в эфире.
5: Сейчас.
6: У меня нет кольца.
3: Начинай. Сейчас вон.
5: У меня есть.
1: Пробку откручивай.
6: Да подождите.
1: Вы сейчас, а где мюзле от шампанского есть?
7: Отрывай!
1: Давай, делай.
7: Не отрывается!
1: Давай, делай.
6: Подождите, было предложение же.
5: Ты не было.
1: Сказали, что нет.
5: На колено ты вставал.
1: Ты достал эту штучку?
6: Не смог оторвать.
1: Дай я ее зубами.
6: Не судьба, ну не судьба.
1: Итак, Райтраун откусывает горлышко. У Кирилла.
3: Нам надо рейтинги поднимать. Никто не слушает.
6: Предложение в прямом эфире.
1: Сейчас, вот, мы, сейчас мы тебе... А тебе придется с этой пластмасской потом ходить всю жизнь. Ты
6: да.
1: в курсе?
5: Всю жизнь?
1: И главное ее потом...
6: Ты
1: это,
6: на
1: смотри.
6: Два пальца ее надевай сразу.
1: Она, я же и говорю, она широкая, потом феном на нее горячим подуешь. Она сожмется, как термоусадка. Вот. Держите.
5: Вот, смотри, тебе
1: я готов внести в торжественное...
3: Давай папочку какую-то, не знаю, как это... Подушечку, подушечку, на которой кольцо должно лежать. Давай на круассане.
5: А там как раз пустая коробка, давай. На круассане.
7: Ну, смотрите, какая романтика.
5: Это очень романтично.
7: А ты регистратор?
3: Да, конечно.
5: Так предложение, свадьба у них была. А свадьба-то была, а предложение-то не было. Мальчики, вы все перепутали.
7: Ты хотела свадьбу переигрывать, вот переигрывай.
1: Че, Федерико Феллини включил-то?
7: Да сейчас,
6: а почему? Сейчас медведь зайдет белый.
1: Да, вот так вот на одной ноге будет прыгать.
7: Ладно, все.
1: Так, уважаемые...
6: А музыка где-то
1: жестная. Уважаемые господа, дамное кольцо... Короче, что-то с ним надо сделать.
5: Дамное кольцо.
1: И круассан давай. Потом напахавать вам.
5: Анют, ты отвернись.
1: О, смотрите. И круассан потом, как леди
5: а
1: бродяга.
5: А я типа видео
1: вот
5: случайное.
6: Что за региональный
5: снимаю.
6: Диджей? Давай. Можно музыку давай. Нам тоже
5: снимать? Давай, как я случайное видео снимаю.
6: Я думал, романтичное.
5: Никит, давай уже, ё-моё.
1: Романтичное.
6: На дорогая любимая женщина, наконец-то спустя 9 лет я готов и решен на то, чтобы ты была всегда со мной.

0: Мод начинает играть, поэтому давайте мод послушаем.
1: Раз, как намек на нас два, уже
0: правильно. Новое радио, 1+1.
1: Важных слов, а знаю, что я оставлен.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
4: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
3: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
5: Дэнни! Ха! Катастрофа!
2: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
5: Я своего друга в обиду не дам.
2: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. В кино. 4 июня. 6+.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: «Любовь» здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+. Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраун.
8: Аня Покров и группа «5 утра» у нас сегодня в гостях. Ну, группа «5 утра» мы понимаем примерно, какие творческие планы, дальнейшие треки, всякие демки, ну и короче. Аня, что ты будешь дальше по музыке делать? Может быть, рэп? Ты поп-рок уже попробовала?
9: Не, пока без рэпа. Вот сейчас вышел трек, между прочим. Ну,
8: с группой «5 утра»?
9: Нет, а я еще один успела выпустить.
10: Аня продуктивная сейчас очень.
9: Да. «Сияй, моя звездочка» называется. «Сияй». Между прочим, очень зашел, особенно детям. Вот меня каждый день отмечают сторис, там трехлетки пляшут с утра. Я радуюсь, мамы радуются. Вот делаю что-то хорошее. Без матов вот эти вот треки, знаете, для деток.
8: Без матов?
9: Угу, да. Что еще вам рассказать? Ну, я говорю, сейчас все мое время занимает подготовка к свадьбе.
8: Свадьбе, да.
9: И вот приходится еще работать в перерывах.
11: Ужас.
8: Кем
11: я тоже вот такой. Вот бы сейчас к свадьбе готовиться и не работать вообще никогда.
9: А между прочим, нет, реально, я поняла, что свадьба — это нифига неприятные хлопоты. Это просто дополнительная тебе работа. Организовывай мероприятие.
11: Все на тебе, да? Вот все...
9: все на мне держится.
8: А ты прям все тебе контролировать надо. Ты не можешь кому-то просто делегировать. Тебе надо цвет салфеток.
9: Ну, я на самом деле тот человек, который любит контролировать. И там просто многие вопросы, которые нельзя никому передать. Понимаешь, подготовка свадебного танца — это репетиции, правильно?
8: Примерки, а что будете платьев танцевать?
11: Ну, это секрет.
9: Это секрет, секрет. Но вообще, может, и не такой уж секрет.
8: От 50 Cent Candy Shop.
9: Нет, а вы любите вообще-то эту девочку очень даже. Она часто к вам захаживает в гости.
8: Дженнифер Лопес?
9: Ну да, вот та самая. У меня же так много романтичных треков.
8: Мэри Гу?
9: Нет, но в ту сторону двигается.
8: Ольга Серябкина?
11: Да, это Мари Краймбрери, конечно.
8: Почему? Мона?
9: Нет, все, ты ладно, сказала, не угадали. А все, три попытки было, не угадали.
11: Ну ладно.
9: Ну я и передам тогда, когда я закончится эфир.
8: Нет, подожди, я просто пытаюсь вспомнить, что за девочка, которая к нам часто ходит, и мы ее очень любим. Мы вроде всех назвали.
10: И что-то близкое к Мэри Гу.
8: Мэри Гу.
11: Наш начальник Наташа.
10: Так у нас игра началась.
11: Да ладно.
9: Вот сразу человек угадал. А все, потом.
10: Наташа Королева?
8: А, я понял. Все, да, она давно не была, ты чего, миллион лет.
11: Да кто?
10: Ну нельзя говорить.
9: Да все, да.
11: Секрет.
9: Он пусть тоже гадает, аудитория. Ребята,
11: Игорь
9: пишите,
11: крутой. Ой,
5: блин, спалил. Спалил.
11: Что это, Игорь крутой, что за девушка, которая к нам ходит? Ты что?
8: Нет, так там, короче, я так услышал.
11: Ну, понятно. А все по классике будет? Или вот какие-то сюрпризы, там, необычные ходы на свадьбе?
9: Ну, сюрпризы только если от моей матери.
11: Песочная церемония, как это, я не знаю, там, что-то такое, там, торт.
9: Нет, на самом деле, будет достаточно классическая свадьба, потому что я вот не люблю вот эти приколы, когда невеста в черном платье. Mm-hmm. То есть трендом, да, все следуют. А я хочу, чтобы я через 10 лет показывала фотографии.
11: Когда невеста в черном, это не особо прикол, да? Ты понимаешь, правильно. Mm-hmm. Так, а значит, ты в белом будешь по классике.
9: В белом, да. По классике. Церемония, вот кольца Не кальмара. На круассане будут выносить.
8: Церемония кольца кальмара.
9: Все красиво, все по классике.
11: Понятно, а конверты будут, ну, как думаешь?
9: Я надеюсь.
8: А выкуп невесты?
11: Во, выкуп в подъезде.
9: А вот, кстати, с выкупом я вообще люблю такую историю. А моя мама тем более. Волгоградские родственники и друзья все приезжают, да? Мама говорит, если твои подруги не сделают выкуп, я на них обижусь. Я говорю, мам, пожалуйста, давай вот все, что угодно, без выкупа. Мы просто в отеле в центре Москвы собираемся, про невесты делаем, да? Я говорю, мам, если бы дома, я с кайфом, там, на каждой ступеньке комплимент, угадай невесту по поцелую, я все это очень люблю. Но вот в отеле как будто бы...
11: Странно, да, когда...
8: Ну, там же наоборот зато будет, а так дома было бы это вот этот подъезд, вот этот наполовину зеленый, на каждой ступеньке комплимент, но надо вот так бычки смахивать со ступеньки этой в бок.
11: Да, ну, а тут будет...
9: Своя романтика.
8: А тут будет зато...
11: В Ритц-Карлтоне свидетельница, все, невеста наша, вот красота, давай там денежку.
8: Мне кажется, в Ритц-Карлтоне такого ни разу не было вообще, это первый был случай.
11: Ну ладно, дай бог, чтобы все хорошо прошло. На второй день поедете на дачу?
9: На Волгу поедем.
11: Класс.
8: Так, а Артур, он как, он участвует в этом, во всем? Или
11: подготовление.
8: Или он тебе просто...
9: занимается ремонтом. У нас еще ремонт.
11: Он по ремонту стал работать, красавчик.
9: Ну, подрабатывай,
8: да. Так а сейчас кондиционеры, ты видел, там 500 тысяч в месяц.
9: Так а что, соцсети закрывают, уж надо все-таки шабаш.
11: Так что если в этом самом Валеруат вы увидите человека кучерявого с гипсокартоном, это возможно... Да, это возможно, Артур.
8: Да.
11: Все, шутки закончились, все. И, значит, получается, надо завершать эфир.
8: Надо завершать, но давайте быстро песенку какую-нибудь, и потом будем прощаться уже. Все?
11: Да.
8: Давайте так.
0: Если хочешь танцевать,

0: Так, все, давайте прощаться. Аня Покров и группа «5 утра» у нас сегодня были.
1: Какие-то глубокомысленные вещи, да, под занавес. Давайте скажем нашим слушателям, вот какие-нибудь там, типа, да, вот там
0: чтобы
1: это...
0: Чтобы у вас там все...
1: Чтобы, вот как это... говорится, если это, то...
2: Давайте, давай, Никит.
3: Давайте вы слушателям, а я скажу, что ведущим. Нам всегда у вас очень сильно классно. Вот сколько раз приходим, у вас весело.
1: Да ладно,
3: вот вы просто поднимаете настроение. Не, вы реально крутые.
0: У тебя сегодня вообще лучший день в жизни, она да сказала тебе.
3: Да, мы сейчас поедем, да, отмечать.
0: Поженимся.
3: Завтра в баньку пойдем, поэтому... Короче, поднимайте
2: крутые
3: настроение
2: мужики,
3: и дальше.
2: Спасибо.
3: Да, вы крутые
2: спасибо
3: мужики. И, соответственно, слушатели у вас наверняка тоже крутые.
0: Ну, не все.
3: Не все, да, есть там. Вот, поэтому, дорогие друзья, у нас через пару, буквально уже неделю наступит лето. Наслаждайтесь этими тремя месяцами, а мы будем радовать вас вместе с Анечкой Покров классными летними песнями.
2: Точно.
3: Класс.
0: Ань, ну что, будете прям Флорайду нам включать?
2: Что? Нет, ну, давайте пожелаем хорошего дня.
4: Хорошего дня.
2: Да, солнышко, чтобы светило.
1: Только сегодня, Ань, чтобы хороший день был.
2: Каждый, нет, день. Каждый день, чтобы вы просыпались с улыбкой на лице, радовались.
1: То есть на завод в 6 утра с улыбкой на лице.
2: Да, да, да, да.
1: Ну, ясно. Слышали, мужики, что?
2: Знаете, как жизнь меняется? У меня папа просыпается каждое утро уже 20 лет с улыбкой на завод. Самый счастливый человек на свете. Вот.
1: Вот на таких
2: берите
1: людях
2: пример,
1: и держится
2: да,
1: все.
2: С моего отца. Так что всем замечательного дня. И чтобы каждый день вы начинали с улыбки.
0: Я думаю, что если бы у моего папы был бы ребенок не я, а
1: Аня Покров.
0: Аня Покров или там богатый блогер бы какой-то, он бы тоже бы радовался такой. Вот это вот я на завод хожу для души. Если что, мне купят машину и все, что мне надо.
2: Ну, меня так, ну, не завидуй.
0: Я ну, как? Я
1: почему
0: завидую?
1: Как не завидовать?
0: Как не завидовать-то? Ну, мы белой завистью завидуем. И черной. И всеми завистью.
1: Все, ребятки, до завтра. Вам спасибо большое. Всегда ждем. Покеда.
0: Всем пока.
2: Пока-пока.
5: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10, завтра во вторник 26 мая небольшой дождь, днем плюс 21, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Реклама. Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
6: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.

0: Красноярск, Ульяновский 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
3: Звезды, не страшно падать.

0: radio.ru. В Красноярске 3. Новое радио.
1: Последняя весенняя неделя. Последний весенний понедельник. И все. Лето. С мыслями об этом начинаем трудовую неделю под суперхиты и суперновинки нового радио Дальнего Востока. Доброго вечера. Нам отличного начала нового рабочего дня. Начинаем понемногу. Понемногу. Времени на раскачку дофига. Вадим Данилин тут.
2: Я

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru.

0: Сергей Лазарев, если бы я мог, суперхит на новом. Ну что, начнем эту неделю, этот день и последнюю весеннюю неделю с прекрасных, наверное, новостей. И первая гласит о том, что, внимание, всех нас касается. Здоровый сон – это тот, если ты укладываешься до полуночи, это все миф из сказки. Да, врачи заявили, что ложиться можно спать и в 2 часа ночи. Абсолютно нормально и никак не руинит ваш организм и психику. Ура! Но есть один важный нюанс, но есть одно «но». У тебя должен быть стабильный режим. То есть, если ты ложишься в 2 часа ночи, ты должен делать это постоянно. Желательно спать не менее 7-8 часов, это традиция. Вот. А также ложиться и просыпаться в одно и то же время. Тогда организм не даст сбой, будет работать как часы. Во всем остальном, если ты ложишься в 2 часа ночи, пожалуйста, ложись. Только делай это на постоянной основе. Будьте счастье. Серебро, Немига, Оффенбах очень скоро в продолжении эфира.
1: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
1: Поехали!

0: под отличную музыку.
1: С 6 до 8 запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама. Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Гамар Джоба, дорогие! Два грузинских дома «Дзе» и «Дзейми» приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Геноцвале. Приходите в гости в Гранд Бистро «Дзе» по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник «Дзейми» по адресу Перенсона 2А.
0: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Жаня Плетнева «Малахит». А тем временем не очень хочется говорить о работе, так что давай поговорим про предстоящий летний отпуск. Долгожданный, жаркий, веселый и все прочее. Кстати, российские туристы все чаще, оказывается, страдают от тревожности и выгорания. И речь сейчас здесь идет не про работу, а про отпуск. Да, нашли где страдать. Дело в том, что главными стрессами отпуска становится непредсказуемость, страх и стресс во время планирования и самого даже отдыха. Больше всего стресс испытывают женщины от 25 до 45 лет. Ты никогда не поверишь, из-за чего. Из-за повышенной ответственности за поездку. Кто бы мог подумать. Едешь в отпуск и продолжаешь стрессовать. Мне кажется, у нас это скоро будет перманентно. Артикасти, Джонни, не только очень скоро в продолжении эфира.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звезд.

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
0: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
5: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
6: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
1: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
6: 16+.
8: Новое радио.

0: Avicii The Nights. Суперхит на новом. Кстати, не за горами, уже через месяц день летнего равноденствия, по-моему, будет, да? Самое время его встречать в Санкт-Петербурге. Ну, кстати, в продолжении новостей про отпуск. Очередная пришла из разряда «У соседа корова сдохла, мелочь, а приятная». На Бали появились акулы. Причем появились они около самого престижного пляжа. Нуса Дуа. Кто был на Бали, не знают. Обычно там останавливаются богатые россияне. Ну, позлорадствуем немного, да, и продолжим просыпаться, даже если на твоих часах уже почти 8 вечера. Это новое радио.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10, завтра во вторник 26 мая небольшой дождь, днем плюс 21, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: radio.ru.
1: Ты говоришь, что я плохо танцую. Ты снимал на видео, из окна я видела. Думаешь, обиделась, парень? Нет.

0: Красноярске 4. Новое радио.
1: Каждый пятый россиянин верит в астрологию, и таких с каждым годом становится все больше. Что рекомендуют астрологи на последнюю майскую неделю, расскажу через 20 минут, а пока приветственный нон-стоп суперхитов, суперновинок без рекламы. Далее я, Вадим Данилин, тоже тут раскачиваюсь вместе с вами. Так что проходи, ложись, здравствуй.

0: Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Участвуй. Muz.newradio.ru.
2: По

0: в сердце моя, Мишель, версия 2.0 в эфире нового. Ну, как и обещал, да. Раз россияне верят рекомендации астрологов, и, кстати, абсолютно всем, практически всем знакам зодиака рекомендуют в последнюю весеннюю неделю абсолютно не тратиться никак и экономить побольше. Но есть один знак, которому разрешено тратиться. Значит, смотри, овнам что рекомендуют на этой неделе? Контролировать эмоции в конце недели. Тельцы, используйте завтрашний день для удачных покупок в дом или для работы. Близнецы, не беритесь за все и сразу, возьмись за одну работу, за одну задачу лучше получится. Рак, контролируй хаотичные траты, лишишься всех денег. Лев, приготовьтесь к новому шансу на успех. Дева. Что, дева, готовьтесь к тому, что вас захотят обмануть. Анализируйте всю информацию, которая к вам приходит. Весы, будьте готовы к поворотам в карьере. Доверяйте своей интуиции. Скорпион, откажитесь от трат на эту неделю. Вот, пожалуйста. Стрелец, новые знакомства принесут пользу. Козерог, расплатитесь по долгам до конца недели и проверьте здоровье. Водолей, будьте готовы к внезапным, но приятным изменениям в личной жизни. Меня это больше всего пугает, потому что у меня жена водолей. Да. Так, и рыбы. Уделите особое внимание старшим родственникам и делам семьи. Вот такие вот делишки. Коста Ла Коста, звонкий. Риана и Канье Уэст очень скоро в продолжении темы суперхитов, суперновинок на новом.
1: От создателя нового

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: В Сибири то солнце, то ливень, то снег, и все в один день. Уже и не знаешь, что надеть, а дети тем более. Мини-Дино – сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд, проверено Сибирью. Мини-Дино.
4: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
5: Квартал «Речной». Новый квартал лофт-района «Портовый». Бестселлеры планировок от «Арбан» и неповторимые входные группы. Но почему «Речной», спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал «Речной» в «Портовом». Продажи стартовали. Подробности 215-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ру.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Алекс Лим, целый мир в эфире нового, ну и в продолжении темы целого мира и продолжение отпускной как раз таки темы. Весьма интересная новость подоспела о том, что оказывается во Вьетнаме, это для тех, кто ищет работу, во Вьетнаме отмечаются острый дефицит русскоговорящих гидов на фоне стремительного роста турпотока из России. Например, в регионе, где находится популярный Нячанг, из 2500 экскурсоводов всего 83 владеют русским языком. Там готовы платить специалистам до $1200 в месяц, что в 3 раза выше средней зарплаты по стране. Так что, если есть желание, почему бы и не уехать? Там, говорят, за копейки можно прожить. Поэтому давай поэкспериментируй. А студию Мэри Гу не только очень скоро в продолжении эфира.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
4: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, Огрин, 102-540-29-68, категория 6+.
3: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
5: Галя, у нас отмена!
6: Какая еще отмена?
5: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
7: Акция для ИП и ЮЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
8: Дэнни! Да! Катастрофа!
9: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
8: Я своего друга в обиду не дам.
9: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. В кино 4 июня. 6+.
10: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
11: богатстве? Столько условий.
12: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
13: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
14: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
15: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
16: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.

0: сердце.
1: Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
2: Музы.
1: Сделай это сейчас. mus.nuradio.ru

0: суперхит категории «Не задушишь, не убьешь». Дима Билан, ты должна рядом быть в эфире. Ну, я даже на видео, в видеоклипе такой молодой, я даже не помню, какого года этот трек. Ну, прям бородатого года. Любовь приходит и уходит, а пыльцу в квартире вымывать нужно сейчас ежедневно. По поводу уборки новость пришла о том, что, оказывается, психологи и дзен-буддийские монахи, на секундочку, не какие-то британские ученые, а дзен-буддийские монахи пришли к выводу. Обычная уборка помогает снизить стресс и обрести спокойствие. Повторяющиеся движения, например, мытье полов или протирка пыли, успокаивают нервную систему благодаря своей предсказуемости. В отличие от сложных задач, результат уборки будет виден сразу, что дает ощущение контроля. Специалисты советуют не гнаться за идеальной чистотой, а сосредоточиться на самом процессе, на движениях рук, на ритме и температуре воды. А если объем работы пугает, лучше начать с одной полки или одной комнаты. Так что мы знаем, чем займемся сегодня вечером, правда?
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10, завтра во вторник 26 мая небольшой дождь, днем плюс 21, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития. Платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 5.
1: Новое радио. Одна там авиакомпания анонсировала распродажу билетов, которая начнется завтра с 10 утра. Обещают скидки на все рейсы, так что запомни, а лучше запиши. Но в преддверии лета, сам понимаешь, это самая актуальная информация. И это все новости всегда на минуте. Еще больше суперхитов, суперновинок в новом на новом обещает тебе твой непокорный слуга Вадим Данилин. И уходит минут на 20.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru.

0: Суперхит команды «Градусов». Она в эфире нового коллеги. Коллеги, внимание. Всеобщая тревога. Алярм. Внимание всех. Уже более 2 десятилетий группа «Марсель» остается одной из самых узнаваемых и любимых групп на российской музыкальной сцене. Не пропусти возможность выиграть билет на концерт культовой группы, который состоится 29 мая в вечернем океанариуме «Море музыки». Конечно же, при поддержке нового радио категории 12+. Если есть желание в эту пятницу пойти на концерт группы «Марсель» категория 12+, тем более, прямо сейчас звони мне 8-495-232-1632. Я пригласительный дам тебе просто так, бесплатно, за то, что ты до меня дозвонился. Если есть желание, в эту пятницу группа «Марсель» 8-495-232-1632. Позвони мне, все, что нужно, это просто позвонить. Просто позвонить. Просто здравствуй, просто как дела и все вот это вот прочее. Есть звонок? Есть? Алло, привет.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте, как дела?
1: Отлично, дозвонилась наконец-то к вам.
0: Как тебя зовут?
1: Елена.
0: Елена, скажи, пожалуйста, ты у нас из Москвы, да?
1: Да.
0: Как, вот, знаешь, всеобщее бытует мнение. Давай немного поговорим, хватит работать. Ты все равно не работаешь там. Ленк, скажи, вот бытует всеобщее мнение о том, что понедельник — это тяжелый день. У тебя как с этим дела обстоят? Я смотрю, ты улыбаешься. А что улыбаешься?
1: Да, солнышко светит, хотя дождь только был.
0: Такая погода, знаешь, еще 20 лет назад такая погода только в Питере была, а у нас все нормально было. Сейчас у нас какой-то Питер тоже стал. Так что, Ленк, давай, в пятницу ты никуда не идешь, у тебя уже имеются планы, ты идешь на группу «Марсель» на концерт.
1: Да, да, да, отлично.
0: Все прекрасно. Не отключайся, расскажу все подробности остальные за эфиром, в том числе возьму твой телефончик на всякий случай. Вот, еще раз напоминаю, категория 12+, 29 мая в вечернем океанариуме «Море музыки» при поддержке нового радио. Группа «Марсель» будет выступать. Романтика. Шикарно. Во-первых, это красиво.
2: Калинин и Райтраун.
3: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
4: Ой, пишет, крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
3: Да, крайний, а то конечно. Один мальчик сказал последний, да.
4: Так это, да, и на него автобус упал.
3: В ту же секунду.
4: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
3: У меня только на Nokia тонкая. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку для Alcatel.
4: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
3: Мне скинули вчера Ваське.
4: Я еще вот демотиваторы использовал.
3: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
4: Вайны?
3: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно,
4: ага.
3: Да.
4: Я пока в перископе сижу.
3: А,
4: только.
3: Да, ты в перископе?
2: Да. 7 утра по будням.

0: хорошее было время.
1: Реклама. Ко Дню защиты детей Красноярская филармония приготовила концерты для маленьких зрителей. 30 мая игровая программа про пиратов «Свистать всех наверх». И 31 мая веселые мелодии мультфильмов в музыкальном мультпараде русского оркестра. 0+.
2: Профессиональная защита от клещей для взрослых и детей в центре экипировки «Покров». Красноярск, Семафорная, 289, Новосибирская, 35. «Покров». Защита, которой доверяют.
1: Музыка из видеоигр и аниме от русского оркестра. «Ведьмак», «Соник», «Марио», «Наруто», «Покемон», «GTA», «Сайлент Хилл» и другие. 29 мая. Большой зал филармонии. 12+.
3: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
4: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
3: Ха, ну ты сравнил.
4: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
3: И ты выбирай зоту.
5: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи, да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Это Гаязова, их малиновая лада, суперхит в эфире новая, аккурат твоему обеденному, а местами уже и ужинному столу новость о том, что чипсы твои любимые, газировка твоя любимая и шоколадные батончики твои любимые, все это повышает риск деменции даже при сбалансированном питании. Каждые 10% таких продуктов в рационе снижает концентрацию, это раз. Даже одна пачка чипсов или банка газировки в день увеличивает риск слабоумия, и правильное питание не компенсирует этот вред. Проблема в интенсивной переработке, которая вызывает воспаление и нарушает микрофлору кишечника, связанную с мозгом. Ну, как обычно, выбирай. Значит, смотри, есть вкусная еда и есть правильная. Да, это разная еда. Какую выберешь ты?
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10, завтра во вторник 26 мая небольшой дождь, днем плюс 21, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
4: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Arban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
5: Застройщик ООО СЗ Arban 2022. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Сосед, забор ставишь? Где профлист брал?
7: В «Маяк Металл».
6: А трубы, крепеж и доборные элементы?
7: В «Маяк Металл». Там до конца мая при комплексной покупке скидка на профлист.
6: Удобно. Все в одном месте получается.
7: «Маяк Металл». Звони 272-73-73.
8: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох, как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
9: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 6.
1: Новое. Ученые предупреждают, поговорка «после вкусного обеда по закону Архимеда полагается поспать» неверна. Спать, отойти ко сну можно лишь через 2.5 часа минимум после еды. Это все новости к данной минуте. Приятного аппетита и 20 минут музыки без рекламы на новом отсюда. Вадим Данилин тоже тут. Всем привет!

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru

такая, знаете, предлетний шикарный суперхит в эфире Нового. Почему предлетний? Ну, потому что я уже просто вангую, как мы по ночам не будем спать, а с утра с мутной головой выходить на работу. Ну, грешновато как-то спать летом, ну, согласись, ночью. Слушайте, в преддверии лета я тем временем пересмотрел систему чаевых. Да, вдруг откуда ни возьмись, тема залетела, потому что залетела она в интернете. Я почитал ее, почитал комментарии. Для тех, кто не в курсе и, может быть, впервые слушать новое радио, хотя я не думаю, что такие имеются. Все это время я был противником чаевых кому-либо вообще. Вот вообще. Потому что все работают за зарплату. Логично? Логично. Вот работать за зарплату. Не нравится, ищите, где зарплата выше. Ну, это нормально, в принципе. В принципе, я продолжаю придерживаться этой мысли, но с некоторыми изменениями. Дело в том, что на выходных мы с друзьями пошли в одно прибрежное кафе-ресторан пообедать. И нас там обслуживала одна девушка, которая, ну, все делала настолько идеально. Принести, унести, очередность блюд. Если что-то нельзя, она нам разрешала. Благо, мы там практически одни сидели на берегу. Плюс к этому она постоянно шутила, смешно шутила, улыбалась. В общем, не оставить чаевые ей было просто грешновато. Я решил, что с этого момента, да, я не буду нигде оставлять чаевые, кроме в местах, куда я постоянно хожу. Вот в тех местах, в которых я частенько нахожусь, вот там я буду чаевые оставлять. В других местах каких-то проходных, если я где-то гуляю, то, конечно же, не буду это ничего делать. Так вот, к чему я это все? В интернете набрал спор, огромное количество комментариев, пост, где девочка, я не знаю, откуда она, я не знаю, кто она и какое отношение вообще имеет. Ну, по факту, она, скорее всего, по описанию, она официантка. Но она с такой претензией написала пост. Я этот пост сейчас в наши социальные сети выброшу, а ты почитаешь, потому что здесь, ну, знаешь, смотри, не хотите оставлять чаевые? Официант не обязан вам улыбаться. Официант не обязан поздравлять вас с днем рождения. Официант не обязан приносить блюда в том порядке, в котором хотите. Вы кушаете ваш десерт перед супом. Официант не обязан приносить плед. Официант не обязан включать кондиционер. Короче, она здесь написала столько всего, что ни сказки сказать, ни бульдозером убрать. И без относительно темы чаевых, оставлять или не оставлять, могу я попросить тебя, слушатели, вы все равно не работаете. Тема того, чем вы занимаетесь на работе, я чуть позже озвучу. Не работаю. Зайдите в наши социальные сети. Я хочу задать главный вопрос. По поводу чаевых. Вот кому времена нынче нелегкие, да? Кому вы будете оставлять чаевые? Мы говорим о том, что вы будете по умолчанию оставлять чаевые. Кому, каким категориям вы будете оставлять чаевые? Мне просто хочется знать, официанты, заправщики или кто еще там может быть? Напишите, пожалуйста, не говорите там, что я не буду оставлять, хотя можете написать. Напишите просто, кому вы будете оставлять чаевые. Вот я свою позицию выслал, что я буду оставлять официантам, где я постоянно кушаю. Все, все на этом, баста. Денег не так уж и много у меня. А вы зайдите, напишите, пожалуйста, кому вы будете оставлять. Либо есть отдельный смайлик, если вообще никому не будете. Я хочу посмотреть, сколько нас, вас, мы, вы, ты, таких.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Ко Дню защиты детей Красноярская филармония приготовила концерты для маленьких зрителей. 30 мая игровая программа про пиратов «Свистать всех наверх». И 31 мая веселые мелодии мультфильмов в музыкальном мультпараде русского оркестра. 0+.
4: В Сибири то солнце, то ливень, то снег. И все в один день. Уже и не знаешь, что надеть. А дети тем более. Мини-Дино. Сибирский бренд стильной одежды для женщин и детей. Актуальные модели, технологичные ткани, качественные швы. 4 сезона, один бренд. Проверено Сибирью. Мини-Дино.
3: Музыка из видеоигр и аниме от русского оркестра. Ведьмак, Соник, Марио, Наруто, Покемон, GTA, Silent Hill и другие. 29 мая. Большой зал филармонии. 12+.
5: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
6: Да что тут думать? Котел.
5: Не входит.
6: Тогда вообще думать нечего. Жота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
5: А он точно самый при самый необходимый?
7: А как ты думаешь, почему так написано?
5: Даже не думай сомневаться. Зота.
8: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
9: Knauf Rotband. Это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband. Подходит для любой бригады.
10: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Радио.
1: Radio.ru.
2: Так, еще раз давайте определимся все-таки, кому в этом году мы будем оставлять чаевые. В социальных сетях выложил этот скрин этой злой официантки. Кстати, хорошая очень позиция по поводу того, что мне не дают чаевые на работе, значит, вы не получите. Полностью одобряю.

0: не очень часто в нашем эфире Дрейк появляется, а тут опа, и сразу я выхожу в эфир. Слушайте, вопрос остается острым, и очень хочется, я соскучился по вашим голосам, а можете мне позвонить? 8495-232-1632. Вопрос тоже остается, кому в этом году вы будете оставлять чаевые, ну, если будете. Меня больше интересует, кому будете. 8495-232-1632. Позвони мне просто. Можно анонимно, можешь высказаться все, что ты думаешь по этому поводу. Можешь не анонимно, пофигу абсолютно. Меня больше интересует, если не можешь дозвониться, напиши в наших социальных сетях. Там разгорается уже скандал без моего ведома. Алло, привет. Алло, привет, привет. Привет. Алло.
1: Алло, алло.
0: Да, здорово.
1: Да, привет, привет.
0: Как тебя зовут? Как тебя зовут?
1: Саня.
0: Саня, давай, Санек, давай по-быстрому. Значит, смотри, ты оставляешь чаевые.
1: Александр.
0: Да, Александр, да. Ты оставляешь чаевые.
1: Да.
0: А кому будешь оставлять чаевые? Вот лето пришло, отпуск, всякое такое. Санек.
1: Алло, алло.
0: Что-то с телефоном не тот. Ну давай еще приму телефонный звонок. У нас времени дофига просто, дофигища. 8-495-232-1632. Я так соскучился по вашим красивым голосам. Мой мне не нравится. Позвони мне. Позвони мне, я сейчас буду петь даже. Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Алло.
2: Да, здравствуйте.
0: Да, привет, красавица. Как тебя зовут?
2: Ирина, меня зовут.
0: Давай по-быстрому, Иришка. Вот будешь оставлять чаевые. Кому?
2: Обязательно официантам.
0: Обязательно официантам?
2: Обязательно,
0: да. И все, это единственная категория?
2: Да.
0: Хорошо.
2: Ну, это очень тяжелая работа.
0: Я тебя услышал, ну не такая тяжелая работа. Вы горнякам об этом скажите, что у официантов тяжелая работа. Давай еще один телефонный звонок примем. 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. Алло, привет.
3: Алло.
0: Привет. А тебя как зовут?
3: Привет. Илья.
0: Илья, скажи, пожалуйста, ты сторонник чаевых или не сторонник?
3: Сторонник чаевых.
0: Сторонник. Вот в этом году, слушай, денежка не дорожает, денежка мельчает. В этом году, вот кому будешь оставлять чаевые?
3: Если сервис устраивает, вот, допустим, курьеры или официанты, всегда стараюсь оставлять.
0: То есть также и продолжишь оставлять курьером и официантом?
3: Да, да.
0: А маникюр, педикюр, там вот это вот все?
3: Ну, стрижка бывает тоже оставляю.
0: Да ты щедрый.
3: Страсть. Ну да.
0: А сколько у тебя зарплата в месяц? Мы тебя не знаем. Я не знаю, из какого ты города. Я не знаю твою фамилию и все прочее. Вот твоя зарплата. Не буду спрашивать, кем ты работаешь.
3: 150 плюс.
0: 150 плюс. Плюс хороший, жирный.
3: Ну, плюс 50 бывает.
0: А, плюс 50 бывает. Ну, при таких зарплатах можно оставлять чаевые всем подряд, да. Я помню, один депутат, помнишь, разбрасывался 50-рублевками вот так вот направо-налево?
3: Да, да, бывало.
0: Не равен час. Спасибо огромное за твою точку зрения. Давайте все остальные выскажите свое мнение в наших социальных сетях. Кому в этом году будете оставлять чаевые?
4: Новое на новом.
5: Всем привет, это Ёлка. Слушайте мою песню проще на новом.

0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, как тебя зовут?
0: Антон.
1: Антон. Кому чаевые в этом году будешь оставлять?
0: Доставщику, официанту.
1: Доставщику и официанту?
0: Да.
1: О, а почему? А зачем?
0: Алис, продолжай.
1: Ага, Алиса продолжает. Алиса, громкость 10. Песня хорошая, не будем прерывать. Давайте. Главное, чтобы мама была не против, что ты деньги ее транжиришь направо и налево.

Официанты подтянулись. Официанты в нашей соцсети. Аркадий официант пишет. Больше всего бесит гости, которые делают мозг и думают, что они боги, и потом не оставляют чаевые. Вы все хотите сервиса, но мало кто хочет за него платить. Аркадий, вы так и не ответили на вопрос. А какой сервис лично вы представляете, чтобы я вам еще доплатил? Ответьте, пожалуйста. Очень

0: Так, ну что, основные категории. Сейчас почитал ваши комментарии. Значит, основные категории, кому в этом году мы оставляем чаевые. Заправщик, официант, парикмахер, курьер, таксист, маникюр, горничная. Вот горничная — это одно сообщение было, а все остальное, ну, на первом месте это, конечно же, у нас, я так не могу понять, это официант или таксист. Потом на втором месте уже идет, по-моему, курьер. Курьером будут оставлять больше всего. Так что давайте, дуйте на эти работы. Возможно, чаевых вывести. Хотя, ты видел, вы видели зарплату у курьера? Больше, чем у радиоведущего, между прочим.
1: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему.

0: новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
5: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
6: Скидка «Мания» – «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Новое радио.

Ваня Дмитриенко, его пицца, суперхит на новом. Давайте я не буду проецировать всю эту тему с чаевыми на эфир, потому что нужно как-то отделять немного, да? Суперхиты и суперновинки, и самые интересные из мира новостей, и все обсуждение в наших социальных сетях, в нашем чате. Но одно сообщение я очень хочу прочитать.

0: обязательно будет. А пока вы как-то вот слишком много на себя накинули. Закроем тему.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10, завтра во вторник 26 мая небольшой дождь, днем плюс 21, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами. Прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Гамарджоба, дорогие! Два грузинских дома «Дзе» и «Дзейми» приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Геноцвале. Приходите в гости в Гранд-бистро «Дзе» по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник «Дзейми» по адресу Перенсона 2А.

Оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: Красноярске 7.
1: Новые радио. Встряхнулись немного, а мчим дальше. Пока неизвестно куда, но мчим. И да, побереги силы, тебе еще 5 дней мучиться на работе. 20 минут суперхитов, суперновинок без рекламы, нон-стопом для настроения. И я, Вадим Данилин, тоже тут и скоро продолжу. Продолжаем, кстати, провожать весну.

украсить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково.

0: нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Новое радио, а мы на стиле.

0: Это лирик, суперхит «Не Бруклин» в эфире «Нового». Тем временем российские компании легко могут перейти на 4-дневную рабочую неделю без потери результата, считают аналитики. По их подсчетам, до 30% рабочего времени сотрудники тратят не на выполнение задач, а на социальные сети, маркетплейсы, перекусы, перекуры и избыточные совещания. Поэтому у многих организаций имеется значительный резерв производительности. Ну, то есть 30% от 8-часового рабочего дня, если вычесть 30%, то чистыми, ну, я не знаю, признаешься сам себе или нет, ты работаешь всего 5 часов. Поэтому на 4-дневку можно уйти легко.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
2: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
4: И обязательно у Зоты на Предмостной.
5: У Зоты?
4: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
3: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
4: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
6: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича, 12А.
1: Музыка из видеоигр и аниме от русского оркестра. Ведьмак, Соник, Марио, Наруто, Покемон, GTA, Silent Hill и другие. 29 мая. Большой зал филармонии. 12+. Суперхиты.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: суперновинка Димы Урих. На меня-то не сердись, в эфире Нова. Тем временем, в продолжении темы отпуска и лета. Шикарная новость подоспела. Просто напоминаю, возможно, кто-то уже и забыл во всех этих трудовых буднях. В Анапе с 1 июня официально стартует купальный сезон. А до 1 июня осталось 6 дней. Алло. Купальный сезон продлится до 30 сентября. Постановление подписала мэр курорта Светлана Маслова. И также пишет, что туры на Кипр очень сильно подешевели. На целых 40%. Чё сидишь?
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
1: Поехали!

0: отличную музыку.
1: С 6 до 8 запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
3: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
4: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России, номер 3166К, от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
3: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
7: 16+.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
9: Дэнни! Как? Катастрофа!
10: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
9: Я своего друга в обиду не дам.
10: Комедия для всей семьи «Дэнни и Мэнни». Кино. 4 июня.
11: 6+.
12: Галя, у нас отмена!
13: Какая еще отмена?
12: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
14: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

Даже теперь все те, кто носил на руках, каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

Пинк со своим суперхитом «Вопри Нова». Как весьма вовремя появилась следующая вакансия, вакансия мечты. Приходишь ты в понедельник на работу и понимаешь, что вот тебе все вот уже поперек горла, да? Мне кажется, надо взять просто в традицию по понедельникам всевозможные вакансии мечты рассказывать вам. В Москве появилась.

0: девочки, кто там хочет к лету похудеть? Неделя осталась, 6 дней осталось. Но вдруг получится. Удачи вам в поиске работы.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10, завтра во вторник 26 мая небольшой дождь, днем плюс 21, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
2: Реклама. Квартал Речной. Новый квартал лофт-района Портовый. Бестселлеры планировок от Арбан и неповторимые входные группы. Но почему речной, спросите вы? Да потому что во дворе мы создадим искусственную реку, водный канал прямо под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал речной в Портовом. Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярск, Ульяновский 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
3: Застройщик со защитой дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ко дню защиты детей Красноярская филармония приготовила концерты для маленьких зрителей. 30 мая игровая программа про пиратов «Свистать всех наверх». И 31 мая веселые мелодии мультфильмов в музыкальном мультпараде русского оркестра. 0+.
5: Это новое радио. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 8 вечера в Красноярске.
1: Новое. Оглянуться не успели, как первый рабочий день подходит к концу, но только рабочая его часть начинается в нерабочее. Намного интереснее и веселее. Надеюсь, погода в твоем городе вещания нового радио нашептывает всевозможные прелести. Вот тебе до кучи 20 минут суперхитов, суперновинок без рекламы отсюда. И я, Вадим Данилин, еще час с тобой, да?

0: Это Зиверт, ее Wake Up, суперхит на новом. Продолжаю читать комментарии за эфиром в наших социальных сетях по теме чаевых, кому вы будете в этом году оставлять. Каждый раз вспоминаю, когда уже позднее время не осталось, и вы не напоминаете поговорить про курьеров. Опять-таки, таксистов мы вдоль и поперек уже обсудили, а вот курьеров вообще не обсуждали, мне кажется, ни разу. Напомните мне завтра об этом, хорошо? Очень хочется поговорить о них и об их огромных зарплатах. А пока продолжаем мчать практически летний вечер. Эту тему очень скоро продолжат Гаязовы, Егор Крид, Кельвин Харрис, Джон Ньюман тут же подоспел, так что оставайся рядом.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Реклама.
3: Профессиональная защита от клещей для взрослых и детей в центре экипировки «Покров». Красноярск, Семафорная, 289, Новосибирская, 35. «Покров». Защита, которой доверяют.
4: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
5: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития, платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Не знаю, кто ты и откуда.
1: Кто ты?
0: С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна.

0: шикарная, красивая, как обычно, суперновинка от Лирика Don't Go Mad в эфире Нова. Тем временем, сейчас очень легко и просто можем проверить твой IQ, высокий IQ. Значит, смотри, новость подоспела. Люди, оказывается, с высоким IQ постоянно чего-то стыдятся. В этом уверена ученая, которая проанализировала много исследований о стыде. По ее словам, чувство вины часто связано с чувствительностью, сверхвозбудимостью и перфекционизмом. По мнению этого ученого, умные люди видят несовершенство мира и понимают, что они тоже несут ответственность за это. Поэтому, если тебе постоянно за что-то стыдно, я тебя поздравляю, у тебя высокий IQ.
1: От создания

0: Старт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Муз-ТВ приглашает.
4: 6 июня.
3: Москва. Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ 2026.
3: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
5: Категория 16+.
6: Ура, премия!
7: И мне пришла.
6: И мне.
8: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
7: О, да.
9: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
12: 16+.
13: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
14: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
13: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».

0: покой в ее.
1: Джакалип Медина, суперхит на новом. Пожалуй, для понедельника новостей будет достаточно. Времени у нас еще море, так что завтра продолжим примерно в это же время ныть и все прочее. А пока мои коллеги помогут тебе с практически летним вечером, с его музыкальной частью. Кстати, комары появились. Это отдельная беда и история. В этом году, говорят, их будет просто море и океан. Меня уже покусали. Так что покусанный, прощаюсь с тобой до завтра. Вадим Данилин обнял, приподнял, покусал.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 10, завтра во вторник 26 мая небольшой дождь, днем плюс 21, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду.
3: Реклама. Отличные новости от Арбан. Мы снижаем ставку на ипотеку для всех при покупке готовых квартир в лофт-районе Портовый. Подробности 205-15-15. Дома сданы. Ключи сразу. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Сосед, забор ставишь? Где профлист брал?
5: В «Маяк Металл».
4: А трубы, крепеж и доборные элементы?
5: В «Маяк Металл». Там до конца мая при комплексной покупке скидка на профлист.
4: Удобно. Все в одном месте получается.
5: «Маяк Металл». Звони 272-73-73.
3: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживай.

0: 9 вечера в Красноярске.
1: Новое радио.
2: Давно не слышались со вчерашнего дня. Понедельник, новая неделя, и я надеюсь, ты уже заканчиваешь работать. Дмитрий Лапиков же я только начал. Тебе отличного вечера. Впереди у нас множество суперхитов и суперновинок.

0: Это Бандерас и их суперхит «Дорога к тебе». Короче, новостей в понедельник пока что не очень много. Вадим многие рассказал. Например, девушка вот 10 миллионов рублей гадалке отдала. 19-летняя. Что у тебя произошло в начале рабочей недели, пиши в наши социальные сети. Ну а мы продолжаем после небольшой паузы. Как обычно, слушать суперхиты и суперновинки. Отличного вечера.
1: Реклама. Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: это мы.
1: Привет всем, это Сергей Лазарев.
2: С вами Тима Белорусских.
3: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
4: Это Звонки.
5: С тобой Даня Нилетто.
6: Новые.
7: Всем привет, это Мэри Гу.
8: С вами Джонни.
9: Меня зовут Ёлка.
10: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
11: С вами Полина Гагарина.
12: Всем привет от группы Пицца.
13: Слушай.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. newradio.ru

0: суперновинка от моей Мишель на малиновой луне. Возникает вопрос, почему на малиновой, почему нет других ягод. Ну да ладно, не будем об этом. Короче, оказывается, я тут прочитал статью за эфиром о том, что... Значит, объем мозга у членов семьи с доходом в полторы минимальной нормы меньше на 3-4%, и у детей, живущих за чертой бедности, отставание достигает 10%. То есть, короче, тяжелое материальное положение влияет на развитие лобной доли. Это, то есть, ты если меньше зарабатываешь, чем должен, типа, то ты отстаешь... по умственному развитию. Это что за статьи такие вообще? Это ужас какой-то. Я при этом не согласен в корне. Конечно, может быть, доля правды есть. Но как будто бы у всех разные бывают ситуации жизненные. Поэтому зарабатывать, когда кто-то решил, что вот это среднее, ну, вообще не обязан.
1: Калинин и Райтраун. Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение» с Константином и его мамой. Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
2: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
3: Это же прямо наше такое-то. Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
4: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
1: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
4: на новом радио. Реклама.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 12+.
6: Дэнни! Да! Катастрофа!
7: Любимые хвостатые блогеры Дэнни и Мэнни стали кинозвездами.
6: Я своего друга в обиду не дам.
7: Комедия для всей семьи Дэнни и Мэнни. Кино. 4 июня. 6+.
8: Галя, у нас отмена!
9: Какая еще отмена?
8: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
10: Акция для ИП и ЮРЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
11: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. «Лолита». Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй-Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на кассир.ру. 12+.
12: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Массима Групп». Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.

группа «Алкострома» 99 года. И вспоминая, что для того, чтобы собрать материал для записи, участники коллектива ездили в этнографические экспедиции в Архангельскую и Мурманские области, а также использовали материалы фольклористов, да, и...

0: под вашими окнами, с водопадом и мостами. Новый квартал Речной в Портовом. Продажи стартовали. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Ребят, ну не прокашлялась и не получилось сделать радостное ай. Салют, ребят, вы слушаете новое радио Вилент. Меня зовут Эви, со мной опять он. Я вообще, ну, я уже как-то неловко себя чувствую, уже немножечко смущаюсь. Опять самого красивого мне пригнали Диму Лапикова.
1: У тебя хорошее настроение.
0: Всегда, когда тебя вижу. Ребят, сидит. А знаете, что еще сидит весь в черном? Тебе очень идет черный цвет.
1: А я специально.
0: Ты такая солидная штучка.
1: Под тебя сегодня одевался.
0: Клянусь, знаете, почему так сделал? Потому что я недавно репостнула. Репостный репост сделал. И там было про то, что парни в черном, это так секси, сидит. Ни разу в жизни тебя в черном не видела. Нарядный, жесть. Так, значит, некий быстрый дайджест выходных. Что ты делал?
1: Работал. Я вчера здесь был.
0: А, реально?
1: А в субботу спал весь день, да. Ты думаешь, я отдыхал в эти выходные?
0: Ага, ладно, я вам расскажу. Я ездила в Коломенское. Коломенское, супер, мне так понравилось. Ну, я вообще там очень много раз бываю обычно за лето. И в этом году вот впервые я туда поехала. Ну, мне очень нравится. Ну, какая-то благодать. Я еще взяла с собой простынь. Назовем это плед. Чтобы устроить пикничок. И, значит, мы обошли все это Коломенское, запутались, тысячу раз выходили, опять заходили. И я осознала, что взросление — это когда вот ты проходишь мимо этого ларечка, где делают шашлычок, и ты думаешь, хочу тоже шашлычок. И вы сидите, слушаете какую-то радиодачу, едите шашлычок в Коломенском и пьете квас. Супер. Ребят, клянусь, это лучшее, что со мной случилось. Я просто сижу и думаю, оно... Жизнь ощущается прямо сейчас. Потом, после этого, так как мы на пикничок купили дофига всего, не выкидывать же, мы пошли еще сидеть на траве. В общем, прелесть, восторг. Там еще какие-то есть речные трамваи, но они там почему-то не ходят. Вот это второй незакрытый магистраль на лето сразу закидываем. Покататься на речной посудине. Круто?
1: Круто.
0: Поэтому вообще... Потом, я, значит, еще была у подружки в гостях. У нее есть проектор дома. Флекс лютый. Посмотрели фильм. Ребята, выходные супер.
1: Все. А, вот знаешь, твои выходные подходят под любой возраст. Тебе 15? Отлично.
0: Конечно,
1: тебе 25,
0: потому что там есть сухарики
1: супер.
0: В этом наборе.
1: Еще лучше.
0: Понимаешь? Ну, сразу.
1: Вот, ладно, 45 сухарики уже как будто бы не очень, а все остальное
0: но
1: вообще супер.
0: Ну, для этого есть шашлычок.
1: Да.
0: Ребят,
1: вообще.
0: Я об этом и говорю. У меня вот что-то между 15 и 60. Вот такое вот ощущение. Дальше, значит, в среду лечу в Стамбул. Да, извините. Не помню, говорила или нет на Канье Уэста. Не помню, говорила или нет. На концерт рэпера одного. Не помню, говорила или нет. В Стамбул, в общем, лечу в среду. Но у меня нет ничего для этой поездки. Ну, то есть ничего толкового. Я не понимаю, как я должна в маленький чемодан для ручной клади уложить кучу нарядов. Потому что мы рассуждаем, нам нужен наряд в аэропорт, потом мы прилетели, наряд для того, чтобы сходить пообедать и погулять, дальше прийти переодеться на ужин, другой наряд, потом, значит, на завтрак, на обед, то есть по 3 наряда каждый день, плюс отдельный лук должен быть на концерт, плюс опять наряд в аэропорт, его мы можем повторить. Как я должна это сложить в коробку 36 на 30 на 27? Что это вообще такое? 36 линейка, школьная.
1: Подожди,
0: больше.
1: Подожди, вариантов брать меньше... Нарядов как-то не это, не наш вариант, да?
0: Мне пока больно, я поэтому оттягиваю этот момент, я не собираю вещи. Я сегодня думала, я придумаю все луки прямо сейчас, чтобы просто их сложить. Нет, я решила, что я до конца дождусь, когда вот у меня начнется истерика, завтра, собственно, после эфира, что я начну плевать, орать, что у меня ничего нет, что я ничего не понимаю, что вообще нужна, наверное, какая-то теплая вещь, а куда эту теплую вещь девать? Ну, вот это вся драма, потому что, ну... Понимаете, да? Чувствуете?
1: Но я тебе купила... надо с твоим другом чатом GPT обсудить.
0: Ты меня обижаешь. Чат GPT мне уже составил, сколько денег мне нужно взять. Какую одежду, какую аптечку. Он мне все рассказал, где деньги менять, где не менять. Сколько денег тратить в день. Во сколько лучше выезжать в аэропорт. Я уже все знаю. Он мне даже расписал сам, что типа задумайся заранее о наряде на концерт. Он должен быть праздничным, но удобным. Вот ты это придумал.
1: Но как будто бы ты без этого, без него не знала это.
0: Ну да, но спокойнее все равно. Он составил список самых необходимых вещей, типа документы, провода. В общем, мы займемся этим завтра. Сегодня главное, что я заказала, чемодан. Я надеюсь, что он придет адекватный, не разбитый, не ломанный. И мы его сразу в ход пустим.
1: И он его там поломают, разобьют и...
0: Неважно, стоит 3000. Меня это тоже смущает немного. Может ли чемодан стоить 3000?
1: Ну, который одноразовый, да.
0: Ну вот, я надеюсь, что он хотя бы двухразовый. Мне туда-обратно сгонять. Я заказала вакуумные пакеты и насос, чтобы сложить одежду в вакуумный пакет и высосать весь воздух, чтобы они занимали примерно 1 миллиметр и весили 100 грамм. И заказала И заказала новые баночки. Старые баночки мне уже не прикалывают. Баночки для дорожного набора.
1: А тебе это все приедет? Успеет?
0: Ну, вроде завтра должно все прийти. Я сегодня заказала.
1: Но не факт.
0: Вариантов нет. Завтра это все точно ко мне приедет.
1: Клянусь. А представляешь, тебе придется ехать со
0: Ставь
1: старыми
0: трек.
1: Баночками.
0: Ставь
1: вообще.
0: Трек.

0: Значит, пришла Наташа, наша лучшая, любимая, рассказывает, что она вчера из подошвы пыталась сделать другую подошву. Я, белые, они еще, вот вы смеетесь над моими рецептами моей прабабки. Мол, зебра жесткая и дальше. Сами вообще чем занимаетесь? Имейте совесть. Додуматься, это же надо было. Во-первых, сухое мясо супер, если честно. Ну, типа в этом, что? Сухое мясо клад. Ты любишь сухое мясо?
1: Ты вообще про мясо не говори мне ничего. Ты же ешь там
0: курицу.
1: Буквально, да. А, ну куриные головы, куриные лапки, вот это фу. Вот все. Подожди, ты же говорил, курица топ.
0: Курица топ, но куриные...
1: Куриные сердечки, вот это...
0: Друзья, вы должны знать, что этот сумасшедший. Я вообще не понимаю, на что он рассчитывает. Значит, обычно присылают что? Какие-нибудь нежные послания, знаешь, загадочные статусы. Этот присылает мне рецепт супа каких-то азиатов, где составляющие супа куриная лапка и башка.
1: В бульоне.
0: И пишет такой, твой суп. На что он рассчитывает, я не понимаю.
1: Это красивый суп. Это как раз я представил, что ты берешь выходной день,
0: да.
1: Когда ты эстетично...
0: курицу.
1: Ну, с утра ты сырники поела, например, а на обед, да, вот в красивую посудину выложила куриную голову. Она же такая желтая.
0: Ага, я же азиат. Я же вообще лицо азиати.
1: Нет, ты просто так боролась за курицу и хейтила говядину.
0: Потому что курица вкусная, а говядина копытом пахнет. Извините все сразу. Наташа аж спину выпрямила. А что я могу тебе говорить? Ты из подошвы ешь. Еще рассуждать, какая подошва вкуснее. Говядина пахнет копытом. Свинина пахнет мокрым копытом. Баранину вообще лучше не есть. Все сейчас меня должны извинить.
1: Воды?
0: У меня есть, спасибо.
1: На.
0: Мне разрешают с работы забирать. Безлимитную. Это моя зарплата просто, понимаете? В общем, друзья, я тему-то хотела записать кружочком, а мы что-то уже резко начали говорить. Сейчас Дмитрий Лафиков поставит какую-нибудь загадочную композицию. Саша бы этого гордился нами. А я запишу тему и через секунду вам скажу, какую. А то что сидим, ничего не обсуждаем, да? Какие-то безрадостные. А я вообще-то уйду вот в среду. В некий отпуск. Еще скажите, что скучать не будете. Не говорите, пожалуйста.

0: Итак, друзья, а я вас немножечко обдурила, объегорила, облапошила, так сказать. Но возвращаюсь к теме эфира, значит, сегодняшняя. Я поняла, что я ни разу в жизни за всю работу здесь ни разу вас не спрашивала, есть ли у вас вообще работа какая. Потому что, ну, мы все обсудили. Мы обсуждали ваши неудачные свидания, ваших лохов и лоханес бывших. Вот это мы обсуждали. Самые невкусные сочетания в еде. Но почему-то ушли от базы. Кем вы работаете, понимаете? Поэтому сегодня будем это обсуждать. Сами знаете где, сами знаете какой кружок уже... Сами знаете где.
1: Самое интересное,
0: такая,
1: знаешь, что...
0: Такая
1: угадывать у нас просто
0: но
1: есть.
0: Но это вы в профитролях
1: да,
0: будете
1: да,
0: делать
1: да,
0: свои.
1: Да. И это сложно на самом деле.
0: Если честно, каждый раз, когда я слушаю вас, и так вот случается, и я попадаю, я думаю, вы задаете очень странные вопросы, и как будто бы вы специально тупите. Как будто у вас есть установка, ну, проиграть.
1: А какие ты бы вопросы задавала? Если бы ты угадывала, вот топ-3 хотя бы вопроса, если бы ты угадывала профессию кого-нибудь из слушателей?
0: Ну, не знаю.
1: Отлично, круто, молодец.
0: Ну, просто вы всегда начинаете с того, ты работаешь с детьми? Почему Макс всегда спрашивает про работу с детьми? Что за прикол вообще? Почему это первое, что ему приходит в голову? Про график вы никогда практически не спрашиваете почему-то. Гибрид, не гибрид, 2x2, 5-7.
1: Ну, просто спрашиваешь, удаленно или нет в офисе. Ну, это вот так понятно. Как будто бы человек, если работает в офисе, то у него график, скорее всего, 5-2, 99%.
0: Ну, вот я работаю в офисе, у меня график 5-2. Да. А, ну да, все совпало. Ребят, извините. В общем, я хочу, чтобы вы, во-первых, оценили, как Лапиков опять пытается меня склеить, да, потому что он просто пытается привлечь мое внимание этой черной футболкой. Ну, вот ни разу черное не носил, тут вот на черное проперло юнца. Вообще,
1: мне еще черные кроссовки.
0: Что еще черного у
1: носки
0: тебя?
1: Черные.
0: О, еще что покажешь?
1: Черные.
0: При Наташе-то не показывай.
1: Ой.
0: Ты же с ума сошел вообще?
1: А тут не видно.
0: В общем, друзья, вы оцените, как мы выглядим, да? Извините. И пишите, кем вы работаете. И вообще, мне хочется и про график с вами поразгонять. Пока вы пишете, мне сегодня попался Reels с совершенно отвратительным вещью. Короче, слушайте. Сейчас будет сезон арбузов, примерно через 3 месяца. Но есть люди сумасшедшие, которые уже прямо сейчас его едят в май арбуз. Что... Наташ, тебе все можно. Пока ты здесь, естественно. Но арбуз в мае, нормально. Он же весь у тебя этот, пептидный. Или
1: да ладно, просто у тебя пока денег не хватает на арбуз майский.
0: Хотя у меня даже билет из Стамбула нет обратно, не будем забывать. Короче.
1: Бедную какая.
0: Дай денег. Чего ты меня жалеешь? Не надо мне словами помогать, помоги монетой. Короче, рецепт арбуза. Там берется арбуз, на него кладется красный лук. Уже странно,
1: уже
0: да?
1: Блевотно.
0: Потом брынза и оливковое масло. И сверху еще один арбуз. И вот все говорят, что это совершенно невероятно вкусно.
1: Но есть арбузные салаты. Вот это как будто бы звучит арбузный как салат, арбузный
0: супер.
1: Салат. Просто
0: нет,
1: который как бутерброд.
0: Да, бутерброд, арбузный бутерброд с красным луком и брынзой. Я не рискну это пробовать. У меня арбуза нет. Но я бы и не стала это пробовать, потому что это вызывает...
1: Она через месяц. Нет, через 2. Это так вкусно, вы себе не представляете.
0: Ну вот тут человек пишет, Вадим, только что купил арбуз. Выкинуть? Вадим, дальше красный лук, брынза и оливковое масло. Прямо сейчас запишите мне кружочек, как вы это делаете и как вам на вкус. Если будут какие-то последствия от вашего там ЖКТ, я ответственность за это не несу. Извините.
2: Выходные новое радио превращается в выходное.
3: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь выходные.

0: знаешь. Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
1: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: очень люблю питбуля. Я хочу, чтобы он приехал в Россию. Я первой пойду на его концерт.
1: Накладке в виде лысины,
0: с лысой башкой,
1: да,
0: в костюме, в авиаторах. Как будто я и есть питбуль. Я вообще, мне кажется, питбуль это отец всех вообще.
1: А ты умеешь
0: всех
1: разговаривать, как он?
0: Нет, конечно.
1: Жаль, надо потренироваться.
0: А ты умеешь?
1: Нет, нет, вот эти вот интонации.
0: Нет, нет, я просто восхищаюсь. Значит, пока Дмитрий ищет новость, которую он нам хочет прямо
1: я
0: сейчас
1: рассказать.
0: Я хотел
1: новость, то, что вы обсуждали за эфиром.
0: Я хочу спросить, между делом, друзья, вот скажите, вот как часто вы ели трюфель? Ну, может быть, не конфеты, а вот, ну, просто вот что-то с трюфелем, ризотто с трюфелем. Вам не кажется, что он странно пахнет? Вам не, ну, вот нет ощущения, что какие-то странные запахи от трюфеля исходят? Я не буду говорить это в эфире, Наташ. Я хочу работать еще. Но просто вдруг кто-то мне сейчас напишет, и я пойму, что мне не показалось. В общем, что ты хотел?
1: Я к другой теме, которую вы обсуждали.
0: Давай.
1: Не кто там чем пахнет, а вы обсуждали экстрасенсов и прочее-прочее.
0: Так.
1: 10 миллионов рублей девушка 19 лет отдала гадалке, чтобы та сняла с нее порчу. Во-первых,
0: откуда
1: 10 миллионов рублей в 19 лет? Во-вторых, знаешь, как она повелась? Незнакомка неожиданно рассказала факты о девушке. Это убедило ее в паранормальных способностях женщины.
0: А какие,
1: какие факты?
0: Факты
1: можно? Вот как ты думаешь? Вот просто что можно? К тебе подойдет незнакомка.
0: Меня-то развести вообще как ночь.
1: Да, ты же любишь отдавать.
0: Нет, меня, я вот просто, понимаете, это моя проблема, что я главный турист в любой стране, потому что все, что вам нужно продать, вы, вот если выхожу я, вы сюда, я, понимаешь, вот тут стоит вот этот ларечек с гранатовым соком свежевыжатым, мне надо. Тут какие-то колечки от деда, мне надо. Тут же какая-то шаурма уникальная, единственная, сюда. Я уже не могу ни есть, ни пить денег, нет, я все у вас куплю. Бабушка тут же с этим пионом вялым сидит. Тоже сюда давайте, бабулечка. Господи, не сиди здесь. Давай сюда шерстяные носки у другой бабулечки. Я все у вас куплю. Поэтому меня развести на бабки вообще как нечего делать. Меня разводили на бабки, говоря, что нам, у нас сейчас эвакуировали машину. Нам нужно доехать до Абхазии.
1: Да,
0: скиньте,
1: бензин,
0: пожалуйста, 30 тысяч, он мне говорит. 30. Господи, если бы у меня было 30 тысяч, я бы ему скинул. У меня тогда не было денег. Я скинул тысяч. Ну, неважно.
1: 5.
0: Неважно.
1: 5?
0: Неважно.
1: Больше?
0: И он такой говорит...
1: Больше?
0: Он такой
1: говорит... Сколько ты скинула?
0: И он говорит...
1: Сколько ты скинула?
0: Дай да расскажу
1: Но
0: историю.
1: Но больше оранжевой бумажки.
0: Нет.
1: Судя по всему, где-то около, да?
0: И он говорит, я вам верну в два раза больше. Вы просто делаете доброе дело. Мы вот с братом, посмотрите, мы нормально выглядим. А, они реально нормально выглядели. В хорошей одежде, просто вот так получилось. Я перевожу деньги, он мне все это продолжает говорить, они уходят. Я иду и думаю, он же не спросил у меня номер, как он будет переводить мне обратно.
1: Ну, поздно. Я как-то видел видос, где таких вот, кто просит помочь.
0: Ага.
1: Один чувак решил взять собачку, экскремент, покрасить золотой краской и толкнуть им в виде золота.
0: И как?
1: Ну никак, ручками потрогали. Но было смешно.
0: Кому?
1: Мне.
0: То есть, или если вот как я Олег смеется над тем, как люди падают, ты смеешься над тем, как люди какашки трогают?
1: Нет.
0: А у нас вообще адекватные есть в этой компании?
1: Это был бумеранг, понимаешь? Им вернулось. А еще я недавно видел, как цыганкам, которые погадать любят, вот как раз вот эти вот, чувак 2000 бублей дал, и они забрали.
0: Бублей?
1: Да, да, там прямо все похоже, только написано 2000 бублей, и он ее свернул, она, причем, знаешь, как она трясла эту купюру, то есть она говорит, дай подержу, надо зарядить, та-та-та-та-та, раз так, и прям видно, он снимал на очки просто, и купюра исчезла. Но она не знала, просто забавно, когда они развернут потом весь свой навар, 2000 бублей будет у нее, поэтому...
0: Если мне зарплату выдали 2000 бублями, я бы вообще даже не подумал, я подумала, круто, новая валюта, что-то ноу-хау.
1: Билет банка приколов.
0: О, мне плохо. Все равно вопрос открыт, чья это дочь? 19 лет, 10 миллионов, но это, очевидно, чьи-то бабки. Ну, или что она делает?
1: Не знаю. Но папа потом пошел жаловаться в полицию.
0: А толку-то? А можно отсудить обратно? Она же в состоянии...
1: На все воля Божья.
0: Принимаю.
1: Да. Это все, да? А как ты тут? А что ты тут скажешь?
0: Ну, иди с миром, Дмитрий.
1: Ну, да.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Новое радио представляет. Это лето – твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Любовь здесь проходит проверку.
10: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
11: 16+.
12: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
13: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
14: Возрастное ограничение 13+.
15: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
16: Валюта получения и перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России, номер 3166К, от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-00-29-68, категория 6+.
15: Отправляйте и получайте переводы в приложении.

0: Так обидно, когда вот ты хочешь просто сидеть, болтать, музыку слушать, а потом, оказывается, нужно еще разговаривать. А вообще-то, я бы хотела вам просто включить подслушку, чтобы вы просто с нами сидели и болтали. Понимаете, но так нельзя, потому что иначе, ну, мы все не будем больше тут работать, скорее всего. А-а-а. Продолжаем. Мы сегодня обсуждаем, что, Дмитрий?
1: Кто кем работает.
0: Молодец.
1: В каком лучший. Графике.
0: Молодец.
1: Я помню все.
0: Дима, просто...
1: Я все помню.
0: Лучший, красивый, умный, самый хороший. Итак, погнали, почитаем чуть-чуть. Да, ты же уже открыл?
1: Но или сейчас ты... у меня все прогрузится.
0: Вы понимаете, вторую неделю он заменяет у Сишкина, сидит со мной. И за две недели он не понял, что не нужно переписываться с девочками, когда ты со мной работаешь. Нужно зайти в чат и читать сообщения. Имей совесть.
1: Я так и делаю.
0: Врешь?
1: Нет.
0: Врешь?
1: Нет.
0: Давай на 3-2 раз какое-нибудь сообщение мне прочитай.
1: Дворником работаю я.
0: Молодец. Я, кстати, я не понимаю. Я до этого вам сказала, что, может быть, мне пойти работать дворником по утрам. Бесплатная физическая нагрузка. Делаешь мир лучше. Не напрягаешься, и какая-то монетка тебе капает. Он надо мной поржал. Сказал, что это вообще... Ты что, хочешь оскорбить дворников?
1: Нет, я тебе посоветовал другую профессию в другом месте.
0: Какую профессию? В каком месте?
1: В Ростиксе.
0: О, как! Молодец. Не смешно. Так, погнали. Работаю почти 10 лет по лучшему в мире графику. Сутки трое. Сутки через трое. Итого 7-8 раз
1: да,
0: в месяц.
1: Да, у меня работает так, друг.
0: Сутки через трое.
1: Да,
0: один день работаешь, 3 дня отдыхаешь?
1: Ты работаешь с 9 утра до 9 утра следующего дня. Потом у тебя вот этот день, который ты выходишь с работы, отсыпной. И еще 2 дня выходных.
0: А почему тогда я выслушиваю, что у меня график какой-то зажористый?
1: Сутки — это 24 часа.
0: Ну и ладно.
1: У тебя в месяц столько не набирается.
0: Неправда.
1: Сколько у тебя в месяц?
0: Я работаю...
1: А, ну да,
0: 2-2-2-2-2. 10 часов в неделю.
1: Ну, ладно.
0: Вот и подумай.
1: Полмесяца у тебя меньше,
0: блин,
1: чем...
0: Блин, мне кажется, сутки через трое вообще круто.
1: Вообще.
0: Не, ну ты один день работаешь?
1: Ну, у меня друг так это немножко шизоидом стал, а потом нормально выправился, да.
0: Слушай, ну у нас тут вообще здоровых нет, поэтому, может быть, не все так плохо. Так, работаю в салоне красоты. Вот смотри, я тебе загадаю слово, а ты угадай, кто это. Постижер-капсулятор.
1: Я не знаю.
0: Ты даже не будешь пытаться?
1: Даже нет. Постижер это...
0: Постижер-капсулятор. Подготавливаю волосы для наращивания. А?
1: А ты знала?
0: Конечно. А я что, выгляжу как чел, который не знает? Согласна. График 2-2, тружусь 8 лет. Ребята, у вас такие классные работы. Вы все работаете. Круто. Работаю в лифтовой... Лифтовой или лифтовой? Лифтовой, наверное. В лифтовой сфере. Короче, с лифтами работает человек. Техник, механик по лифтам или по лифтам?
1: Это
0: какое-то сложное, это какое-то сообщение для ЕГЭ. Я не буду его читать, я уже себя закопала. Инженер в электрических сетях. Офис 5-2. Круто. Дальше. Работаю на метеостанции. Жесть, ребята, у вас у всех адекватная, взрослая, умная работа. Мне теперь неловко, что вы нас слушаете. Что утром, что вечером. Это как-то, правда, мне как-то стыдно стало.
1: Ну вот смотри, так же человек работает сутки. Только 4 раза в месяц.
0: А как можно сутки работать? Ну то есть... 24 часа.
1: Ну как они работают? Давайте будем объективны. Они несколько часов спят, кайфуют, потому что...
0: Так невозможно.
1: Ну
0: да. Кого вы пытаетесь надурить да объегорить? Невозможно 24 часа включаться, либо вы что-то, ну, либо вы как-то...
1: Ну у тебя есть там окна, где ты можешь расслабиться, но если ночью прилетает какая-то задачка, то сидишь, работаешь в 3 часа ночи, в 4 утра и так далее.
0: Ужасно.
1: Особенно банки, там же, это, считай, люди, которые контролируют процесс.
0: Вот давай про банки. Вот ты им напишешь, тебе приходит вот это. Сейчас все операторы заняты.
1: Так они же не операторы.
0: Дождитесь нашего сообщения. И просто еще 3 дня ждешь, пока тебе ответят. Звонишь им. Да-да, сейчас все операторы заняты, но скоро Анна включится в диалог.
1: А ты сидишь, разговариваешь с Иишкой, да, и не понимаешь, что это не человек. У тебя было такое?
0: Да.
1: Ты похож на такого человека.
0: Сам дурак, понятно? Тоже мне придумал. Дальше, значит, что? Ненормированный график 176 часов в месяц. Что? 176 часов в месяц? Нет столько часов в месяц.
1: Я не буду считать даже.
0: Ну, посчитай.
1: Но потом. Мне лень считать.
0: Ну, посчитай.
1: 107.
0: А ты куда-то торопишься? Вот у нас вообще...
1: У меня федук здесь на подходе.
0: А, ну ставь федука, конечно. Жесть. Друзья, трек, ура!
2: На новом радио.

0: Так, друзья, как вы относитесь к тому, чтобы не выкладывать фотографии, не палить лица своих партнеров? У меня подружка, значит, впервые у нее вообще черный пояс по свиданиям. Она в прошлом году на огромное количество свиданий сходила, все было очень плохо. Вообще, прям драма. И тут у нее начались отношения с классным парнем. Мы с ним уже познакомились все. Одобрили, так сказать, опрувнули. Реально крутой пацан, очень смешной, веселый, заботливый. Вот прям все, как она загадывала, и у них все замечательно и классно. И я надеюсь, что это нас приведет к тому, что мы побываем на армянской свадьбе. Я очень хочу на армянскую
1: свадьбу. А он армянин?
0: Ну да, есть, присутствует корни. Mm-hmm. Но смысл в том, что она выкладывает фотки с ним, но его лицо закрывает смайликом. Мы над этим
1: угорали.
0: Я думал,
1: спиной хотя бы, или так, знаешь, там рука только когда. Нос
0: мы
1: прям...
0: над этим угорали, я говорю. Мне очень нравится вообще эстетика отношений. Я тоже, если буду в отношениях, называется private, but not a secret. You know what I mean? Ну, типа, все знают, что ты в отношениях, но ты активно их не афишируешь. Вот мне нравится эта эстетика. С рукой, со спиной, с силуэтом. Ну, то есть, в этом это очень загадочно и очень секси. Но смайлик, цветочка на лицо, это что это?
1: А потом, если вдруг у них продолжится отношение, родится ребенок, то у нее будет совместная фотография с двумя цветочками, да?
0: Не знаю, но она вот просто сейчас она выложила, мы закинули в чат, типа, все ок, что происходит.
1: А, она что ответила?
0: Пранк вышел из-под контроля, она написала, что я хотела поставить значок вот этот вот от сглаза, но...
1: А зачем? Но на она, этот вопрос она не ответила.
0: Но она написала, что она сейчас в другую соцсеть выложит нормальную фотку. Просто это юмора ради. Мне кажется, не юмор. Мне кажется, если бы не спросили...
1: А у него нет жены случайно?
0: Нет, все проверили. Ты что?
1: Точно?
0: Девочка смотрит через GetContact, чтобы посмотреть, как он записан. Женщина пробивает его через
1: налоговую.
0: Глаз. Налоговую. Ты что? Это... Я бы смеялась над этим, но мои подружки реально, ну... шарит в этой теме.
1: Mm-hmm.
0: Невозможно уйти. Но пару раз она ходила на свидание с челом, который оказывался женат. Это вообще просто какой-то максимальная запредельная тупость. Я уже рассказывала о том, что все нормально, свидание за свиданием. И она его спрашивает, а как так получилось, что ты не женат? А он сказал, из чего ты взял? Что, взяла, что я развелся. Вот, поэтому это мы осуждаем. Но в целом, вот закрывать фотки смайликом, насколько это?
1: Кринжово.
0: Кринжово?
1: Кринжово, да.
0: Причем...
1: И детей тоже, да не выкладывай вообще тогда. Ну, детей еще ладно, я
0: а
1: окей.
0: А если хочешь выложить, ну, действительно, вот у тебя какие-то предрассудки.
1: Какие? Ну, кто сглазит?
0: Ну, кто?
1: Если твои отношения развалятся, то в этом виноваты вы оба.
0: Нет,
1: они
0: в этом виноваты люди, которые
1: сглазили.
0: Посмотрели сторис. Это сплетники, завистники.
1: А так вообще вот у меня возникает вопрос, как будто бы просто чтобы кто-то не увидел лишний.
0: А, ты так думаешь?
1: Да.
0: Но это тупо.
1: Ну, типа, знаешь,
0: нет,
1: вдруг
0: подожди,
1: знакомые
0: стой, стой,
1: какие-то.
0: Стой. Это странно, потому что если ты уже выкладываешь, вот с точки зрения девушки, которые парни же не выкладывают таким образом, я не знаю парней, которые смайликом закрывают, потому что мне кажется, для нормального мужчины главный понт — это его женщина.
1: Да.
0: И поэтому ты, наоборот, должен выкладывать женщину и сказать «моя». Моя кошка. Когда девочка так выкладывает, если она работает на несколько фронтов сразу, то в принципе она не будет выкладывать кого-то рядом с собой и закрывать смайликом. Это же нелогично.
1: Блин, знаешь, что ей нужно сделать? Ей надо выложить рилс и сказать, написать девчонке, кто знает его?
0: Это
1: вот,
0: да.
1: Вот когда, помнишь, чё? Комментарии, да, которые да, пишут, там столько вскрывается, ой-ой-ой.
0: Должен
1: ой-ой-ой.
0: За алименты, вчера расстались, в смысле, а он же сегодня должен ночевать у меня. Все, мы это знаем. Поэтому напишите, вот, помимо нашей основной темы, что думаете на этот счет? Зачем, девчонки, закрываем смайликами лица? Я вообще решила, что, ну...
1: Вообще никаких отношений просто.
0: Да, я подумала, что я просто...
1: Чтобы некому было закрывать лицо смайликом, просто не надо заводить их и все.
0: Это правда так. Если ты настолько переживаешь, что сглазят, лучше просто, ну, чтобы некого было сглаживать. Как это сказать?

0: Насти и Димы Билан. Эпилог.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Так, я сейчас зашла в одну соцсеть, где выкладываются кружочки, там 15 лайков. Это что вообще такое? Вам, ну, вы могли бы просто...
1: Понедельник, день тяжелый.
0: Вы могли бы просто написать мне какую-нибудь гадость тогда уж. Напишите мне, тупая дура черножопая. Это уничижительно вообще по сравнению с тем, что если бы мне написали гадость. Ребят, там сидит красивый Дима Лапиков. Я там тоже вообще-то на Total Black. А когда нет, а вы можете поставить сердечко, пожалуйста, на кружочек? Да, попрошайка. Да, у Курского вокзала стою молодой.
1: Там огонечки можно ставить.
0: Подайте Христа ради, татары-то-то там. Пожалуйста, поставьте реакцию. Это что вообще такое? Настолько вам наплевать? Я в шоке. Я в шоке. То есть вы, ну, мне казалось, мы друзья. Правда. У меня было такое ощущение. Я даже практически уже собрала все ваши инициалы, чтобы спину себе забить. По буковке на каждый миллиметр кожи.
1: Так можно просто алфавит. И там любой набор букв вообще подойдет.
0: А ты ловко придумал. Mm-hmm. Короче, я хочу немножечко поразгонять еще про смайлики. Вот тут пишет Настя. Закрываю мужу лицо смайликом, если я на фотке огонь, а он с открытым ртом или с закрытыми глазами. Ну, это да, кстати. У меня не было таких проблем, чтобы удачно сфоткаться с человеком рядом. Мне как-то в этом плане везло.
1: Ты просто ни с кем не фотаешься. И все, ты одна, и ты выходишь идеально, да? Так у тебя работает?
0: Нет, в отношениях я фоткаюсь. Я, если в отношениях, то я вообще верная собака.
1: Давно не видели, кстати, ничего в ваших соцсетях.
0: Да, у меня немножечко загадочный мув, я немножечко депрессия такая. Если честно, мне грустно, я ничего не выкладываю. Не знаю.
1: Ой, а я знаю, что ты должна сделать. Ты должна послезавтра.
0: Я, во-первых, никому ничего не должна.
1: Ну, можешь. Окей, давай так. Можешь приехать, появиться в соцсетях и обязательно AI-кавер «Седая ночь».
0: Конечно.
1: Да?
0: Я думаю, что
1: сделаешь
0: я...
1: так, пожалуйста? И сторис концерта тоже. Я тебя умоляю, пожалуйста.
0: Ну, во-первых, это, конечно же, я сделаю. Во-вторых, я думаю, что я с ним выложу сторис концерта, но поверх звука, который будет на концерте, наложу «Седую ночь».
1: Да, все правильно.
0: И скажу, девочки, он спел ее. Как вы и просили.
1: Нет, выложи рилс и скажи, реально, это было. Он спел? Шок, вот так подпиши «шок», да, он спел.
0: И все. И хайп.
1: Он залетит, да, все тебе поверят.
0: Да, да.
1: И черные надурили всех, как всегда.
0: А, как всегда. Мне очень нравится этот план. Да, но мне не хочется ничего почему-то выкладывать. Я теперь хочу Телеграм вести опять. Поэтому я Телеграм веду, картинки туда выкладываю, кружочки записываю. А вот эти ваши все, я устала. Вот это весь все опять какое-то бесконечное позерство.
1: А, вот так, значит.
0: Да.
1: Это я... что, тебя как-то...
0: Я не знаю, я смотрела...
1: Исчерпала весь свой талант блогера или что?
0: Не
1: на
0: знаю.
1: Этот месяц
0: мне
1: просто...
0: Мне как-то стало грустно.
1: Твоя эта контент-копилка закончилась
0: она
1: или что?
0: Она есть. У меня огромное количество того, что я хотела снять, но я как-то думала, кому это надо? Я начала рассказывать про пластинки, мне столько всего хорошего написали, я подумала, кому это надо? Сегодня Мудрик выложил первый вообще в своей жизни рил. Сергей Мудрик, это редактор ВК-музыки. Главный редактор ВК-музыки, скорее всего.
1: Вот он... твой друг.
0: Да, мой друг, извините.
1: Новый.
0: Yes, старый друг вообще-то.
1: Но старый новый друг.
0: Если бы все так поддерживали мой контент, как Сергей Мудрик, у меня бы уже было столько подписчиков вообще. Вы и представить себе не можете. Короче, он выкладывает сегодня вот этот ненавязчивый рилс из серии 5 нишевых исполнителей, которые вы должны послушать. А у него там вся стена на фоне, там, не знаю, пластинок 500, я думаю... Да, послушай.
1: А, ну да. Не будем забывать, что тебе просто прислали 40 или сколько там, 50 пластинок.
0: Нет, мне прислали 12.
1: А, всего 12. У нее просто появилось
0: 12
1: пластинок на халяву.
0: Целых 12. И я очень благодарна за это. И я знаю, что это прислал Олег из Екатеринбурга, который до сих пор мне не ответил. Я, если ты это слышишь и слушаешь, я надеюсь, что с тобой все в порядке. Большое тебе спасибо. А ты злой.
1: Я напомню, ей бесплатно досталось 12 крутейших пластинок.
0: Потому что меня любят. А лайки почему-то не ставят. Ребят, вопрос тоже. Поставьте сердечки, пожалуйста.

0: нравится всегда.
1: Так, спасибо всем тем, у кого интернет заработал, вы немножечко исправили эту ситуацию. Мне приятно, я уже не чувствую себя настолько брошенной. Это я про реакции на кружочек, сами знаете где. Мы сегодня обсуждаем, кем вы вообще работаете, какой у вас график и все такое. И я, на самом деле, искренне удивлена от того, насколько разные профессии. Вот, например, работаю оператором 1С. Ой, 1С.
2: 1С. Убит.
1: Что такое оператор 1С? Объясни мне, Дмитрий, пожалуйста.
2: Человек, который что-то делает в программе под названием 1С. Я не знаю, кто такой именно оператор. Но просто есть программист 1С. Прикинь.
1: Прям ради одной программы целую должность придумали?
2: Да.
1: Ничего себе. Дальше. Арина пишет. Работаю на метеостанции техником-метеорологом. Устроена на полставки, так как еще студент вуза. Выхожу 4 раза в месяц. Одна смена сутки. С 8 утра до 8 утра следующего дня. Именно на работе слушаю новое радио. Сейчас сижу на работе, слушаю. Привет, роднулька. Так, значит, метеоролог. Можно нам, пожалуйста, самый точный расчет погоды на ближайшее.
2: А какой ты самый необычный график встречал? Или, может, тебе предлагали, и ты такая...
1: Нет, у меня всегда был ненормированный график. Потом он стал
2: ненормированный.
1: Ненормированный,
2: нет. Ненормированный, видишь, это понятие растяжимое у кого-то.
1: Оно реально было растяжимым, поэтому...
2: Ну, то есть, типа, просто с утра до вечера.
1: С утра до вечера.
2: Может быть, днем освободилась.
1: Да.
2: Понятно.
1: Вот так вот. А потом самый необычный для меня график был, когда я работала утром, потому что мне было дико быть на работе в 7 утра и заканчивать работать в 11. Потому что и то сейчас я как будто бы больше выслушиваю в свой адрес, чем когда я заканчивал работать в 11. Больше претензий. Потому что я заканчивал работать в 11 утра. У меня многие друзья только просыпались в это время, а я уже тоже отработала.
2: А со скольки ты работала?
1: С 7.
2: С 7, а я работал с 6. С 6 и в 10.30 заканчивал.
1: И ты такой, и я думаю, ну вот у меня весь день впереди, и мне меньше я выслушивала свой адрес, чем сейчас, когда, блин, ты работаешь всего 2 часа в день, и что? В чем причина тряски? Но тут, кстати, была дама, которая написала, что они недавно задумались с мужем, почему 24 часа, 24 на 7 они меня слушают на радио, а так просто получается. Вот фрешток в 5. Пятницу выходил со мной, с мистером Мудриком и со мной.
2: Да ты везде, ты запланила
1: потом
2: эфир.
1: Мы в повторах часто ставили ЧБР на майских праздниках, чтобы вы мне скучали. Поэтому, друзья, ну я стараюсь, чтобы вы вообще, вот чтобы все те, кому я не нравлюсь, у них некая тошнота присутствовала, либо чтобы они уже переобулись и полюбили меня, как ближайшего друга своего.
2: А ты когда-нибудь работала в ночь? Вообще, вот хотя бы раз в жизни?
1: Ночью, в смысле?
2: Да, да.
1: Да.
2: И как?
1: Странно. Я когда работала на телеке, у меня были ночные съемки. Могу так сказать.
2: Ночные съемки недолгие?
1: Ночные съемки, например, вот мы ездили в аэропорт, там какой-то был запуск каких-то самолетов. То есть мы заканчивали съемку в 4:30 утра.
2: Ну, тоже, конечно, такой себе. У меня просто были на телеке раньше ночные дежурства. Не по моей воле. Меня заставили работать, потому что ушел человек. И мне сказали, ну, вот вы будете вот втроем, типа, по очереди так работать. И это было адово.
1: Ну, да.
2: Это было очень тяжело. С 10 вечера до 10 утра. И ты должен за это время написать материал. Выехать куда-нибудь. Утром весь этот материал. Приходит человек в 3 часа, шеф, или в 4 даже он приходил. Ты должен вычитать и потом сидеть на монтаже. Вот так. И самое главное, монтаж, утренний выпуск начался с 6 утра. А мне работать еще 4 часа. И эти 4 часа ты тоже являешься человеком, который вдруг что, куда поедет. Что-то случилось, ты поедешь. А я сидел такой, знаешь, уже.
1: Нет,
2: и один раз меня заставили отработать. Я отработал. И это так работать 7 дней. Неделя в ночь. Я отработал эту неделю. Неделя выходных после этого давалась. 7 дней ты отдыхаешь, кайфуешь. На самом деле ты просто отсыпаешься почти всю неделю. Я отработал, и какие-то там накладки произошли, и я вот так, отдохнув неделю, пошел работать еще раз 7 дней в ночь. Это была моя последняя ночная неделя в жизни. Надеюсь, навсегда. Потому что я просто... Ты прикинь, 2 недели в месяц отработать по ночам.
1: Это
2: организм просто, он не понимал, кто, где, куда и во что вообще.
1: Ну, мне кажется, если это что-то постоянное, то ты должен сломать себе график. Потому что, когда вот я работала утром, и я с мальчиками 1+1 очень много мы об этом говорили, потому что я просто сломала себе режим дня, на адекватный, на лучший. Когда ты ложишься спать, в 11 я всегда спала. Не было никаких обстоятельств, чтобы я в 11 не спала. За редким исключением. Это все знали, что все, вы можете мне писать, звонить, я не на связи. А пацаны мне говорили, что, блин, жизнь проходит мимо, надо ложиться в 2, вставать в 5. И вот утром мы встречались.
2: Так себе совет.
1: Вот в лифте, когда мы встречались по утрам с Калининым, он просто стоял так, как будто он умер позавчера. И говорил мне, да, лег опять в 2, что-то немножко не выспался. А мне супер, я заряжена. В 10 вечера я уже там сны смотрела, часы красоты, вот все дела. Поэтому сейчас, да, сейчас странно.
2: А интересно, во сколько они сейчас ложатся? Все у них нормальный режим?
1: Я думаю, что...
2: Жизнь-то заставила,
1: поди. Тёмыч рассказывал, что он там что-то, по-моему, до часа сейчас ложится, что-то такое. Если
2: и
1: так,
2: в 6 утра уже, нет, в 7 здесь.
1: Да.
2: Они же вон...
1: Нормально. Работаю таксистом из Ярославля, приехал в Красногорск. Можно Эви до дома подкинуть? Вау, Ярославль всегда будет первым.
2: А я думал, ты что-то скажешь или восхитишься хотя бы.
1: Тобой?
2: Треком.
1: Ну да, да.
2: Твое рэп-настроение. Ну почти.
1: Дима лучший.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
3: Категория 16+.
4: Денежные переводы за рубеж отправляйте в мобильном приложении «Корона».
5: Валюта получения перевода в Российской Федерации – российский рубль. Если перевод отправлен в валюте, отличного от российского рубля, применяется курс конвертации, устанавливаемый РНКО-платежный центр ООО на момент зачисления перевода. Имеются ограничения. Подробнее об ограничениях и условиях оказания услуги смотрите на rnko.ru в разделе «Денежные переводы онлайн». Услуга предоставляется РНКО-платежный центр ООО, лицензия Банка России 03166К от 14.04.2014, Новосибирск, улица Кирова, 86, ОГРН 102-540-29-68, категория 6+.
4: Отправляйте и получайте переводы в приложении «Корона».

0: Ребят, ну как-то время очень стремительно пролетело. Вот рассудите меня, пожалуйста, мои здоровые морковные палочки. Как нам быть? Я сегодня сделала тренировку, как вообще уважающая себя женщина. До лета осталось 2 недели. Я влезаю в одежду. Мне хочется, чтобы, знаете, ну, хочется вообще голой жестко ходить летом. Я подумала, что если лето будет таким жарким, я не планирую вообще носить одежду. И поэтому мы, естественно, соблюдаем режим водный баланс, все такое, едим невкусную еду и едим вкусную, никому об этом не говоря. Я сегодня уже потренировалась, но у меня так много энергии, и я думаю, сходить побегать или не сходить. Дмитрий?
1: Зависит от погоды, и вообще, я и рад за тебя, с одной стороны, и с другой стороны, жестко осуждаю твой бег на улице.
0: Почему?
1: Потому
0: ты, кстати,
1: что...
0: мне говорил это еще в прошлом году, но я не понимаю такого хейта.
1: Я еще, мои колени еще в порядке, поэтому я не понимаю такого хейта.
0: Нет, подожди, я бегаю по специальному беговому покрытию, не по асфальту.
1: А, там резина у тебя?
0: Да, плюс у меня хорошие беговые кроссовки.
1: Ну,
0: то есть у меня все продумано. Я не бегаю по голому асфальту, по этой вот плитке, которую Собянин не успел переделать, а он ее не переделает, потому что это Красногорск.
1: Сами разберитесь как-нибудь, ладно?
0: Это господина Воробьева. Но у нас все нормально с плиткой, но я бегаю по покрытию. Бегать по асфальту — это убить колени сразу же, неважно, какие кроссовки.
1: Ну ладно, здесь тогда, здесь молодец. Здесь тебя хвалю я, потому что, ну...
0: Но при этом...
1: Мозги присутствуют, но при...
0: слушай, в Москве такое количество беговых клубов, они бегают по улице, и все у них нормально. С коленями.
1: Ну, они же не будут тебе рассказывать, все ли нормально у них с коленями.
0: Думаешь, врут?
1: Ну, нет, просто, знаешь, это, как бы, количество участников надо отслеживать. Или меняющиеся лица. Да, вот эти раннинг-клабы, конечно, это все очень здорово, но я не знаю.
0: Мне очень нравится. Это одна из причин, почему я хочу переехать в центр, потому что я слежу за одним беговым клубом, ПИК называется, ПИК Москву. У него капитан команды Рената. Мы с Ренатой знакомы уже вечность, виделись один раз случайно на улице у зоопарка, но я ее сердечно люблю. Вот знаешь, есть у тебя интернет-знакомые, которых ты ни разу в жизни не видел, но любишь всем сердцем. Вот это такой человек. И они каждое воскресенье бегают. Я думаю, блин, если бы я жила в центре, я бы просто могла спокойненько приезжать к ним, бегать и все. Но это было бы странно, если бы я из Красногорска вот сейчас час ехать, чтобы на такси, чтобы побегать. Дурость. Хочешь и молчишь? Сходи побегай, я тебе скину.
1: Я? Нет, мне спасибо, мне не надо.
0: Ага. В общем, грустно, да. Вот бы в воскресенье просто, вот бы...
1: Субботу... Проснуться в центре.
0: Да. Каждое воскресенье бы просыпаться, ну не каждое, ладно, пару раз в воскресенье проснуться в центре и сходить побегать.
1: Да, мечта, конечно, хорошая. Согласен. И вот не всем так везет.
0: Да, я понимаю. Но было бы славно, представляешь? Это, и сразу это автоматически определяет, что, возможно, в субботу все будет...
1: Ну, а что ты?
0: Хочешь и молчишь?
1: Ну.
0: Ладно, ребят, мы шутим чуть-чуть так, заигрываем. Короче, мы сегодня обсуждали, кем вы работаете, какая у вас профессия. Повар спрашивает повара. Почему никто не вспомнил про этот мем? Повар спрашивает повара.
1: Молодец, молодец. Ну, у нее реально очень много энергии.
0: Да,
1: я, это правда. Я не удивлюсь, если все-таки она побежит, даже несмотря на то, что там какие-то тучи гуляют.
0: А на небе тучи, а тучи, а тучи, а тучи, как люди. Давай играть музыкальный, как это?
1: Музлото.
0: Музлото.
1: Короче, рассказываю историю. Просто я, значит, ходил недавно играть в пул.
0: В бильярд?
1: Да, но именно в пул. В русский бильярд я не умею играть,
0: а
1: простите мне.
0: Отличается?
1: Это легкий вариант, американская версия, где лузы широкие, шары поменьше, и можно это и цветные еще к тому же. Вот.
0: Ну, обычно мне.
1: А русский бильярд — это белые шары, один цветной, и луза на миллиметр с одной стороны, с другой стороны шире, чем шар, и надо быть максимально точным.
0: А, нет.
1: Я просто не довелось мне так нормально поиграть. Ладно, я умею, пошутил, не позорьте меня. Я сам с собой, у меня свои личности в голове. Короче, и в одном, значит, месте...
0: В эскапист ты ходил?
1: Да нет, нет, нет.
0: Ну там просто рядом.
1: Нет, я ходил в депо. Вот это было единственное свободное время, и там проходил музыкальное лото. Я никогда в жизни, мне кажется, не видел таких радостных людей, когда даже на концерте у Сергея Лазарева не так радостно кричат люди, как те, кто пришли на музлото и услышали Сергея Лазарева, например, или Диму Билана, или кого-то еще, вот всех друзей Нового Радио, на самом деле. Короче, просто там, ну лото, музыкальная. Ну, да. Ведущий супер. Вот чувак, который там работал, он отрабатывал каждый рубль, который ему платят, потому что, ну, настолько... Во-первых, там 90% женщины, девушки.
0: Ну, конечно.
1: Во-вторых, они бешеные. Они просто вот там, у них там адреналин, у них вот соревнования, у них параллельно с этим любимые треки. Там они, знаешь, это вот я сейчас трусы сниму, это вот, вот примерно та история. И они поют, они танцуют, они там азарт. И понимаешь, я посмотрел и думаю...
0: Муз-лото звучит супер.
1: Я думаю, может быть, сходить на муз-лото, потому что, как их называют эти...
0: Меломаны?
1: Нет, не квесты, а что
0: квизы.
1: Еще?
0: Квизы.
1: Квизы. Вот квизы осуждаю. Квизы — это какая-то...
0: Наш главный архивариус, один из админов, Элина Кофман, вообще...
1: Элин, прости.
0: Черный пояс по квизам.
1: Я осуждаю все квизы, кроме тех, на которые ты ходишь.
0: И которые ты выигрываешь. Вот так.
1: Да, да, да.
0: Подходит.
1: Но остальные квизы, где взнос стоит примерно столько же, сколько бутылка чего-то игристого, который тебе дарят в конце... А, нет, в 5 раз меньше. Вот. Ну, короче, квизы я не понимаю.
0: А ты ходил хоть раз?
1: Я не понимаю со стороны.
0: Просто осуждаем.
1: Да я даже
0: не знаю,
1: но это странно. Во-первых, я боюсь почувствовать себя тупым, наверное, первая причина. Потому что ты думаешь, что ты шаришь, но оказывается, что ты просто новичок.
0: Там вот эти вот, какого цвета были ногти у солиста группы Tokyo Hotel в 2011 году во время записи альбома «Гуманоид».
1: Да, вот. да, примерно так. Или... сколько седых волос было у Джоан Роулинг, когда написала 5-ю часть Гарри Поттера. И это вот патеромания к визу знаменитая. И ты думаешь, ну, я в целом знаю...
0: Дамблдор.
1: Дамблдор, Гарри Поттер, он Уизли и Гермиона Грейнджер, и все.
0: И Драко Малфой.
1: Да.
0: Важно.
1: А Дракулов, кстати, ты знаешь такое?
0: Что ж, друзья, я что хочу сказать? Я пойду, наверное, да? Не знаю, пойду я бегать или нет. Блин, у меня просто такие классные новые штаны, я вообще в них в восторге от них. Они как у Волка из «Ну погоди», Клёши, но они так красиво сидят, мне очень нравятся. Если честно, я хожу бегать просто, чтобы как можно больше людей увидели мои штаны и думали, блин, у этой девчонки такие штаны. Вот. Классная мораль. Друзья, все, я целую вас в правую щеку, целую вас в левую щеку. Всех тех, кто не вел себя как мышь, я целую в нос. Хочу сказать, что завтра не будет ЧБР, но мы с Дмитрием устроим музыкальную солянку в любом случае. Добавим немножечко каких-нибудь турецких акцентов.
1: Да,
0: в Бекос,
1: обязательно. Обязательно.
0: Так что все, до завтра. Берегите себя, блин. Все, пока.
2: Эвиленд на новом радио. Жаль, что только 2 часа.

красиво, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства, и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: играет дождь по нам. Мурашками на чуть-чуть зелено всю жизнь.
1: В Красноярске полночь. Новое радио.
2: Все абсолютно правильно. Ближайшие 20 минут. Суперхиты, суперновинки. Я буду молчать, тебе не мешать. Дмитрий Лапиков у микрофона. Всем вечера понедельника.

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.
3: Новое радио.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.
2: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: это моя Мишель и Баста, суперхит «Не поняла». Я не понял, зачем мне скидывают все сегодня новость, которую мы еще озвучивали на выходных, что Димы вымирают, стали меньше называть новорожденных именем Дима, и теперь Дима — это вообще red flag, что-то там не нравится кому-то и так далее, и так далее. Мне сегодня отправили это несколько человек, ну прям вот... Я понял. Как думаешь ты? Напиши в наших соцсетях, Дима — это red flag или нет?
1: Новое радио.

0: час ночи в Красноярске. Новое радио.
1: Дмитрий Лапиков у микрофона по-прежнему, и мы продолжаем слушать суперхиты и суперновинки в этот понедельник. Надеюсь, ты не работаешь, а отдыхаешь, и хорошо. Let's go!

0: Один в поле воин, видимо, про российских инвесторов, которые массово, новость следующая, обращаются за финансовыми советами к тарологам и астрологам. В этом месяце зафиксирован всплеск интереса к специальным людям, финансовым тарологам и астрологам. Они предлагают денежные расклады, советуют покупать акции по положению звезд и обещают раскрыть энергию прибыльного портфеля. Звучит очень интересно, просто шикарно. По словам психологов, таким образом инвесторы ищут простые объяснения и чувство контроля в условиях неопределенности. Как будто бы все-таки немного ненадежно, но решать каждому как вот быть.
1: 1+1. Утро на грани.
2: А сейчас время детских песен, дорогие друзья, и...
3: Поставьте лучше Кеша вместо детских песен.
4: Ну еще. Так здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И скип гитары желтой. Ты обнимаешь, обнимаешь нежно.
5: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову. У него уже гитара в руках материализовалась.
2: Ну, надо теперь наоборот.
6: Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.
2: Ну, у тебя, конечно, гораздо лучше.
5: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
2: у
5: говорят,
2: костра, да.
5: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
2: Развести костер в студии.
1: В 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу на новом радио.
2: Что сейчас происходило вот, предыдущие 3 минуты?
5: Пытались вызвать Олега Митяева, не получилось.
2: Ну, просто телефон есть, можно позвонить.
5: А, да?
2: Да.
5: Блин.
1: Новое радио.

0: Я тут видел сегодня вроде бы новость, что Филипп Киркоров подал в суд или хочет подать в суд за посты в интернете и хочет отсудить миллион. Там и коммуналки неоплаченные, типа неоплаченные. Вот нормальный лайфхак, кстати. Едем дальше.
1: Новое радио.

Ну вообще спать пора уже. А кому-то и нет. У кого-то понедельник вообще, только-только вот вечер наступает. Короче, Дмитрий Лапиков у микрофона. Продолжаем слушать суперхиты и суперновинки. Тебе классного времени.

Ольга Серябкина. Ну, несложно догадаться, да я думаю, ты и знаешь. Это «Медляк соли». Дальше у нас что будет? Айова, BTS, «Моя Мишель», «Ирак», «Липерс Халава» появится, «Крем-сода». Новинка, конечно же, «Баиндекс», «Чой Мод», «Шаде», куда без них, «Элибрук» и «Диджей Смэш». Все это в ближайшие несколько минут, поэтому будь с нами.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Новое радио.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему

0: Обожаю все выходные.
1: Реклама.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

Два билета в лето пока не получится, но, по крайней мере, в Москве синоптики говорят, что жары не стоит ждать еще неделю. Надеюсь, у тебя в городе потеплее. Дмитрий Лапиков был с тобой этим вечером. Услышимся уже по традиции завтра. Ну, а я желаю тебе доброй ночи и классного вторника. Пока-пока. Новое радио.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилен.

0: Новое радио.
1: Сика падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

кричали, громко чайки, и не случайно обречало, бьют звон, как на чайке, и нас с тобой они качали.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: смотри. Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях Тося Чайкина.
3: Я так устала от этих вопросов.
0: «Трек-стрел» — это абсолютно коммерческая история.
3: Чем хуже, тем лучше, потому что это схавают.
0: Это история, скажи мне, про какую-то неразделенную любовь,
3: да,
0: получается?
3: Да, абсолютно. Я тогда очень сильно меня это разбило.
0: Почему с тобой не выступает Маркул?
3: У меня есть такая черта, я очень назойливая бываю, спугнула.
0: Человечка.
3: Человечка, да.
0: У тебя подростковый период был очень интересный.
3: Прям с утра употребляли алкоголь в каких-то нереальных количествах, причем очень плохой алкоголь. Я все-таки поняла, что, знаешь, я живу для того, чтобы писать музыку, а впоследствии, чтобы эта музыка оставляла какой-то светлый след. Постараюсь подавать в каком-то смысле хороший пример.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.

0: Вы еще не были в Авиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Авиленд.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Нове радіо. Нове.
1: Навіть осінь ні з ким, да, утрати ні в курсі.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Ну что, это шоу «Один плюс один» в обновленном составе.
2: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Это другие просто.
2: Тех уволили, они потому что не вывозили.
1: Конечно.
2: Динамика, какие-то
1: вообще
2: глупые шутки. И шуток вообще не было. Не, ну там, откровенно говоря, один был более-менее еще.
1: Да.
2: Второй вообще ни о чем.
1: Вот.
2: Который, ну, рэпер.
1: Который повыше.
2: Все, теперь нормальные ведущие. Все.
0: Это новое радио.
1: Всем привет! Погнали!
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Да не кажется вам, что это разводняк?

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru.